0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

It's one small step for man.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Девятое.
3: Девятое.
5: Мая.
0: Мая.
6: В Москве 4 часа утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: Девятое. Девятое.
0: Мая.
3: Мая.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня суббота.
1: 9.
2: 9.
3: Мая.
1: Мая.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

Вдохнуть. Выдох. Вдох. Продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте. Приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

продолжаете. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончи. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот. Мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

estava, né? E das tábuas, não. Но соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: Девятое.
4: Девятое.
0: Мая.
5: Мая.
6: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Как это было?
1: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
0: Правда?
1: Да.

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: Головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блять, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеем, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 9 мая.
4: Мая.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио анонимов.

0: християнська радіостанція Анон FM.
1: Какова сейчас ситуация в Москве?
2: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям, в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которая продвигается, вероятно, к Останкино.

0: обстреляли толпу.
1: Так.
0: Здесь все корреспонденты Интерфакса, собравшиеся, разбежались. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится телецентр?

0: знаю, что власть, о которой ты говоришь.
1: Все разберут наверняка.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота. 9.
2: 9. Мая.
1: Мая.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Larry, I know what I'm going to do tomorrow and the next day and next year and the year after that. I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet and I'm going to see the world. Italy, Greece, the Parthenon, the Colosseum. Then I'm coming back here and go to college and see what they know. And then I'm going to build things.
1: Поцелуй метровым, я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый. Поцелуй метровым, я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
0: Девятое.
1: Девятое.
2: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: Девятое.
2: Девятое.
0: Мая.
1: Мая.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке

Что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал. Ёб вашу мать, сволочь поганый.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: Девятое.
4: Девятое.
0: Мая.
1: Мая.
5: Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16.

0: Глава. Мы так сосредоточились на интригах Садеса, что не заметили, как наши истинные и опасные. Глава 12. Герой. К несчастью, мы так сосредоточились на интригах Садеса, что не заметили, как наши истинные и опасные враги, убийцы моего мужа, стали вести себя по-другому. Хотела бы я знать, какой ветер принес эту их внезапную и необъяснимую перемену. Из личного дневника Навани Халин. Есосыч, 1174. Каладин прижал осколок скалы к стене ущелья, и тот прилип. «Давай!» — скомандовал он, шагнув назад. Рогаед подпрыгнул, ухватился за камень и повис на стене, согнув ноги в коленях. Его глубокий ракочущий смех разбудил в ущелье эхо.
1: «На этот раз он меня держать!»
0: Сигзил сделал отметку в своем журнале. «Хорошо, камень продолжай висеть».
1: «Как долго?»
0: «Пока не упадешь».
1: «Пока не...»
0: Громил Рогаед нахмурился, держась за камень обеими руками.
1: «Мне эксперимент уже не нравится».
0: «О, только не хнычь!» Каладин скрестил руки и прислонился к стене возле камня. Сферы озаряли дно ущелья вокруг них, бросали отблески на лозы, мусор и цветущие растения.
1: «Падать-то невысоко!» «Дело не в падении», — пожаловался камень. «Дело в руках. Я ведь, понимаешь, большой. Так это же хорошо. У тебя большие руки, чтобы ими держаться». «По-моему, тут главное в другом», — проворчал камень. «И держаться неудобно. И я...»
0: Булыжник щелчком отклеился от стены ущелья, и Рогаед рухнул вниз. Каладин схватил его за руку, помогая приятелю устоять. 20 секунд», — подвел итог Сигзил. «Не очень-то долго. Я предупреждал». Каладин поднял упавший каменный осколок. «Он держится дольше, если я использую больше буресвета. По-моему, нам нужна отправная точка». Сигзил пошарил в кармане и вытащил светящийся бриллиантовый светосколок. «Самую малую из всех сфер. Забери из нее весь свет, перелей в булыжник, а потом мы подвесим камни и посмотрим, как долго тот продержится». Рогаед застонал.
1: «Мои бедные руки!»
0: «Эй, Манча!» — окликнул его Лопана с глубины ущелья. «По крайней мере, у тебя их две, ага!» Гердозит следил, чтобы ни один из новых рекрутов не забрел к ним и не увидел, что делает капитан. Это было маловероятно. Они упражнялись на расстоянии нескольких ущелий от основной команды, но Каладин потребовал, чтобы кто-то стоял на страже. «В конце концов, все узнают», — подумал Каладин, беря светосколок у Сигзила. «Ты ведь именно это пообещал, Сил, что позволишь себе стать сияющим». Юноша резко вдохнул содержавшийся в сфере буресвет, потом перенаправил его в булыжник. У него получалось все лучше. Буресвет перетекал в руку, а после его можно использовать как светящуюся краску, чтобы мысленно покрыть нижнюю часть камня. Буресвет впитался в камень, и когда Каладин прижал его к скале, он там и остался. Над камнем велись язычки светящегося дыма. «Пожалуй, не нужно заставлять Рогаеда висеть на скале», — заметил Каладин. «Если тебе требуется отправная точка, почему бы просто не посчитать, как долго булыжник продержится там сам по себе?» «Это будет не так весело», — возразил Сигзил. «Ну хорошо, уговорил». Он продолжил записывать цифры в своем журнале.
1: «Большинству прочих мостовиков от этого сделалось бы не по себе. Письмо воспринималось как занятие, неподобающее мужчине, и даже богохульное, хотя Сигзил просто зарисовывал глифы.
0: Сегодня, к счастью, с Каладином были Сигзил, Камень и Лопан. Все чужеземцы из краев с другими правилами. Гердас формально был воринским, но у них был собственный воринизм. И Лопан, похоже, не имел ничего против мужчин, знакомых с письмом.
1: «Итак», — сказал Камень, пока они ждали, — «наш благословенный буревождь, ты говоришь, что можешь делать кое-что еще, верно?»
0: «Летать!» — воскликнул Лопан с другой стороны ущелья. «Я не умею летать», — буркнул Каладин.
1: «Ходить по стенам!»
0: «Я пытался, чуть голову не разбил, когда упал». «Ах, Ганча!» — проворчал Лопан. «Ни полетов, ни прогулок по стенам! Я должен как-то впечатлить дам! Не думаю, что камней, приклеенных к стенам, им хватит!»
1: «А, по-моему, такое впечатлило бы кого угодно», — заметил Сигзил. «Это противоречит законам природы».
0: «Плохо же ты знаешь гердозийских женщин», — со вздохом сказал Лопан. «Как по мне, нам стоит опять попытать счастье с полетами. Это было бы лучше всего».
1: «Кое-что еще и впрямь есть», — сообщил Каладин. «Не полеты, но все равно полезно. Не уверен, что смогу это повторить. Я никогда не делал это осознанно».
0: «Щит», — вспомнил камень, который стоял у стены и неотрывно глядел на приклеенный к ней булыжник.
1: «На поле боя.
0: когда Паршенди в нас стрелять, стрелы ударить в твой щит, все сразу!» «Да», — подтвердил Каладин. «Надо это проверить», — заявил Сигзел. «Нам потребуется лук».
1: «Спрены!» — воскликнул Камень, тыкая пальцем. «Они прижимают этот булыжник к скале!»
0: «Что?» Сигзел подобрался ближе и, прищурившись, стал разглядывать кусок скалы, который Каладин прижал к стене ущелья. «Я их не вижу!»
1: «А-а-а!» — протянул Камень. «Они не хотеть быть замеченными!»
0: Он склонил голову перед ними.
1: «Прошу прощения, мафахлики!»
0: Сигзел нахмурился, пригляделся, приблизив сферу, чтобы осветить пространство. Каладин подошел поближе и присоединился к ним. Он мог разглядеть маленьких пурпурных спренов, если смотрел очень внимательно. «Сиг, они там!» — согласился Каладин. «Тогда почему я их не вижу? Это как-то связано с моими способностями». Юноша посмотрел на Сил, которая сидела поблизости на краю трещины в скале, закинув ногу на ногу и покачивая ею.
1: «Но камень...» «Я Алай Ику», — произнес камень, подняв руку к груди.
0: «И что это значит?» — нетерпеливо спросил Сигзел.
1: «Что я видеть этих спренов, а ты нет!»
0: Рогаед положил руку на плечо Сигзела, который был меньше ростом.
1: «Порядок, друг! Я не виню тебя в том, что ты слепой. Большинство низинников таковы.
0: Это все воздух. От него у вас все в мозгах работает неправильно». Сигзел нахмурился, но сделал пару заметок, не переставая машинально шевелить пальцами. Считал секунды. Булыжник наконец-то щелчком отклеился от стены и упал, напоследок выпустив несколько струек бури света. «Намного больше минуты», — сообщил Сигзел. «Я насчитал 87 секунд». Он посмотрел на остальных. «Мы должны были считать?» — спросил Каладин, глянув на камня, который пожал плечами. Сигзел вздохнул.
1: 91 секунда! — крикнул Лопен. «Можешь не благодарить!»
0: Сигзел опустился на валун, не обращая внимания на кости, которые высовывались из мха поблизости, и с хмурым видом сделал несколько пометок в журнале.
1: «А!» — камень присел на корточки рядом с ним. «У тебя такой вид, словно ты съесть плохие яйца. Что случилось?»
0: «Я не понимаю, что делаю. Мой учитель советовал задавать вопросы и искать точные ответы. Но как же я могу быть точным? Мне нужны часы, чтобы замерять время, но они стоят слишком дорого. Даже если бы они у нас были, я не знаю, как измерять буресвет». «В светосколках!» — предложил Каладин. «Самосветы взвешивают на точных весах, прежде чем заключить в стекло».
1: «И все они способны удерживать одинаковое количество?» — спросил Сигзел.
0: «Мы знаем, что необработанные драгоценные камни держатся меньше ограненных. Значит, если огранка лучше, свет поместится больше. Кроме того, буресвет вытекает из сферы с течением времени. Сколько дней прошло после того, как светосколок зарядили? И сколько света он с той поры утратил? Все ли светосколки теряют одинаковое количество света с одинаковой скоростью? Мы слишком мало знаем. Командир, боюсь, я зря трачу твое время».
1: «Не зря»,
0: — возразил Лопен, приближаясь к ним. Однорукий гердозиец зевнул и сел на тот же валун, что и Сигзел, вынудив того чуть потесниться. «Просто надо проверять другие вещи».
1: «Ага».
0: «Например?»
1: «Ну, Ганчо, ты можешь приклеить к стене меня?»
0: «Я не знаю».
1: «Похоже, неплохо было бы узнать».
0: «Ага». Лопен встал.
1: «Попробуем?»
0: Каладин посмотрел на Сигзела, тот пожал плечами. Юноша втянул больше буресвета, его заполнила неистовая буря. Она словно была пленницей и пыталась вырваться на свободу, колотясь изнутри о его кожу. Он направил буресвет к ладони и приложил ее к стене, окрашивая камни свечением. Сделав глубокий вдох, поднял Лопена. Худой гердозиец оказался поразительно легким, особенно с учетом того, что в жилах Каладина еще оставалась доля буресвета. Он прижал Лопена к стене. Когда капитан, поколебавшись, шагнул назад, гердозиец остался висеть на стене. Его форма приклеилась к камню и собралась в складки под мышками. Лопен ухмыльнулся.
1: «Сработало!»
0: «Это быть полезно», — согласился камень, потирая подбородок, выбритый в причудливой рогаецкой манере.
1: «Да, именно это нам и надо проверять. Каладин, ты солдат. Ты можешь делать такое в битве?»
0: Тот медленно кивнул. В голове у него вихрем пронеслась дюжина разных вариантов. Что, если его противники наткнутся на полосу буресвета, которую он оставит на полу? А можно ли остановить катящийся фургон, приклеить свое копье к щиту противника и вырвать тот из рук?
1: «Лопен, что чувствовать?» — спросил камень.
0: «Больно».
1: «Не!»
0: — ответил Лопен, ерзая.
1: «Я переживаю, чтобы куртка не порвалась и пуговицы выдержали. «Ох, ох, у меня вопрос. Что сделал однорукий гердозиец с тем, кто приклеил его к стене?»
0: Каладин нахмурился.
1: «Я не знаю».
0: «Ничего!» У гердозийца рука не поднялась. Выдал Лопан и расхохотался. Сигзил застонал, но камень рассмеялся. Сил склонила голову на бок, шмыгнула к Каладину и негромко спросила.
2: «Это была шутка?»
0: «Да», — сказал он, — «безобразно плохая».
1: «О, не говори так!»
0: — Лопан продолжал хихикать. «Это лучший из известных мне. И поверь, я настоящий мастер шуток про одноруких гердозийцев.
1: Лопан, — все время говорит моя матушка, — ты должен их выучить, чтобы посмеяться до того, как это сделают другие. Тогда ты украдешь их смех, и он будет весь твой. Она мудрая женщина. Я как-то принес ей голову Чула».
0: Каладин моргнул. «Что ты принес?»
1: «Голову Чула. Это очень вкусно». «Странный ты человек», — сказал Каладин.
0: «Нет», — возразил камень. «Они и впрямь вкусные. Голова — лучшая часть Чула».
1: «Поверю вам двоим на слово. В самой малой степени».
0: Он потянулся к Лопану и взял его за руку, поскольку буресвет, удерживавший гердозийца, начал иссякать. Камень схватил Лопана за талию, и вдвоем они помогли ему спуститься. «Ну ладно», — сказал Каладин, машинально проверяя время по солнцу, хотя его не было видно сквозь узкую расщелину над головой. «Давайте экспериментировать». Ощущая внутри беснующийся ураган, Каладин несся по дну ущелья. Он напугал группу оборотцветов, которые поспешно сложились, точно сжали руки в кулачки. Лозы на стенах задрожали и начали сворачиваться, поднимаясь. Каладин с плеском пробежал по лужам стоячей воды, перепрыгнул через гору мусора. За ним оставался шлейф буресвета. Он был перепрыгнут.

0: Мостовика могли бы устроить Каладину взбучку на поле боя. Все изменилось. Каладин швырнул копье в камня, застав того врасплох. Рогаед поднял оружие, чтобы парировать обычный удар. Буресвет приклеил копье капитана к копью камня, и получился крест. Рогаед выругался и попытался вернуть свое копье, чтобы нанести удар, но лишь ударил сам себя в бок копьем Каладина. Когда ударило копье Лопена, Каладин легко отбил его одной рукой, наполнив наконечник буресветом. Копье врезалось в кучу мусора и прилипло к палкам и костям. Сигзил ударил, целясь в грудь Каладина, но сильно промахнулся, когда тот шагнул в сторону. Юноша коснулся древка ладонью и толкнул его к копью Лопена, которое тот как раз вытащил из отбросов, облепленным мхом и костями. Два копья слиплись. Каладин проскользнул между камнем и Сигзилом, и три мостовика чуть не сбили друг друга с ног, пытаясь высвободить свое оружие. Парень с мрачной ухмылкой пробежался до другого конца ущелья, подобрал копье и повернулся, приплясывая. Буресвет вынуждал его двигаться. Впитав в себя такое большое количество, он почти не мог стоять спокойно. «Ну, давайте, давайте!» — подумал он. Его товарищи наконец-то разобрали свои копья, поскольку в тех иссяк буресвет. Бывшие мостовики снова построились, ожидая его нападения. Каладин рванулся вперед. В тусклом свете ущелья поднимавшийся от него дым был достаточно ярким, чтобы порождать тени, которые прыгали и вертелись. Он несся через лужи, ощущая холодную воду босыми ногами, даже снял ботинки, хотел чувствовать камень под собой. На этот раз три мостовика уперли копья тупыми концами в землю, словно ожидая атаки. Каладин улыбнулся, потом схватил свое копье за верхушку, как и три других, это было тренировочное копье без настоящего наконечника, и зарядил его буресветом. Он ударил им по копью камня, намереваясь выбить у того оружие из рук. Но у рогаеда были другие планы. Тот потащил свое копье назад с силой, которая застала Каладина врасплох. Юноша чуть не разжал пальцы. Лопен и Сигзил быстро двинулись на него с разных сторон. «Мило», — подумал Каладин с гордостью. Он обучил их этому построению, показал, как действовать на поле боя сообща. Когда они приблизились, капитан выпустил копье и выставил ногу. Буресвет вытекал из его босой ступни так же легко, как из ладоней, и он смог нарисовать большую светящуюся дугу на земле. Сигзил наступил на нее и споткнулся. Его нога прилипла к свету. Он попытался ударить, когда падал, но не смог вложить в удар достаточно силы. Каладин всем телом бросился на Лопена, чей удар прошел мимо цели. Он толкнул гердозийца к стене и отпрянул, оставив его приклеенным к камню, который зарядил в то мгновение, когда они еще прижимались друг к другу. «Ой, только не это!» — простонал Лопен. Сигзил упал лицом в лужу. Каладин едва успел улыбнуться, как вдруг заметил, что камень замахивается на него бревном. Целым бревном! Как рогаед вообще поднял эту штуку? Каладин ушел из-под удара, перекатился и оцарапал руку, а дубина обрушилась на каменистое дно ущелья. Каладин зарычал. Буресвет вырвался сквозь его сжатые зубы и окутал голову. Он прыгнул на бревно, когда камень попытался снова его поднять. От его приземления ствол рухнул обратно на землю. Юноша прыгнул на камни, и часть его изумилась. О чем он только думает, затевая рукопашную с человеком в два раза тяжелее себя? Он врезался в рогаеда, оба упали. Они катались по мху, и камень вертелся, пытаясь схватить Каладина за руки. Рогаед явно умел драться. Каладин перелил буресвет в землю. Ему это не навредит и не помешает, это он точно знал. Пока они катались, сначала к земле прилипла рука камня, а потом весь бок. Рогаед продолжал бороться, пытаясь взять капитана в захват. Ему это почти удалось, но Каладин с силой оттолкнулся, и они перекатились так, что другой локоть камня коснулся земли и прилип. Каладин оторвался от противника, пытаясь отдышаться. Закашлившись, потерял почти весь оставшийся буресвет. Он прислонился к стене ущелья и вытер пот со лба.
1: «Ах!» — воскликнул камень, распростертый на земле с раскинутыми в стороны руками. «Еще чуть-чуть, и я бы тебя сделать. Ты скользкий быть, как пятый сын!»
0: «Камень, клянусь, бурей, я бы все отдал, чтобы затащить тебя на поле боя. Как повар, ты только губишь свой талант».
1: «Тебе не нравится моя еда?» — камень рассмеялся. «Придется придумать что-то, где будет больше жира. Это тебе быть в самый раз. Тебя схватить все равно, что пытаться удержать в руках живую речную рыбу, смазанную маслом. Ха!»
0: Каладин подошел к нему и присел. «Камень, ты

0: воин. Я увидел это в Тефте. И говори, что хочешь, но я вижу то же самое в тебе».
1: «Я неправильный сын, чтобы солдатом быть», — упрямо проворчал Камень. «Это для Туаналикина, четвертого сына или дальше.
0: Третий сын не мочь тратить себя на битвы. Это не помешало тебе швырнуть мне в голову дерево».
1: «Дерево маленькое быть, а голова твердая очень».
0: Каладин улыбнулся и, протянув руку, коснулся буресвета, помещенного в скалу, на которой лежал рогаед. Он еще не пытался снова забрать буресвет, использованный таким образом. Получится ли? Он закрыл глаза и осторожно вдохнул. Да, внутри опять поднялся ураган, хоть и слабее, чем раньше. А когда открыл глаза, рогаед уже освободился. Каладин не смог забрать все, только часть. Остальное испарилось. Он протянул камню руку, помог громиле встать. Рогаед отряхнул себя от пыли.
1: «Безобразие!» —
0: проворчал Сигзил, когда Каладин подошел, чтобы освободить его. «Сделал нас, как детей. Изначально и то не видел такого позорного зрелища.
1: У меня было очень несправедливое преимущество».
0: Каладин помог Сигзилу встать. «Годы солдатской учебы, да к тому же я крупнее тебя. А еще я умею испускать из пальцев буресвет». Он похлопал Сигзила по плечу. «Ты справился. Это же просто проверка, какой ты и хотел».
2: «Куда более полезная проверка», — прибавил он про себя.
1: «Ну да, ну да», — раздался позади голос Лопана. «Просто ступайте прочь и оставьте гердозийца висящим на стене.
2: Отсюда открывается прекрасный вид. Ах, неужели эта слизь течет по моей щеке? Лопан теперь нарядный, прямо франт, потому что он, я уже говорил, не может ее стереть, ведь у него рука к стене прилипла».
0: Каладин с улыбкой подошел к нему.
1: «Ты же сам попросил приклеить тебя к стене. А где моя вторая рука? Та, которую давным-давно оторвала и сожрала жуткая тварь?
2: Она прямо сейчас показывает тебе неприличный жест. Я подумал, ты захочешь это знать, чтобы приготовиться к оскорблению». Он сказал это с той же беспечностью, с какой относился ко всему. Лопан даже в мостовой расчет вступил с неким безумным пылом. Юноша освободил его.
1: «Эта вещь, — сказал Камень, — сработала».
0: Каладин согласился. По правде говоря, ему было бы проще, наверное, расправиться с тремя противниками при помощи одного копья, силы и скорости, дарованных буресветом, чем применять все эти фокусы. Он еще не знал, в том ли дело, что новые силы были ему незнакомы, но не сомневался, что, принуждая себя воспользоваться ими, несколько раз оказался в неудобном положении. «Все дело в опыте», — внушал он себе. «Я должен изучить эти способности так же хорошо, как изучил копье». Это означало тренировки. Неустанные тренировки. Лучше бы, конечно, отыскать кого-то равного или превосходящего по навыкам, силе и способностям. Учитывая, что он теперь умел делать, задача не из легких. Друзья отправились к своим походным мешкам, чтобы достать бурдюки с водой. И Каладин заметил, что в тени в отдаленной части ущелья кто-то стоит. Он вскочил настороженный и успокоился только после того, как в свете их сфер показался Тефт.
1: «Я думал, ты на страже», — проворчал Тефт, обращаясь к Лопану. «Слишком занят был, висел на скале», — отозвался гердозиец, приподняв свой бурдюк с водой. «А ты вроде должен сейчас обучать банду зеленых новобранцев».
3: Дрехи взял их в оборот. Тефт обогнул кучу мусора, подошел к стоявшему у стены ущелья Каладину.
1: «Не знаю, но, похоже, приведя эту компанию сюда, мы как-то вытащили их из раковин».
0: Каладин кивнул.
2: «Как ты научился так хорошо разбираться в людях?» — спросил Тефт. «Слишком часто смотрел на то, что у них внутри».
0: Каладин глянул на свою руку, которую оцарапал, когда дрался с камнем. Царапины не было. Буресвет залечил порезы на коже. Тефт фыркнул и бросил взгляд на рогаеда и остальных, которые собрались перекусить.
2: «Тебе бы стоило поставить камня во главе новобранцев».
1: «Он не станет драться».
2: «Но с тобой-то сражался», — возразил Тефт. «Может, и с ними будет. Он больше нравится людям, чем я. Я только все испорчу.
1: Тефт, у тебя все получится.
2: И даже не смей говорить об ином. Мы теперь не ограничены в средствах. Больше не нужно скупердяйничать. Ты обучишь этих ребят и сделаешь это правильно».
0: Мужчина вздохнул, но ничего не сказал.
1: «Ты видел, что я сделал?»
4: «Ага», — подтвердил Тефт. «Придется привести сюда человек 20, если мы захотим устроить тебе настоящую взбучку».
0: «Или отыскать другого, как я», — добавил Каладин, — «чтобы с ним тренироваться».
1: «Ага», — согласился Тефт,
0: кивая, словно ему такое в голову не пришло. «Было ведь 10 рыцарских орденов, так? Что ты знаешь о других?» Тефт был первым из тех, кто понял, что умеет Каладин. В этом он опередил самого капитана.
2: «Немного», — признался Тефт, морщась. «Я знаю, что ордена не очень-то ладили друг с другом, что бы там ни говорилось в официальных хрониках. Придется подумать над тем, как отыскать того, кто знает больше. Я не особо вникал, а людей, которые учили меня и которые могли бы нам все рассказать, уже нет.
0: Если до сих пор Тефт выглядел суровым, теперь его настроение окончательно испортилось. Он уставился в землю.
2: Тефт нечасто говорил о своем прошлом, но Каладин все сильнее и сильнее убеждался, что кем бы ни были эти люди, они погибли по его вине.
0: «Что бы ты сказал, услышав, что кто-то собирается возродить сияющих рыцарей?» — негромко спросил Каладин. Тефт резко вскинул голову. «Ты?»
2: «Не я», — осторожно проговорил Каладин.
0: Далинар Халин позволил ему присутствовать на совещании, и хотя капитан доверял Тефту, офицер обязан был молчать о том, что ему довелось услышать.
2: «Далинар, светлоглазый», — прошептала часть его. «Он бы выдал твой секрет, не задумываясь».
0: «Не я», — повторил Каладин.
2: «Что если бы какой-нибудь король решил, что ему следует собрать группу людей и назвать их сияющими рыцарями?»
0: «Я бы назвал его дурнем», — проворчал Тефт.
2: «Нет, сияющие не были такими, какими их люди считают. Они не были предателями. Вот не были, и все тут. Но все уверены, что они предали человечество, а с молвой не поспоришь. Если только ты не связыватель потоков и не можешь заставить всех молчать».
0: Тефт окинул Каладина взглядом.
2: «Ты собираешься такое устроить, парень?
0: Меня бы возненавидели, верно?»
2: — спросил Каладин.
0: Он заметил сил, которая прошла по воздуху, не сводя с него внимательных глаз, за то, что сделали прежние сияющие. Он вскинул руку, предупреждая возражение Тефта. «За то, что они сделали, по мнению людей».
2: «Ага!»
0: — Сил скрестила ручки на груди, уставившись на Каладина.
2: «Ты обещал!» — говорил ее взгляд.
0: «Тогда придется нам быть повнимательнее», — заключил тот.
2: «Иди собери новичков. Хватит с них тренировок на сегодня!»
0: Тефт кивнул и побежал выполнять приказ.
2: Каладин взял свое копье, собрал сферы, которые разложил, чтобы осветить тренировочную площадку, и махнул товарищам. Они взяли вещи и пустились в обратный путь.
0: «Так ты это сделаешь?»
2: — Сил приземлилась ему на плечо.
0: «Сначала я хочу как следует попрактиковаться
2: и свыкнуться с идеей».
0: «Каладин, все будет хорошо».
2: «Нет, будет трудно. Люди возненавидят меня. А даже если нет, я окажусь в одиночестве. Стану изгоем. Но я уже смирился. Справлюсь как-нибудь».
0: Даже в четвертом мосту только Мош не относился к Каладину как к какому-нибудь мифическому спасителю-вестнику. Он и может быть камень.
2: Самое же главное, что другие мостовики не боялись его. Они, возможно, боготворили его, но не обходили стороной.
0: Что ж, и так сойдет. Группа Каладина достигла веревочной лестницы прежде Тефта и новичков, но тех можно было не ждать. Капитан выбрался из сырого ущелья на плато к востоку от военного лагеря. Было так странно без опаски вынести из ущелья копья и деньги, и дозорные на границе лагеря Далинора не начали сыпать насмешками, а отдали честь и выпрямили спины. Его приветствовали, как никогда раньше, не хуже, чем какого-нибудь генерала.
2: «Похоже, они гордятся тобой», — заметила Сил.
0: «Солдаты с тобой не знакомы, но гордятся тобой».
2: «Они темноглазые», — пояснил Каладин, салютуя в ответ.
0: «Возможно, сражались на башне, когда Садеас их предал».
5: «Благословенный бурей!» — позвал один солдат. «Ты слышал новость?»
0: «Будь проклят тот, кто рассказал им об этом прозвище», — подумал Каладин, пока Камень и двое других догоняли его.
5: «Нет!» — крикнул он. «Что за новость? На расколотые равнины явился герой!»
0: — радостно заорал солдат.
5: «Он встретится со светлордом Халином и, скорее всего, окажет ему поддержку. Это добрый знак! Может, теперь тут станет поспокойнее».
6: «Это кто еще такой?» —
5: крикнул в ответ ему Камень. «Как звать?»
0: Солдат назвал имя. Сердце Каладина обратилось в лед. Копье чуть не выпало из его онемевших пальцев. А потом он побежал. Даже не обратил внимания на крик камня, не остановился, чтобы остальные его догнали. Он мчался через весь лагерь к штабному комплексу Далинора, располагавшемуся в центре. Он все еще не хотел верить, когда увидел знамя, реевшее в воздухе над отрядом солдат. За пределами лагеря, скорее всего, расположилась куда большая армия. Каладин миновал их, вызвав крики, удивленные взгляды и тревожные вопросы. В конце концов, резко остановился перед короткой лестницей, ведущей в полуподземный комплекс каменных строений, принадлежавший Далинору. Там, у самого входа, черный шип как раз пожимал руку высокому мужчине. На вновь прибывшем человеке с квадратным лицом и горделивой осанкой был безупречный мундир. Гость рассмеялся, обнял Далинора и сказал:
7: «Давненько мы не виделись, старый друг». «Слишком давно», — согласился Далинор. «Я рад, что ты наконец-то прибыл сюда после стольких лет обещаний.
4: «Я слыхал, ты даже добыл себе осколочный клинок?»
0: «Да», — подтвердил тот, шагнув назад и отведя руку в сторону. «Я забрал его у убийцы, который попытался прикончить меня на поле боя». Появился клинок. Каладин уставился на серебристое оружие. Лезвие с гравировкой по всей длине напоминало танцующее пламя, и юноше казалось, что оно в красных пятнах. Его разум заполнили имена «Далит», «Кореб», «Риш», отделение из прошлого, из другой жизни, люди, которых Каладин любил.
4: Он поднял голову и вынудил себя посмотреть прибывшему в лицо. Этого человека Каладин ненавидел. Ненавидел больше всех на свете, а когда-то боготворил. Великий лорд Амаром, тот, кто украл осколочный клинок Каладина, заклеймил его и продал в рабство.
0: Интерлюдии. Эшонай, Им, Рисн. Интерлюдия первая. Нарок. Когда Эшонай достигла плато в центре расколотых равнин, ее переполняла решимость. Центральное плато, Нарок, место их ссылки, их дом. Она сорвала с головы осколочный шлем и полной грудью вдохнула прохладный воздух. Доспех чудесно проветривался, но даже в нем становилось душно после продолжительных физических усилий. Рядом с ней приземлялись другие солдаты. На эту вылазку Эшонай взяла с собой примерно 15 сотен. К счастью, они прибыли задолго до людей и добыли свет сердца с минимумом усилий. Трофей нес Дэви. Он заслужил эту привилегию, поскольку заметил куколку издалека. Ах, она почти жалела, что эта вылазка оказалась такой легкой. «Где же ты, черный шип?» — подумала Эшонай, глядя на запад. «Почему ты не пришел, чтобы снова со мною сразиться?» Ей показалось, что она видела его во время той вылазки примерно неделю назад, когда им пришлось покинуть плато под натиском его сына. Эшонай не участвовала в битве. Раненая нога болела, и прыжки с одного плато на другое разбередили рану, невзирая на осколочный доспех. Возможно, ей не стоило покидать Нарок. Она хотела быть рядом с битвой, на случай, если ударный отряд попадет в окружение, и им понадобится осколочник. Пусть и раненый, чтобы вырваться. Ее нога все еще болела, но вскоре ей придется вновь сражаться. Возможно, если Эшонай примет участие в сражении, черный шип опять появится. Ей очень нужно было с ним поговорить. Настойчивое желание сделать это как будто навеяли сами ветра. Солдаты помахали друг другу, и каждый отправился своей дорогой. Многие негромко пели в ритме скорби, иной раз без слов. В эти дни мало кто пел в ритме волнения или даже решимости. Шаг за шагом, буря за бурей, ее соплеменники поддавались унынию. Ее народ, слушатели, как они сами себя называли, слово «паршенди» придумали человеки. Эшонай уверенным шагом направилась к руинам посреди Нарока. После стольких лет мало что уцелело. В каком-то смысле это руины руин, как сотворенная человеками, так и сотворенная слушателями, недолго продержалась перед мощью великих бурь. Каменный шпиль впереди, наверное, был когда-то башней. За века она покрылась толстым слоем крема, который нанесли неистовые бури. Мягкий крем просочился в щели и забил окна, а потом медленно затвердел. Теперь башня казалась громадным сталагмитом, обращенным к небу, с округлой вершиной и каменными, будто оплавленными выпуклостями по бокам. У шпиля, наверное, сильный стержень, раз он так долго противостоял ветрам. Другим образцам древнего инженерного мастерства не так повезло. Эшонай шла мимо бесформенных холмов и курганов, оставшихся от разрушенных зданий, которые медленно поглощали расколотые равнины. Бури были непредсказуемы. Иногда огромные куски камня откалывались от скал, оставляя глубокие выбоины с неровными краями. В другой раз шпили держались веками и росли, а не уменьшались, по мере того, как ветра одновременно истощали и укрепляли их. Эшонай довелось открыть похожие руины во время разведывательных экспедиций, вроде той, в ходе которой ее соплеменники впервые повстречали людей. Всего лишь 7 лет прошло. Оказалось, целая вечность. Она любила те дни, когда можно было открывать для себя огромный мир, казавшийся бесконечным. А теперь вся ее жизнь проходит на этом плато, словно в ловушке. Неосвоенные просторы звали ее, пели о том, что она должна собрать все, что можно унести с собой, и отправиться в поход. К несчастью, у нее теперь другая судьба. Эшонай вошла в тень большой бесформенной скалы, которая, как ей казалось, могла быть в прошлом городскими воротами. Те крупицы сведений, что они раздобыли за годы благодаря шпионам, свидетельствовали, что алети ничего не понимали. Враги маршировали по неровной поверхности плато и видели только природный камень, даже не догадываясь, что пересекают костяк давно умершего города. Воительница вздрогнула и настроилась на ритм потери. Он был медленный, но все-таки интенсивный, с резкими четкими нотами. Она настроилась на него ненадолго. Было важно помнить о павших, но трудиться ради защиты живых важней. Потом снова настроилась на решимость и вошла в нарок. Здесь слушатели обустроили лучшее жилище, на какое могли рассчитывать во время войны. На скалистых склонах соорудили казармы со стенами и крышами из брони большепанцирников. На подветренной стороне холмов, в которые превратились древние здания, теперь выращивали камнепочки для пропитания. Большая часть расколотых равнин когда-то была обитаемой, но самый значительный город располагался здесь, в центре. И теперь остатки ее народа сделали своим домом руины мертвого города. Они назвали его Нарок, изгнание, ибо пришли сюда для того, чтобы отделиться от своих богов. Слушатели, мужи и женоподобные, приветственно подымали руки, когда Эшиной проходила мимо. Их осталось так мало. Человеки были безжалостны в своем стремлении к возмездию. Она их не винила. Эшиной повернулась к залу искусств. Он был поблизости, а воительница не появлялась там уже много дней. Внутри солдаты занимались нелепым делом — рисованием. Она шла среди них, по-прежнему одетая в осколочный доспех и со шлемом под мышкой. У длинного здания не было крыши, так внутрь поступало достаточно света, чтобы рисовать, а стены покрывал толстый слой давно затвердевшего крема. Сжимая в пальцах кисти с толстой щетиной, солдаты изо всех сил пытались изобразить цветущую камнепочку, что располагалась на пьедестале в центре. Эшиной обошла художников, разглядывая их работы. Бумага была драгоценной, а холстов вовсе не осталось, так что они рисовали на панцирях. Рисунки были ужасны. Кричащие яркие мазки, олиповатые лепестки. Эшиной задержалась возле Варониса, одного из своих лейтенантов. Громила стоял перед мольбертом, деликатно удерживая кисть бронированными пальцами. Пластины хитиновой брони росли из его рук, плеч, груди и даже головы. Под осколочным доспехом у нее были такие же. «У тебя получается все лучше», — сказала ему Эшиной в ритме восхваления. Он посмотрел на нее и негромко прогудел в ритме скепсиса. Эшиной рассмеялась, положила руку ему на плечо. Цветы и впрямь вышли похожими на самих себя. «Я серьезно».
8: «Они похожи на грязную лужу на коричневом плато», — сказал он. «Может, в луже плавают несколько коричневых листьев? Почему цвета делаются коричневыми, когда смешиваются? Если взять три красивых цвета и соединить, они станут самым некрасивым цветом. Генерал, в этом нет никакого смысла».
0: «Генерал». Время от времени она испытывала на своем посту такую же неловкость, как и те, кто пытался рисовать картины. Эшиной была в боеформе, поскольку ей требовалась броня для битвы, но предпочитала трудоформу. Та была гибче, проще. Не то чтобы ей не нравилось командовать этими слушателями, но каждый день повторялось одно и то же. Тренировки, вылазки на плато, и ее разум от этого словно цепенел. Она хотела видеть новые вещи, новые места, а вместо этого принимала участие в затянувшейся погребальной церемонии, хороня соплеменников, которые умирали один за другим. «Нет, мы разыщем выход». Она надеялась, что искусство поможет. По ее приказу, все мужчины и женщины по очереди в назначенный час занимали места в зале искусств. Они старались, отчаянно старались. Пока что успехи были такие же, как при попытке перепрыгнуть расщелину другого края, который не видно. «Спренов нет?» — спросила она.
8: «Ни единого». Он проговорил это в ритме скорби. В последнее время Эшиной слышала этот ритм слишком часто.
0: «Продолжайте. Мы не проиграем эту битву из-за недостатка усердия».
8: «Но, генерал», — взмолился Варонис, — «зачем все это? Если среди нас появятся художники, человечьих мечей это не остановит».
0: Стоявшие поблизости солдаты повернулись в ожидании ее ответа. «Художники нам не помогут», — пояснила Эшиной в ритме умиротворения. «Но моя сестра уверена, что вот-вот откроет новые формы. Если мы поймем, как создавать художников, то она сможет больше узнать о том, как происходит изменение. Это станет подспорьем для ее изысканий. Позволит ей открыть что-то сильнее боя формы. Художники не выведут нас отсюда, но у какой-нибудь другой формы это может получиться». Варнис кивнул. Он был хорошим солдатом, не все были такими. Боеформа, по сути, не делала слушателя более дисциплинированным и, к несчастью, подавляла творческие способности. Эшиной пыталась рисовать. Она не могла мыслить правильно, отвлеченно, как того требовало искусство.
3: Боеформа была хорошей, разносторонней формой. Не мешало думать, как брака форма, как и в трудоформе. В боеформе слушатель оставался самим собой. Но у каждой из них были особенности. Трудяга едва ли смог бы прибегнуть к насилию. Некий заслон в сознании мешал этому. Такова была одна из причин, по которым трудоформа нравилась Эшиной. Она вынуждала решать проблемы нестандартно. И ни одна из форм не позволяла творить. По крайней мере, развивать хорошее искусство. Брака форма лучше остальных, но у нее имелось уйма недостатков. Заставить таких слушателей сосредоточиться на процессе творения было почти невозможно. Были еще две формы, хотя первую, ту по форму, использовали редко. Она была пережитком прошлого и применялась до того, как они открыли кое-что получше. Оставалась лишь шустра форма. Общая форма, гибкая и осмотрительная. Они использовали ее для воспитания малышей и той работы, где требовалось больше проворства, чем силы мышц. Лишь немногим разрешили принять такую форму, хотя для искусства она подходила наилучшим образом. В старых песнях говорилось о сотнях форм. Теперь они знали только пять. Ну, шесть, если считать раба-форму. Ту, у которой не было ни спренов, ни души, ни песен. К этой форме и привыкли люди. Они называли ее «паршун». На самом-то деле она была не формой, а полным ее отсутствием. Эшиной покинула зал искусств, держа шлем под мышкой, и нога у нее болела. Она прошла через площадь водосбора, где шустрики вылепили из крема большой бассейн. Во время хвостья бури в нем собиралось много питательной дождевой воды. Отсюда трудяги разносили ее в ведрах. Их формы были сильны, почти как боеформы, но с более тонкими пальцами и без брони. Многие ей кивали, хотя она была генералом и не обладала властью над ними. Эшиной была их последним осколочником. Трое в бракоформе, две женщины, один мужчина, весело плескались. Едва одетые, они играли в воде, которую другим предстояло пить.
9: «Вы трое!» — рявкнула Эшиной. «Отчего не займетесь делом?»
3: Пухлые и пустоголовые, они уставились на нее с ухмылками.
9: «Иди к нам!» — позвал один. «Тут здорово!»
3: «Вон отсюда!» — рявкнула она, махнув рукой. Троица забормотала в ритме раздражения, выбираясь из бассейна. Несколько рабочих поблизости покачали головами, когда те прошли мимо. Один запел в ритме восхваления благодаря Эшиной. Трудяги не любили ссориться. Отговорка. Такая же, какие приводили те, кто принял брака форму, чтобы оправдать свои бестолковые занятия. Будучи трудягой, Эшиной приучила себя вступать при необходимости в споры. Она даже была один раз брачницей и доказала самой себе, что от нее есть толк и в такой форме, несмотря на желание развлечься. Конечно, остальной ее опыт в качестве брачницы был полной катастрофой. Она говорила с брачниками в ритме порицания и с такой страстью, что даже привлекла спренов гнева. Эшиной предположила, что спрены явились издалека, примчались с невероятной скоростью, притянутые ее эмоциями, точно молнии, стрельнувшие от далеких скал. У ее ног молнии собрались, и камень сделался красным. От этого на брачников снизошел божественный ужас, и они бросились со всех ног в зал искусства. Оставалось надеяться, что в итоге они не окажутся в какой-нибудь укромной нише, совокупляясь. От одной лишь мысли об этом у нее внутри все скрутилось. Она никогда не могла понять соплеменников, которые оставались брачниками. Большинство пар, желая завести ребенка, входили в бракоформу, отделялись от всех на год и, как только рождался ребенок, меняли форму на что-то другое. Ну, кто, в конце концов, мог захотеть разгуливать перед всеми в таком виде? Человеки так и делали. Это сбивало Эшиной с толку в те давно минувшие дни, когда она проводила время, изучая их язык, торгуя с ними. Люди не просто не меняли формы, они были всегда готовы спариваться, и их вечно отвлекали сексуальные потребности. Она что угодно отдала бы за возможность побыть среди них незамеченной, на год принять их одноцветную кожу и бродить по их широким дорогам, глядеть на их великие города, но Эшина и остальные приказали убить короля Алети в отчаянной попытке предотвратить возвращение слушательских богов. Что ж, у них получилось. Король Алети не смог воплотить свой план в жизнь. Но в результате ее народ теперь медленно погибал. Эшиной наконец-то достигла места, которое звала своим домом, маленького обвалившегося купола. В общем-то, он напоминал ей те, что располагались на краю расколотых равнин, громадные, которые люди называли военными лагерями. Ее народ тоже жил там.
0: но им пришлось отправиться вглубь равнин, где было относительно безопасно, потому что люди не могли прыгать через ущелье. Ее жилище, конечно, было намного, намного меньше. Когда они только поселились здесь, Венли соорудила крышу из брони большепанцирника и построила стены, чтобы разделить пространство на комнаты. Она покрыла все кремом, который затвердел со временем, и получилось что-то похожее на дом, а не на лачугу. Эшиной положила шлем на стол у входа, но остальной доспех не сняла. Ей нравилось ощущать его на себе, нравилась сила, которую он даровал. В этом мире еще оставалось что-то надежное, и потом, благодаря мощи осколочного доспеха, она могла почти не обращать внимания на раненую ногу. Генерал прошла, пригнувшись через несколько комнат, кивая людям, которые встречались по пути. Помощники Венли были учеными, хотя никто не знал, какой должна быть форма, подходящая для научных изысканий. Шустроформа служила временной заменой. Эшиной нашла сестру у окна в дальней комнате. Дэмит, бывший брачник Венли, сидел рядом с ней. Венли 3 года держалась шустроформы, столько лет они про эту форму знали. Но в памяти Эшиной сестра всегда оставалась трудягой с толстыми руками и крепким торсом. Это в прошлом. Теперь Венли была стройной женщиной с узким лицом, покрытым изящными спиралевидными узорами из красного и белого цветов. В шустроформе у слушателей отрастали длинные волосы, которым не мешал шлем-панцирь. Темно-красная шевелюра Венли опускалась до талии, где была перевязана в 3 местах. Она носила платье с тугим поясом, облегающее грудь, небольшую, поскольку сестра была не в бракоформе. Венли и ее бывший брачник были близки, хотя в бракоформе так и не завели детей. На поле сражения они стали бы боевой парой, взамен же сделались научной парой или чем-то вроде этого. То, чем они занимались дни напролет, противоречило природе слушателей. В том-то и дело, народ Эшиной не мог себе позволить быть такими же, как в прошлом. Прошли те дни, когда они предавались безделью на этих уединенных плато, пели друг другу песни и лишь время от времени сражались. «Ну что?» — спросила Венли в ритме любопытства. «Мы победили». Эшиной прислонилась к стене и сложила руки на груди. Пластины доспеха звякнули. «Свет сердца наше, у нас будет еда». «Это хорошо», — сказала Венли. «А твой человек, Далинар Халин, он не пришел на эту битву. Он не выйдет против тебя опять. Ты едва не убила его в прошлый раз». Венли проговорила это в ритме забавы. Сестра встала, выбрала лист бумаги. Они делали ее из высушенной мякоти камнепочек, оставшейся после сбора урожая, и вручила его партнеру. Проглядев написанное, он кивнул и начал делать заметки на собственном листе. Изготовление бумаги отнимало много драгоценного времени и сил. Но Венли настаивала, что они будут вознаграждены. Лучше бы она оказалась права. Сестра внимательно посмотрела на Эшиной. Проницательный взгляд блестящих темных, как у всех слушателей, глаз. Казалось, что взгляд Венли прячет какие-то секреты, неизвестные другим. В правильном свете ее глаза обретали фиолетовый оттенок. «Сестра, что бы ты сделала, если бы вы с этим Халином смогли по-настоящему сражаться и не убивать друг друга достаточно долго для разговора? Попросила бы о мире. Его брат умер из-за нас», — сказала Венли. «Мы зверски убили короля Гавелора в ночь, когда он пригласил нас в свой дом. Такое Олете не забудут и не простят». Эшиной опустила руки, и ее рука в латной перчатке сжалась в кулак. «Та ночь. Отчаянный план, который она придумала вместе с 5 другими. Эшиной была частью этого, несмотря на молодость, поскольку хорошо знала человеков. Решение приняли единогласно. Убить человека. Убить его, рискуя существованием. Потому что, если бы он выжил и сделал то, о чем рассказывал им той ночью, все было бы потеряно. Те, кто был той ночью с ней, теперь мертвы». «Я открыла секрет буреформы», — сообщила Венли. «Что?» — встрепенулась Эшиной. «Ты же должна была искать форму, которая поможет нам. Форму для дипломатов или для ученых». «Они нас не спасут», — возразила Венли в ритме веселья. «Если мы хотим разобраться с человеками, нам понадобятся древние силы». «Венли!» — Эшиной схватила сестру за руку. «Наши боги!» — сестра не дрогнула. «У людей есть заклинатели потоков. Может быть и нет. Может, это был клинок чести?» «Ты сражалась с ним. Разве это клинок чести ударил тебя, пронзил твою ногу так, что ты теперь хромаешь?» «Я...» «Ее нога болела. Мы не знаем, какие из песен правильные», — сказала Венли в ритме решимости, но слова прозвучали устало, и она привлекла спренов изнеможения. Они явились с таким звуком, словно ветер подул сквозь открытые окна и двери, и были похожи на струи полупрозрачного дыма, которые стали плотнее и заметнее, а потом принялись кружиться вокруг ее головы. «Бедная моя сестра не жалеет себя, как любой солдат». «Если заклинатели потоков вернулись, — продолжила Венли, — нам требуется что-то важное, способное обеспечить нашу свободу. Эшиной нужны мощные формы». Она бросила взгляд на руку сестры, которая все еще сжимала ее собственную. «Ты хоть сядь и послушай, а то возвышаешься надо мной, точно гора!»
10: Эшиной убрала пальцы, но не села. Вес ее осколочного доспеха сломал бы стул. Она наклонилась, изучая разбросанные на столе бумаги. Способ записи Венли изобрела сама. Этому они научились у людей. Запоминание песен было хорошим способом, но несовершенным, хоть ритмы и могли направить любого. Сохранять сведения на бумаге было удобнее, особенно для изысканий. Эшиной выучила алфавит, но читала все-таки с трудом. У нее было мало времени, чтобы совершенствоваться.
0: «Итак, буреформа. Достаточное количество слушателей в этой форме, — объяснила Венли, — смогут управлять великой бурей или даже призвать ее. Я помню песню, в которой говорилось об этой форме. Такие дела вершили боги. Большинство форм так или иначе с ними связаны», — заметила Венли. «Можем ли мы и впрямь верить в правильность слов, что были спеты впервые так давно? Когда эти песни запоминали, наш народ был большей частью в тупоформе. Эта форма не могла похвастать ни умом, ни способностями. Они теперь использовали ее, чтобы шпионить за людьми. Когда-то ее народ знал лишь ее и брака форму». Дэмит прошуршал бумагами, перемещая стопку. «Венли права, мы должны пойти на риск».
10: «Мы могли бы переговорить с Олети», — упорствовала Эшиной.
0: «И к чему это приведет?» — спросила Венли, снова в ритме скепсиса. Эспрены изнеможения наконец-то исчезли. Унеслись прочь в поисках более свежих источников эмоций.
10: «Эшиной, ты только о переговорах и твердишь. Думаю, это потому, что люди тебя очаровали. Ты думаешь, они позволят тебе свободно разгуливать среди них? Тебе, в ком они видят взбунтовавшуюся рабыню?»
8: «Много веков назад, — проговорил Дэмит, — мы сбежали и от наших богов, и от людей. Наши предки отказались от цивилизации, власти и мощи, чтобы сохранить свободу. Я бы не стал ее отдавать. Буреформа! С ней мы разгромим армию Олети!»
10: «После нашей победы, — добавила Венли, — ты вернешься к путешествиям. Никакой ответственности. Будешь странствовать, рисовать свои карты и открывать места, которые еще никто не видел».
8: «То, что я желаю для себя, бессмысленно», — произнесла Эшиной в ритме упрека. «До тех пор, пока всем нам грозит уничтожение», — она посмотрела знаки на странице, записанные песни. «Песни без музыки, отображенные как есть, их обнаженные души».
10: «Неужели спасение слушателей и впрямь заключается в чем-то столь ужасном?» Венли и ее подручные потратили 5 лет, чтобы записать все песни, расспросить старейшин о всех деталях и запечатлеть их на этих страницах. Посредством сотрудничества, изысканий и глубоких размышлений они открыли шустро форму. «Это единственный путь», — сказала Венли в ритме умиротворения. «Мы покажем это пятерке. Ты должна нас поддержать».
0: «Я подумаю над этим».
10: Интерлюдия вторая. Им аккуратно обстругал боковину маленькой деревяшки, потом поднес ее к сферному фонарю возле верстака, другой рукой сжав очки и держа их поближе к глазам. «Да чего восхитительное изобретение эти очки! Жить означало быть фрагментом космера, который познает самого себя. Как можно предаваться познанию, если не видишь как следует? Азерец, создатель этой штуки, давно умер, и им выдвинул предложение признать его одним из почтенных мертвецов. Он опустил деревяшку и продолжил ее обстругивать, аккуратно срезая переднюю часть, чтобы получился изгиб. Некоторые его соратники по ремеслу покупали деревянные колодки, нужные башмачнику для изготовления обуви, у плотников. Но Има научили делать их самостоятельно. Так работали раньше, на протяжении веков. Он рассуждал следующим образом. «Если что-то делали столь долгое время, тому должна быть веская причина». Позади него располагалась уютная мастерская башмачника, где мыски десятков ботинок выглядывали из теней, словно носы угрей из норок. Это были примерочные башмаки, нужные для того, чтобы подобрать размер, материалы и определить стиль. А уже потом он мог соорудить безупречные ботинки, подходящие ногам и характеру заказчика. Примерка занимала довольно много времени, если ее проводили как положено. Справа что-то шевельнулось среди теней. Им покосился в том направлении, не меняя позы. Спрен в последнее время являлся чаще. Рой световых пятен, вроде тех, что порождала хрустальная подвеска, на которую упал солнечный луч. Им не знал, к какому виду относится этот спрен, потому что раньше не видел подобных. Спрен двигался по поверхности верстака, подбираясь ближе. Когда он остановился, окружавший его свет продолжил движение, словно маленькие растения выпустили побеги. Когда спрен снова начал двигаться, они ретировались. Им опять принялся за резьбу. Это нужно для того, чтобы сделать башмак. В вечерней мастерской было тихо, если не считать царапанье его ножа по дереву. «Башмак?» — спросил голос, нежный и певучий, почти девичий. «Да, друг мой, башмак для малыша. В последнее время мне приходится их делать все чаще и чаще». «Башмак», — повторил Спрен, — «для малыша, маленького человека». Им смел стружки с верстака на пол, чтобы прибраться позже, а потом положил колодку на верстак рядом со Спреном. Тот отпрянул, как полупрозрачный мерцающий блик на поверхности зеркала. Им убрал руку и стал ждать. Спрен пополз вперед, несмело, точно кремлец, выглянувший из своей щели после бури. Остановился и отрастил несколько маленьких побегов из света. «Да чего странное зрелище! Ты представляешь собой весьма интересное явление, друг мой!» — сказал им, когда блик переполз на саму колодку. «И для меня большая честь в нем участвовать!» «Я...» — начал Спрен. «Я...» Внезапно он вздрогнул всем телом и стал ярче, как сфокусированный свет. «Он идет!» Им в тревоге поднялся. На улице что-то двигалось. Тот самый человек в мундире, что следил за ним. Но нет, это оказался просто ребенок, который заглядывал в открытую дверь. Им улыбнулся, отпер ящик со сферами, и в комнате стало светлее. Ребенок отпрянул, в точности как Спрен до него. Сам Спрен исчез. Он всегда так делал, стоило появиться чужакам. «Не надо бояться», — сказал им, снова усаживаясь на табурет. «Входи, дай-ка я на тебя посмотрю». Грязный мальчишка-беспризорник заглянул через порог. На нем были только рваные штаны, никакой рубахи, хотя здесь, в Ире, где дни и ночи, как правило, теплые, такое в порядке вещей. Ноги у бедняги были грязные и поцарапанные. «Ну нет», — возмутился им, — «так не пойдет. Иди сюда, малыш, присядь. Давай что-то примерим на твои ноги». Он подвинул один из табуретов поменьше.
11: «Болтают? Ты ничегошеньки не берешь за работу», — сказал мальчик, не шелохнувшись.
10: «Тот, кто это говорит, весьма ошибается. Но, думаю, моя цена тебя устроит».
11: «Сфер нету.
10: Они не нужны. Оплатой будет твоя история, твой жизненный опыт. Я хотел бы о нем послушать».
11: «Говорят, ты чудной».
10: Мальчик наконец-то вошел в лавку. «А вот это правда!» Им похлопал по табурету. Беспризорник робко подошел к нему, тщетно стараясь не хромать при ходьбе. Он был Ириали. Толстый слой грязи покрывал его кожу и волосы, но на самом деле и то, и другое было золотым. Кожа в меньшей степени. Чтобы ее рассмотреть, требовался свет, но с волосами не было никаких сомнений. Такая была у его народа особенность. Им жестом велел мальчишке поднять здоровую ногу, потом достал полотенце, намочил и вытер грязь. Он не собирался делать примерку на такой грязной ноге. Было заметно, как оборванец прячет больную ногу, словно и впрямь можно было как-то скрыть, что она обвязана какой-то тряпкой. «Итак», — сказал им, — «твоя история».
11: «Ты старый», — пробормотал беспризорник. «Старше всех, кого я знаю. Старый, как дедушка». «Ты должен уже все знать. Зачем тебе моя история?»
10: «Это одна из моих причуд. Ну давай, выкладывай ее!» Мальчик сердито фыркнул, но начал рассказ. Тот оказался коротким. Ничего удивительного. Он хотел придержать свою историю для себя, не спеша, задавая осторожные вопросы, и им вызволил историю на свободу. Мальчик был сыном шлюхи, и его вышвырнули на улицу, как только тот смог заботиться о себе сам. Это случилось, как он думал, 3 года назад. Сейчас ему было лет 8. Слушая, им вымыл ногу беспризорника, потом подрезал и подпилил ногти. Закончив, он жестом велел дать другую ногу. Мальчик неохотно поднял ее. Им развязал тряпку и обнаружил неприятного вида рану на стопе. Она была уже заражена. Вокруг ползали спрены гниения, мельчайшие красные пылинки. Им поколебался.
11: «Мне башмаки, ой, как нужны!» тихонько сказал беспризорник, не глядя на него. «Без них хоть помирай». Рана была рваная. «Через забор, наверное, перелезал», — подумал им. Мальчик посмотрел на него сделанным безразличием. Такая рана, вне всяких сомнений, ужасно замедлила беспризорника, что с легкостью может привести к смерти. Им это очень хорошо знал. Он посмотрел на мальчика, заметив тень тревоги в юных глазах. Инфекция уже распространялась вверх по ноге. «Друг мой», — прошептал им, — «кажется, мне понадобится твоя помощь». «Что?» — спросил беспризорник. «Ничего», — ответил им и потянулся к ящику стола. Свет, изливавшийся оттуда, давали всего-то 5 бриллиантовых светосколков. Каждый уличный мальчишка, что приходил к нему, видел только их. Пока что има обворовывали лишь 2. Он запустил руку подальше, открыл тайное отделение в ящике и достал оттуда более мощную сферу — броум. Быстро прикрыл ее свет ладонью, в то время как другая его рука искала антисептик. Теперь, когда мальчик не мог опираться на ногу при ходьбе, одного лекарства не хватило бы. Нежиться в постели неделями, постоянно применяя дорогостоящие снадобья, невозможно для беспризорника, который каждый день сражается ради пропитания. Им вытащил из ящика руки, пряча в одной сферу. Бедный ребенок. Наверное, боль просто ужасная. Ему и впрямь полагалось лежать в постели, но каждый уличный мальчишка знал, что можно пожевать грибникорник, и тогда останешься внимательным и бодрым дольше. Поблизости из-под стопки кожаных квадратов выглянул блестящий спрен. Им смазал ногу лекарством, потом отложил его и, обхватив ладонью ступню мальчика, тихонько запел, не открывая рта. Сияние в его другой руке исчезло. Спрен и гниение покинули рану. Когда им убрал руку, порез зарубцевался, кожа сделалась обычного цвета, и все признаки инфекции исчезли. До сих пор им использовал свой дар лишь несколько раз, прикрываясь обычными лекарствами. Ему ни разу не доводилось слышать о чем-то похожем. Возможно, потому он и получил этот дар, чтобы Космер смог испытать что-то новое. «Ого!» — воскликнул мальчик. «Так гораздо лучше! Я рад!» Им вернул сферу и лекарства в ящик стола. Спрен спрятался. «Давай посмотрим, найдется ли у меня подходящая обувь?» Началась примерка. Обычно после нее им отсылал клиента и принимался за работу над безупречными башмаками для заказчика. К несчастью, этому ребенку придется сделать и вручить башмаки сразу. Слишком часто беспризорники не возвращались к ему за обувью, ему оставалось лишь теряться в догадках, что-то случилось, или они просто забыли, или же природная подозрительность взяла верх. Хорошо, что у него было в запасе несколько готовых крепких пар, которые должны подойти этому мальчику. «Надо заказать больше обработанной свиной кожи», — подумал он, давая себе наказ. «Дети не будут надлежащим образом ухаживать за башмаками». Ему нужна кожа, которая не испортится со временем, даже если за ней не присматривать. «Ты и впрямь дашь мне пару башмаков?» — изумился беспризорник. «Просто так? Я обменяю их на твою историю», — напомнил им, примеряя еще один башмак на ногу мальчишки. Он уже не пытался приучить беспризорников носить носки. «Почему?» «Потому что ты и я одно». «Одно что?» «Одно существо», — пояснил им, откладывая башмак и беря другой. Давным-давно жило только одно. Одно знало все, но ничего не испытывало, и потому одно стало многими, нами, людьми. Одно, которое одновременно мужского и женского пола, поступило так, чтобы испытать все возможное. «Одно существо? Ты говоришь о Боге?» «Можно сказать и так», — согласился им. «Но это не совсем правильно. Я не признаю никакого Бога. И ты не должен признавать. Мы Ириали. Мы часть долгого пути, на котором эта земля четвертая». «Ты говоришь, как священник». «Священников тоже признавать не следует. Они из других краев и пришли к нам, чтобы проповедовать. Но Ириали не нужны проповеди, только опыт. А каждый опыт особенный. Он несет с собой завершенность. В конце концов, достигнув 7-й земли, мы соберем все заново. И снова превратимся в одно».
12: «Так мы с тобой, — уточнил беспризорник, — одинаковые?»
11: «Да, два разума единого существа, которое проживает разные жизни». «Глупость! Это лишь вопрос точки зрения». Им посыпал ноги мальчишки тальком и надел очередную пару примерочных башмаков. «Пожалуйста, походи в них немного». Мальчик бросил на него странный взгляд, но послушался и сделал несколько шагов. Он больше не хромал.
12: «Точка зрения», — сказал им, подняв руку и шевельнув пальцами.
11: «С очень близкого расстояния пальцы на руке могут показаться отдельными и одинокими.
9: В самом деле, большой палец вполне мог бы считать, что у него мало общего с мизинцем.
12: Но с нужной точки зрения понимаешь, что пальцы — часть чего-то куда большего, и они действительно одно», — беспризорник нахмурился. «Наверное, кое-что из сказанного было выше его понимания». «Мне надо говорить проще».
9: «Почему ты палец с дорогим перстнем?» — произнес мальчик, шагнув прочь от Има. «А вот я мизинец со сломанным ногтем». Башмачник улыбнулся.
12: «Знаю, это звучит несправедливо, но несправедливости не существует, потому что в конечном счете мы все одинаковые. Кроме того,
9: я не всегда владел этой лавкой».
12: «Правда?»
9: «Правда. Думаю, ты удивился бы, узнав, откуда я пришел».
12: «Пожалуйста, сядь обратно». Мальчик послушался. «Это лекарство очень сильное, очень-очень сильное».
11: Им снял с него башмаки и, разглядывая тальк, который местами стерся, оценил, насколько хорошо они сели. Разыскал готовую пару и немного поработал над ней, сгибая и разгибая башмаки в руках.
12: «Надо бы сделать подушечку для раненой ступни, но такую, чтобы можно было оторвать через несколько недель, когда рана заживет окончательно».
11: «То, о чем ты говоришь?» — нарушил молчание мальчик.
12: «Кажется мне глупым. Но если мы все на самом деле один и тот же человек, мы ведь должны об этом знать».
11: «Когда мы были одно, мы знали правду. Но, будучи множеством, мы нуждаемся в невежестве. Мы такие разные, потому что должны познать все образы мыслей. Это значит, что кто-то из нас должен знать, а кто-то нет. Так же, как кто-то должен быть богатым, а кто-то бедным».
12: Он еще немного размял ботинок. «Когда-то большинство людей впрямь все знало. Теперь об этом говорят куда реже, чем следовало бы. Давай-ка посмотрим, подойдет ли тебе эта пара».
11: Он вручил мальчику башмаки, тот надел их и завязал шнурки.
12: «Может, у тебя неприятная жизнь?» — начал им.
11: «Неприятная?
9: Ну ладно, просто ужасная.
12: Но все станет лучше, малыш. Я обещаю».
11: «Я думал», — сказал мальчик, топая здоровой ногой, чтобы проверить башмаки. «Ты сейчас начнешь мне трындеть о том, что жизнь ужасная, но в конечном счете это не имеет значения, потому что все мы окажемся в одном и том же месте».
9: «Правда, но сейчас от этого не слишком-то легче, верно?»
11: «Ага».
12: Им снова повернулся к своему рабочему столу.
9: «Постарайся не очень наступать на раненую ногу, если сможешь».
11: Беспризорник направился к двери с внезапной поспешностью, словно намереваясь скрыться из вида до того, как им передумает и заберет у него башмаки. Но все-таки у порога задержался и сказал: «Если мы все одно существо, которое пытается прожить разные жизни, тебе не надо раздавать башмаки, потому что это ведь не имеет значения.
9: Ты ведь сам себя по лицу не ударишь, верно? Сделав твою жизнь лучше.
12: Я делаю собственную жизнь лучше. Чушь какая-то. Как по мне, ты просто хороший человек».
11: И не сказав больше ни слова, мальчик исчез за дверью. Им улыбнулся, качая головой. В конце концов он вернулся к работе над колодкой. Спрен опять выглянул наружу.
12: «Спасибо за помощь», — поблагодарил им.
11: Мастер не знал, почему может делать то, что делает, но понимал, что к этому причастен Спрен.
12: «Он все еще здесь», —
11: встревоженно прошептал Спрен. Им посмотрел на дверной проем, за которым простиралась ночная улица.
12: «Так беспризорник не ушел?» Позади Има что-то зашуршало.
11: Обувщик вздрогнул и повернулся. Мастерская состояла из темных углов и закутков. «Может, он услышал крысу? Почему дверь в заднюю комнату, где им спал, открыта? Он обычно ее закрывал. Там во тьме шевельнулась тень».
12: «Если ты пришел за сферами», — сказал им дрожа, — «у меня только эти 5 светосколков».
11: Опять что-то зашуршало. Тень отделилась от тьмы и превратилась в мужчину с темной кожей макабаки, не считая бледного полумесяца на щеке. Он был в черной с серебром военной форме, но им не знал, в какой армии такие носят. На руках у него были плотные перчатки с жесткими раструбами.
12: «Мне пришлось проявить усердие в поисках», — проговорил незнакомец, — «чтобы обнаружить твою неосторожность».
11: «Я?» — им запнулся. «Только 5 светосколков».
12: «Ты праведник, который в юности был кутилой», — продолжил тот ровным голосом.
11: «Человек со средствами, который пропил и растранжирил все, что ему оставили родители. Это не противозаконно, а вот убийство — совсем другое дело».
12: Им рухнул на свой табурет.
11: «Я не знал, что это ее убьет».
12: «Ты дал ей яд», — напомнил мужчина, входя в комнату.
11: «В бутылке с вином».
12: «Мне сказали, год урожая сам по себе был знаком», — воскликнул им.
11: что она поймет, от кого это послание, и вспомнит, что должна платить. Мне так нужны были деньги. Я голодал, понимаешь? Обитатели улиц жестоки».
13: «Ты был соучастником убийства», — прервал его незнакомец, туже натягивая перчатки. «Сначала одну, потом другую».
11: Его тон был удивительно спокойным, словно они вели беседу о погоде.
13: «Я не знал!» — взмолился им. «Тем не менее, ты виновен».
11: Мужчина отвел руку в сторону, и вокруг нее возникло облако тумана, превратившееся в оружие, упавшее в подставленную ладонь. «Осколочный клинок! Что же это за блюститель закона?» Им уставился на удивительное серебристое лезвие, а потом побежал. Похоже, он еще не растерял полезных привычек, приобретенных во время жизни на улице. Он сумел швырнуть в незнакомцу стопку кож и ушел из-под удара клинком. Потом выбрался на темную улицу и бросился бежать, крича. «Может, кто-то услышит? Может, кто-то придет на помощь?» Никто не услышал, никто не пришел. Им теперь был стариком. Достигнув первого перекрестка, он уже задыхался. Остановился возле старой цирюльни. Внутри темно, дверь заперта. Маленький Спрен неотступно следовал за ним, окруженный мерцающим кругом света. «Красиво, кажется», — выговорил им, еле дыша. «Настал мой час. Пусть одно найдет это воспоминание приятным». На улице позади раздались шаги. Они приближались. «Нет», — прошептал Спрен. «Свет!» Им сунул руку в карман и вытащил сферу. «Может, он с ее помощью?» Ударом плеча блюститель закона отбросил Има к стене цирюльни. Он застонал и выронил сферу. Человек в черной с серебром одежде схватил его и встряхнул. Он был тенью в ночи, силуэтом на фоне черного неба. «Это было 40 лет назад», — прошептал Им. «У правосудия нет срока давности». Блюститель закона вонзил осколочный клинок в грудь Има. Познание завершилось. Интерлюдия третья. Рисн. Рисн предпочитала притворяться, что шинская трава в ее горшке не тупая, а просто задумчивая. Тайлинка сидела на носу катамарана, держа горшок на коленях. Спокойную гладь Ришийского моря нарушали только движение весла в руках проводника, что сидел позади нее. В теплом и влажном воздухе на лбу и шее Рисн выступили капли пота. Наверное, все шло к дождю. Дожди здесь, на море, были хуже не придумаешь. Не могучие и внушительные, как великие бури, и даже не настойчивые, как обычные ливни. Здесь просто все накрывала смутная дымка, уже не туман, еще не морось. В самый раз, чтобы испортить макияж, одежду и все то, над чем аккуратная девушка трудится, желая в лучшем виде предстать перед своим торговым партнером. Рисн подвинула горшок на коленях. Она назвала траву Тивнг. «Угрюмец». Бабск рассмеялся, услышав это имя. Он понял. Назвав траву таким образом, ученица признала его правоту и свою ошибку. Его торговля с шинцами в прошлом году принесла невероятную прибыль. Рисн решила не сердиться из-за своей оплошности. Пусть вместо нее сердятся растения. Они путешествовали по этим водам вот уже 2 дня. И это после того, как пришлось несколько недель ждать в порту промежутка между великими бурями, подходящего для путешествия по внутреннему морю. Сегодня оно было потрясающе спокойным, почти таким же безмятежным, как Чистозеро. Сам Стим ехал через 2 лодки от нее в их нестройной флотилии. 16 гладких катамаранов с новыми гребцами-паршунами были нагружены товарами, купленными на доходы от их последней экспедиции. Стим все еще отдыхал в задней части своей лодки. Он выглядел точно еще один тюк с тканью, и отличить его от мешков с товаром было почти невозможно. «С ним все будет хорошо. Люди болеют, всякое бывает, но он выздоровеет. А как быть с кровью на его носовом платке?» Она прогнала эту мысль и демонстративно повернулась в другую сторону, переставив тивнг на сгиб левой руки. Она содержала горшок в полном порядке. Это почва, в которой трава нуждалась, чтобы жить, была еще хуже крема и обладала склонностью портить одежду. Гу, проводник флотилии, ехал в той же лодке, что и она. Он во многом походил на чистозерца, с длинными руками и ногами, обветренной кожей и темными волосами. Но все чистозерцы, которых она встречала, с трепетом относились к своим богам. Рисн сомневалась, что Гу мог так относиться к чему бы то ни было, включая и обещание вовремя доставить их на место. «Ты сказал, что мы близко», — упрекнула она Гу. «Да, так и есть», — ответил проводник, поднял весло и опять опустил в воду. «Теперь уже скоро». Он говорил по-тайлински довольно хорошо, поэтому его и наняли. За пунктуальность его бы точно никто не нанял. «Определи, что значит «скоро»,» — потребовала Рисон. «Определить, что ты имеешь в виду, когда говоришь «скоро»?»
14: «Скоро? Может, сегодня?»
11: «Может, прелестно». Гу продолжил грести, и хотя он это делал только с одной стороны, ему как-то удавалось удержать их от движения по кругу. На корме лодки Рисон глава их охранников, Киллером

0: этом сомневалась, она бы поняла, что по-настоящему успешные торговцы не ездили туда же, куда желали попасть все остальные. «Трудно», — сказал Гу, продолжая грести с видом сомнамбулы. «Нынче все узоры перепутались. Боги не ходят там, где всегда ходили. Мы все найдем». «Да, мы найдем», — Рисн подавила вздох и повернулась вперед. Поскольку Встим вновь оказался недееспособным, руководство флотилии перешло к ней. Как бы ей хотелось знать, куда они направляются, или хотя бы как отыскать их пункт назначения. В этом-то и была проблема с островами, которые двигались. Лодки скользнули мимо скопления веток, порожденные ветром волны нежно касались жестких ветвей, которые тянулись из воды точно тела утопающих. Это море было глубже Чистозера с его непостижимо мелкими водами. В этих деревьях с каменной корой должно быть не один десяток футов высоты. Гу называл их «Ина», и это означало что-то плохое. Они могли разрезать корпус лодки. Иногда флотилия проплывала мимо веток, которые прятались прямо под поверхностью прозрачной воды и были почти невидимы. Она не знала, каким образом Гу умудряется их обходить. В этом, как и во многом другом, оставалось лишь довериться ему. Что они сделают, если он заведет их в ловушку посреди этих тихих вод? Внезапно она порадовалась, что Встим велел охранникам следить за Фабриалем, который предупреждал о появлении поблизости людей. «Это земля!» Рисн вскочила, и катамаран опасно закачался. Что-то точно было впереди. Какая-то далекая темная линия.
1: «Ага», — сказал Гу. «Видишь? Скоро!»
0: Рисн осталась стоять, и когда начался моросящий дождь, махнула рукой, чтобы ей дали зонтик от солнца. Тот едва помог, хотя был пропитан воском и мог служить в качестве обычного зонта. От возбуждения она лишь мельком подумала об этом и о том, с какой скоростью ее волосы все сильнее завиваются от сырости. Наконец-то! Остров оказался гораздо больше, чем Рисн ожидала. Девушка думала, он будет вроде очень большой лодки, а увидела громаднейшую скалу, которая вздымалась над водой точно валун посреди поля. В отличие от других островов, что ей довелось увидеть, здесь не было ни одного пляжа, и вообще он оказался не плоским и низким, а гористым. Разве склоны и вершина не должны обсыпаться с течением времени? «Он такой зеленый», — проговорил Рисн, когда они подплыли ближе.
2: «Тайна! Хорошее место для растений», — сказал Гу. «Хорошее место, чтобы жить, если только нет войны,
0: с другим островом, который подплывает слишком близко», — добавила Рисн. Она читала об этом, пока готовилась, хотя не так уж много ученых сочли Реши достаточно интересной темой для того, чтобы о них писать. В этом море имелись десятки, возможно, сотни движущихся островов. Люди на них вели простую жизнь, толкуя поведение островов в духе божественной воли.
1: «Не всегда», — Гура смеялся. «Иногда близко от тайна хорошо, иногда плохо».
0: «От чего это зависит?» — спросила Рисн.
1: «Ну, конечно, от самого тайна».
2: «Остров решает», — ровным голосом сказала Рисн, подыгрывая ему.
1: «Дикари!
0: На какую выгоду от торговли рассчитывал ее Бабск, заявившись сюда? Как может остров?»
2: И тут земля впереди них пошевелилась.
0: Она-то думала, острова просто дрейфуют. Но на самом деле он весь пришел в движение. Камни сдвинулись, склоны пошли волнами, громадная скала поднялась, движение казалось сонным, пока не удалось осознать всю его величественность. Рисн шлепнулась на свое место, вытаращив глаза. Скала-лапа поднялась, и потоки воды текли с нее водопадом. Передвинулась вперед и с немыслимой силой опустилась обратно в море.
2: «Тайна! Боги Решийских островов оказались большепанцирниками. Это чудище было самым громадным из всех, кого она видела или о ком слышала. Достаточно громадным, чтобы мифические твари вроде ущельных демонов из далекого Натанатана показались по сравнению с ним галькой. Почему меня никто не предупредил?» — требовательно спросила она, глянув на двух других пассажиров лодки.
1: «Килрм уже точно должен был что-то сказать. Такое лучше видеть», — пояснил Гу, продолжая грести все в той же расслабленной манере.
0: Она даже не обиделась, заметив его ухмылку.
1: «И лишить тебя такого открытия?» — усмехнулся Килрм. «Помню, как я впервые увидел остров в движении. Такое лучше не портить. Мы и новичкам в отряде никогда об этом заранее не рассказываем».
0: Рисн сдержала раздражение и перевела взгляд обратно на остров.
2: Будь прокляты все неточные описания из ее книг. Слишком много слухов,

0: слишком мало жизненного опыта. Она с трудом могла поверить, что никто и ни разу не написал правды. Наверное, ей просто попались не те книги. Моросящий дождь укутывал огромного зверя покрывалом тумана и тайны. Чем питалось такое большое существо? Замечало ли оно людей, что жили на его спине? Думало ли о них? Келек, а как же эти чудища спаривались? Оно точно было древним. Лодка вошла в его тень, и Рисн видела теперь зеленые заросли на каменной коже. Курганы слонцекорника образовывали целые поля ослепительных цветов. Почти все было покрыто мхом. Лозы и камнепочки облюбовали стволы невысоких деревьев, которые сумели закрепиться в щелях между броневыми пластинами большепанцирника. Гу повел караван вокруг лапы, к облегчению Рисн по очень широкой дуге, и вышел к задней части монстра. Здесь панцирь опускался в воду, образуя что-то вроде платформы. Она услышала людей раньше, чем увидела. Они плескались в воде, смеясь. Дождь перестал, так что Рис напустила свой зонт и стряхнула его над водой. Она наконец-то заметила группу местных. Это были юноши и девушки, которые взбирались на гребень панциря и оттуда прыгали в море. Ничего удивительного. Вода в Ришийском море, как и в Чистозере, оказалась потрясающе теплой. Рисн как-то осмелилась войти в воду неподалеку от родных мест. Это событие запомнилось леденящим холодом, с которым ни один человек в здравом уме связываться не станет. Как правило, к погружениям в океан имели некоторое отношение алкоголь и чрезмерная хвастливость. Здесь купальщики — обычное дело, как она и ожидала. А вот чего не ожидала, так это того, что они будут голыми. Рисн покраснела до ушей, когда по выступу панциря, похожему на причал, пробежали несколько молодых людей, нагих, как новорожденные младенцы. Юношам и девушкам явно все равно, кто их видит. Рисн была не какой-нибудь ханжой Олетти, но... Келек, неужели нельзя надеть хоть что-нибудь? Вокруг нее посыпались спрены стыда. Белые и красные лепестки цветов, которые унес ветер. Позади хихикнул Гу. Кюрм поддержал его. «Об этой вещи мы тоже новичков не предупреждаем». «Дикари!» — подумала Рисн. «Нельзя же так краснеть, она ведь взрослая». «Ну, почти». Флотилия продолжила путь к той части панциря, где можно было причалить. Ею оказалась низкая пластина, висевшая большей частью над водой. Там они принялись ждать, хотя от чего именно, Рисн не знала. Через некоторое время пластина дернулась, с нее потекли потоки воды, когда животное сделало еще один неторопливый шаг. От движения впереди поднялись волны, на которых лодки затанцевали. Когда все успокоилось, Гу подвел катамаран к причалу. «Прошу», — сказал он. «Разве мы не привяжем лодки к чему-нибудь?» — спросила девушка. «Нет, небезопасно, когда он двигается. Мы отойдем». «А ночью? Куда вы деваете лодки ночью?» «На ночь мы отходим подальше, связываем лодки, спим там. Утром снова находим остров».
1: «Ага»,
0: — потянула Рисн. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и проверила, надежно ли устроен ее горшок с травой на дне катамарана. Потом встала. Это добром не кончится для ее весьма дорогих туфель. У нее было предчувствие, что Реши на это наплевать. Но нельзя же отправиться к их королю босиком. Во имя стремлений, хотя, судя по увиденному, она может встретиться с ним и полуголой. Тайленка осторожно выбралась на причал и, к собственному удивлению, обнаружила, что тот, хоть и погружен примерно на дюйм в воду, совсем не скользкий. Килрм забрался туда вместе с ней. Девушка вручила ему сложенный зонт, шагнула назад и стала ждать, пока Гу отведет лодку прочь. Ее место занял другой катамаран подлиннее, и лодочнику помогали гребцы-паршуны. Ее бабск съежился внутри, завернувшись в одеяло, несмотря на жару, и опустив голову на корму. Его бледная кожа приобрела восковой оттенок. «Бабск!» — у Рисн сжалось сердце. «Надо было повернуть назад».
2: «Чушь!» — слабым голосом ответил тот и улыбнулся. «Я бывал и в худших передрягах. Торг должен состояться. Мы слишком много в это вложили».
0: «Я отправлюсь к королю и торговцам этого острова», — сказала Рисн, «и попрошу их прийти сюда, чтобы вести переговоры с вами на причале». Встим закашлялся, прикрывая рот ладонью.
2: «Нет, эти люди не такие, как шинцы. Моя слабость все испортит. Смелость! С Реши надо быть смелым».
0: «Смелым?» — переспросила Рисн, покосившись на лодочника, который болтал рукой в воде. «Бабск, Реши кажутся племенем бездельников. Я не думаю, что они придают большое значение многим вещам».
2: «Тогда тебя ждет сюрприз», — усмехнулся Встим.
0: Он проследил за ее взглядом, устремленным на расположившихся поблизости пловцов, которые с веселым смехом прыгали в воду.
2: «Жизнь здесь может быть простой, верно? Она привлекает людей, как война привлекает спренов боли».
0: «Привлекает». Мимо пробежала женщина, и потрясенная Рис осознала, что у нее тайлинские брови. Кожа незнакомки загорела на солнце, так что разница в цвете не бросалась в глаза. Разглядывая купальщиков, Рис увидела среди них еще кое-кого. Двое были, скорее всего, гердозийцами, а еще одни — алети. Невероятно.
2: «Люди стремятся сюда», — пояснил Встим. «Им нравится жизнь Реши. Здесь можно просто плыть вместе с островом, сражаться, когда он сражается с другим островом, а в остальное время отдыхать. Такие люди есть в любой культуре, потому что каждое общество состоит из отдельных личностей. Ты должна это усвоить. Не позволяй своим предположениям о какой-нибудь культуре мешать твоей способности оценивать отдельных людей, иначе потерпишь неудачу».
0: Девушка кивнула. Он казался таким слабым, но говорил твердо. Она постаралась выкинуть из головы мысли о купальщиках. Тот факт, что среди них была по меньшей мере одна соотечественница, еще сильнее сбивал Рисен с толку. «Если вы не можете с ними торговать», — начала ученица,
2: — «это сделаешь ты».
0: Рисен стало холодно, несмотря на жару. Но ведь она ради этого и присоединилась к Встиму. А сколько раз желала, чтобы он позволил ей руководить торгом? Почему же сейчас ее охватила робость? Она глянула на свою лодку. Та удалялась, увозя горшок с травой. А потом перевела взгляд на своего бабска. «Скажите мне, что делать?»
2: «Они многое знают о чужаках. Больше, чем мы знаем о них. Это потому, что наши часто приходят сюда, чтобы жить среди них. Многие из Реш беспечны, как ты и говоришь. Но есть и совсем другие. Они предпочитают драться. А торг для них все равно, что битва».
0: «Как и для меня», — сказала Рисен.
2: «Я знаю этих людей», — продолжил Встим.
0: «Если стремления будут нам благоволить, Талика здесь не окажется. Он лучший среди них и часто отправляется торговать с другими островами. С кем бы ты ни встретилась на торге, он или она будут судить о тебе как о противнике в сражении. А для них суть сражения в том, чтобы нагнать страху. Меня как-то угораздило попасть на остров во время войны». Он закашлялся, но отверг питье, которое поднес Киллорм.
2: «Пока два острова неистовствовали, люди забрались в лодки и устроили обмен оскорблениями и хвастливыми заявлениями. Каждое племя начинало с того, что слабейшие похвалялись своими достоинствами, а потом доходило до чего-то вроде словесной дуэли между главарями. После наступил черед стрел и копий, сражений на лодках и в воде. К счастью, они больше орали, чем резали друг друга».
0: Рисен сглотнула, кивая.
2: «Дитя, ты к этому не готова», — заметил Встим.
0: «Знаю».
2: «Хорошо, ты наконец-то это поняла. Теперь иди. Они не станут долго терпеть нас на своем острове, если только мы не согласимся остаться тут навсегда.
0: А для этого нужно,
2: ну, для начала отдать все свое имущество королю».
0: «Мило», — Рисен встала. «Интересно, как бы он выглядел в моих туфлях?» Она тяжело вздохнула.
2: «Вы так и не рассказали мне, ради чего мы участвуем в торге». «Они в курсе», — Бабск закашлялся. «Ты не на переговоры идешь. Условия были определены много лет назад».
0: Она повернулась к нему, нахмурившись. «Что?»
2: «Речь не о том, что ты получишь», — пояснил Встим. «Но о том, решат ли они, что ты этого достойна. Убеди их», — он поколебался. «Да пребудут с тобой стремления, дитя. Ты справишься».
0: Это прозвучало как мольба. Если их флотилию отправят прочь, они потратились не на товар. Древесина, ткани, простые припасы были куплены по дешевке. Но на снаряжение каравана забрались очень далеко, платили проводникам, тратили время на ожидание, паузы между бурями, а потом на поиски правильного острова. Если ее прогонят, они смогут, конечно, продать свой груз, но, учитывая высокие накладные расходы на путешествие, убытки будут чудовищные. Двое из охранников, Килрм и Нленд, присоединились к ней, когда девушка покинула Встима и отправилась вдоль похожего на причал выступа на панцире. Теперь, когда они были так близко, трудно помнить о том, что это живое существо, а не остров. Прямо впереди нее патина лишайника, делало панцирь почти неотличимым от скалы. Поблизости росли деревья, чьи корни падали в воду, а деревья стремились ввысь, образовывая лес. Она нерешительно ступила на одну из тропинок, что вели вверх от воды. Здесь, в земле, были ступеньки, слишком прямые и правильные, чтобы иметь естественное происхождение. «Их вырезают в панцире?» — спросила Рисон, поднимаясь. Килрм фыркнул. «Чулы не чувствуют своих панцирей. Эти чудища, скорее всего, тоже». Пока они шли, он держал руку на Гтета, разновидности традиционного тайлинского меча. Эта штука имела большое треугольное лезвие клин, ее нужно было держать, сжав кулак, и длинный клинок начинался прямо от костяшек, а запястья защищали специальные выступы эфеса. Пока Килрм не вынимал оружие из ножен, и лук был заброшен за спину. Почему он так тревожится? Предполагалось, что реши не опасны. Возможно, наемнику сподручнее считать опасными всех вокруг. Тропа велась сквозь густые джунгли, уходя вверх. Деревья здесь были гибкими и крепкими, их ветви почти все время шевелились. А когда чудище шагало, все сотрясалось. Лозы дрожали и скручивались на пути или падали с ветвей, отстраняясь при ее приближении и быстро занимая прежнее место, едва путники удалялись. Вскоре Рисн перестала видеть океан. Пропал даже запах соли. Джунгли поглотили их. Густо-зеленые и коричневые, они лишь изредка перемежались розовыми и желтыми курганами слонцекорника, которые росли, похоже, столетиями. Сырость до того казалась Рисн тягостной, но здесь она была просто невыносима. Девушка чувствовала себя так, словно плыла, и ее тонкая льняная юбка, блуза и жилет стали тяжелыми, как зимняя одежда, которую носили в тайлинских горах. После бесконечного восхождения она услышала голоса. Справа от нее лес расступился, открывая вид на раскинувшийся внизу океан. Рисн затаила дыхание. Голубая вода, облака, роняющие дождевую дымку пятнами, которые казались такими отчетливыми. «А вдалеке еще один?» — спросила она, указывая на тень у горизонта. «Ага», — подтвердил Килрм. «Надеюсь, плывет в другую сторону. Мне бы не хотелось тут сидеть, когда они начнут сражаться». Он крепче сжал рукоять своего меча. Голоса раздавались откуда-то сверху, и Рисн безропотно продолжила восхождение, хотя ноги уже болели. Хотя слева от нее джунгли оставались непроходимыми, справа простиралась открытая местность, где массивный бок большепанцирника покрывали гребни и выступы. Она заметила людей, которые сидели вокруг шатров, расслабленно созерцая воду. Те едва взглянули на нее и двоих охранников. Наверху девушка обнаружила еще больше реши. Они прыгали. Мужчины и женщины, в разной степени раздетые, по очереди прыгали с выступов на панцире, оглашая окрестности воплями и криками, камнем падая в воду. Рисн затошнило от одного вида. Как же высоко они поднялись. Они это делают, чтобы шокировать тебя. Местные всегда прыгают с выступов повыше, если рядом чужак. Рисн кивнула, а потом с содроганием поняла, что замечание сделал вовсе не один из ее охранников. Она повернулась и увидела слева от себя окруженный густыми зарослями высокий гребень, похожий на скалу. К верхушке скалы за ноги, головой вниз, был привязан человек, долговязый, с бледной синевато-белой кожей в одной набедренной повязке. Его тело покрывали сотни замысловатых небольших татуировок. Рисн шагнула к нему, но Килрм схватил ее за плечо и потянул назад. «Аймианец!» — прошипел он. «Держись от него подальше!» Синие ногти и темно-синие глаза должны были это ей подсказать. Рисн отступила, так и не увидев тени этого пустоносца. «Да-да, держись подальше!» — сказал повешенный. «Этот совет не перестает быть мудрым». Он говорил на тайлинском очень хорошо, хотя и с акцентом, какого она ни разу не слышала. И мило улыбался, словно не придавая ни малейшего значения тому факту, что висел вниз головой. «С вами все в порядке?» — спросила Рисн. «Хм», — отозвался мужчина. «О, в перерывах между обмороками, да, вполне. Кажется, я перестал чувствовать боль в лодыжках, и это просто восхитительно!» Рисн прижал руки к груди, не смея приблизиться. «Аймианец! Очень дурной знак!» Она была не особо суеверной, даже иной раз сомневалась в стремлениях. «Но это ведь аймианец!»
2: «Чудище! Какие лютые проклятия ты навлек на этот народ!» — требовательно спросил Килрм.
0: «Непристойные каламбуры!» — рассеянно отозвался повешенный. «И вонь от того, что я съел, но не смог переварить как надо. Полагаю, ты собираешься побеседовать с королем?» «Я...» — начала Рисн, и позади нее еще один реша завопил и сиганул с выступа. «Да, тогда, — продолжило существо, — не спрашивай о душе их бога. Оказывается, они не любят говорить на эту тему. Она должна быть поразительной, раз эти существа вырастают такими здоровенными. Даже больше спренов, которые обитают в телах обычных большепанцирников». Он казался весьма довольным чем-то.
2: «Не сочувствуй ему, Торгмастер», — негромко посоветовал Килрм, увлекая ее прочь от болтающегося на веревке пленника. «Он может спастись, если захочет».
0: «Лент?» — другой охранник кивнул. «Они могут отделять конечности. И кожу тоже снимают. У них нет настоящих тел. Они просто что-то злое, принявшее форму человека».
2: Крепыш-охранник носил на запястье амулет, дарующий храбрость. Он снял его и крепко сжал в руке. У амулета не было никаких свойств, разумеется. Он просто служил напоминанием об одном из стремлений, придающим храбрость. «Желай того, в чем нуждаешься, со всем пылом, со всей страстью, и оно станет твоим».
0: Если Рисн в чем-то и нуждалась, так это в том, чтобы Бабск оказался рядом. Она снова направилась вверх, расстроенная встречей с аймианцем. Справа все новые и новые люди разбегались и прыгали в воду. «Безумие!»
2: «Торгмастер», — вспомнила она. «Килрм назвал меня Торгмастером. Она не была таковым».
0: «Еще нет. Девушка — собственность Встима. Пока что просто ученица, которая время от времени трудилась для него как рабыня.
2: Она не заслужила этот титул, но услышанное придало ей сил».
0: Рисн первой поднялась по ступеням, которые шли все выше, огибая панцирь чудища. Они миновали место, где земля расступалась, и сквозь щель в панцире можно было увидеть кожу далеко внизу. Разлом сиял точно пропасть. Попытавшись его перепрыгнуть, она бы обязательно сорвалась. Реши, с которыми она встречалась на тропе, отказывались отвечать на вопросы. К счастью, Килрм знал дорогу, и когда тропа разделилась, он указал правильное направление. Время от времени попадались довольно большие ровные участки, но потом каждый раз снова начинались ступени. С гудящими от боли ногами, в мокрой от пота одежде, они достигли вершины очередной лестницы и, наконец-то, увидели, что ступени закончились. Здесь джунгли полностью исчезли, превратившись в чистое поле, на котором тут и там теснились небольшими группами камнепочки, а вокруг поля простиралось лишь безоблачное небо.
2: «Голова», — подумала Рисн. «Мы все это время взбирались к голове чудища».
0: Тропу с двух сторон окружали солдаты, вооруженные копьями с разноцветными кистями. Их нагрудники и наручи были из панциря, покрытого зловещими резными узорами, и, хотя из одежды только накидки, они стояли смирно, как любые солдаты Алети, и с соответствующими суровыми лицами.
2: Значит, ее Бабск сказал правду. Не все реши, бездельники и купальщики.
0: «Смелее», — приказала она себе, вспоминая слова Встима. «Этим людям нельзя демонстрировать робость». В конце тропы из стражников и камнепочек стоял король, маленькая фигура на краю панциря, глядящая на солнце. Рисн решительным шагом направилась вперед, сквозь двойной ряд копий. Она ожидала, что король будет одет так же, как остальные, но тот оказался в закрытом пышном одеянии ярко-зеленого и ярко-желтого цветов. Наверное, в такой одежде было ужасно жарко. Приблизившись, Рисн поняла, насколько высоко забралась. Внизу блестела на солнце вода, так далеко, что если бросить камень, то не услышишь всплеска от его падения. Достаточно далеко, чтобы от одного лишь взгляда ее желудок свело судорогой, а ноги подкосились. Чтобы подойти ближе к королю, нужно было ступить на железную пластину, на которой он стоял, то есть оказаться на волосок от падения в пропасть в сотни и сотни футов глубиной.
2: «Успокойся», — приказала себе девушка.
0: «Рисн докажет Бабску, что может заниматься делами. Она уже не та невежественная девчонка, которая вынесла ошибочное суждение о шинцах или оскорбила Ириали. Она усвоила урок. Хотя, наверное, стоило одолжить Унлента его амулет храбрости». Она ступила на край панциря. Король казался ей молодым, по крайней мере, со спины. Сложен как юноша или...
2: «Нет»,
0: — потрясенно поняла Рисн, когда король повернулся. «Это была женщина, достаточно старая, чтобы ее волосы посидели, но еще не согбенная от прожитых лет. Еще один человек вышел на край панциря позади Рисн. Он был моложе и в обычном одеянии, из накидки с кистями. Волосы, заплетенные в две косы, падали на загорелые обнаженные плечи. Когда он заговорил, в его голосе не было даже намека на акцент. Король желает знать, почему его старый торговый партнер Встим не явился лично, а прислал вместо себя ребенка.
2: «А ты король?»
0: — с — спросила незнакомца Рисн. Он рассмеялся. «Ты стоишь пред ним и задаешь мне такие вопросы?» Рисн посмотрела на человека в пышных одеждах, перехваченных поясом. Вырез спереди был достаточно глубоким, чтобы показать. У короля определенно имеются груди. «Нами правит король», — объяснил мужчина. «Его пол не важен». Рисн казалось, что пол был частью понятия «король». Но спорить об этом не стоило. «Моему хозяину не здоровится», — объяснила она, обращаясь к мужчине, который был, видимо, торгмастером этого острова. «Я уполномочена говорить от его лица и совершить эту сделку». Мужчина пренебрежительно фыркнул и сел на край панциря, свесив ноги. Желудок Рисн кувыркнулся. «Зря он так поступил. Значит, сделки не будет». «Я полагаю, ты Талик?» — спросила Рисн, скрестив руки на груди. Мужчина больше не смотрел на нее. «Похоже, это демонстративное неуважение». «Да, хозяин предупреждал о тебе». «Значит, он не полный дурень», — сказал Талик. «Всего лишь почти полный». У него потрясающее произношение. Она невольно поискала взглядом тайлинские брови, но он был явно реши. Рисн стиснула зубы, потом вынудила себя сесть с ним рядом на краю панциря. Девушка попыталась сделать это с той же небрежностью, что и он, но не сумела. Она просто опустилась на корточки, это было нелегким делом в модной юбке, и устроилась на небольшом расстоянии от него. «Ох, ради стремлений, я упаду отсюда и умру. Не смотреть вниз, только не смотреть вниз». Но она не смогла сдержаться и, бросив всего один взгляд вниз, тотчас же ощутила головокружение. С этого места была видна боковая часть головы, массивная линия челюсти. Неподалеку справа от Рисн, на выступе над глазом, люди сталкивали с края связки фруктов, обвязанные лозами, фрукты опускались, раскачиваясь прямо в расположенную внизу пасть. Жвала двигались медленно, затягивая подношение в глотку, дергая веревки. Реши тянули их назад и привязывали новые фрукты, и все это на глазах у короля, который наблюдал за кормлением самого кончика носа слева от Рисн. «Угощение», — пояснил Талик, заметив, куда она смотрит. «Подарок! Эти маленькие связки фруктов, конечно, не насытят нашего бога». «А что насытит?» — он улыбнулся. «Почему ты еще здесь, девочка? Разве я тебя не отпустил?» «Нет нужды отменять сделку», — ответила Рисн. «Хозяин сказал мне, что условия уже обговорены. Мы привезли все, что вы просили, в качестве оплаты. Хотя я и не знаю, за что. Отвергать меня сейчас бессмысленно». Король, как она заметила, придвинулся чуть ближе, чтобы слушать. «Это послужит той же цели, что и все в жизни», — проговорил Талик. «Это порадует Ре-Луна». Видимо, так звали их бога-большепанцирника. «И ваш остров одобрит подобное расточительство? Пригласить торговцев так далеко лишь ради того, чтобы отправить их в освояси с пустыми руками? Ре-Луна одобряет отвагу, и, что еще важнее, уважение. Если мы не уважаем тех, с кем хотим заключить сделку, то нам и не следует этого делать». Что за нелепая логика? Торговец, руководствующийся ею, не смог бы торговать. Хотя за месяцы, проведенные с Встимом, она заметила, что учитель часто выискивал людей, которым нравилось заключать с ним сделки, людей, которых он сам уважал. Такие люди, безусловно, были в меньшей степени склонны к обману. Возможно, эта логика не была плохой, всего лишь неполной. «Думай за другого торговца», — вспомнила она. Это было одно из наставлений Встима, такое непохожее на все, что она усвоила дома. Чего он хочет? Почему он этого хочет? Почему никто не сможет удовлетворить его желание лучше тебя? «Наверное, тяжело жить здесь, посреди воды», — заговорила Рисн. «Ваш бог впечатляет, но вы не можете обеспечить себя всем необходимым». У наших предков не возникало затруднений с этим. У них не было лекарств, которые могли бы спасти жизни. Не было тканей из волокон, которые растут только на материке. Ваши предки выживали без этих вещей, потому что у них не было выбора. «А у вас он есть». Торгмастер подался вперед. «Не делай этого, упадешь!» «Мы не дураки», — бросил Талик. Рисн нахмурилась. «Почему?» «Я так устал это объяснять», — продолжил мужчина. «Мы ведем простую жизнь. Это не делает нас глупцами. Чужаки годами являлись сюда, пытаясь воспользоваться нашим невежеством. Мы от этого устали, женщина. Все, что ты говоришь, правда. Очевидная правда. Но ты говоришь это так, словно мы никогда о ней не задумывались». «О, лекарства!» «Конечно, нам нужны лекарства, спасибо, что объяснила. А то я бы просто сидел тут, пока не помер». Рисн залилась краской. «Я не хотела...» «Да, ты именно это и хотела сказать», — перебил Талик. «Снисходительность так и лилась из твоего рта, юная госпожа. Мы устали, что нами пользуются в своих интересах. Мы устали от чужаков, которые пытаются всучить мусор в обмен на сокровища. Мы не знаем, какова текущая экономическая ситуация на материке, так что не можем быть уверены в том, дурят нас или нет. Поэтому мы торгуем только с теми людьми, которых знаем и которым доверяем. Только и всего. Текущая экономическая ситуация на материке? Ты учился в Тайлине», — наугад заявила Рисон. «Ну, разумеется. Надо изучить повадки хищника, чтобы поймать его». Талик откинулся назад, и Рисон немного расслабилась. «Родители отправили меня туда учиться, когда я был еще ребенком. У меня был один из ваших бабсков. Я сам стал торгмастером, прежде чем вернуться сюда. Твои родители, вероятно, король и королева», — снова предположила Рисон. Он смерил ее взглядом. «Король и супруг короля. Можно ведь просто называть ее королевой». «Сделка не состоится», — объявил Талик, вставая. «Ступай, скажу своему хозяину, что мы сожалеем о его болезни и надеемся, что он выздоровеет. Если выздоровеет, сможет вернуться в следующем году во время сезона торговли, и мы с ним встретимся».
2: «Ты намекал, что вы уважаете его», — напомнила Рисон, вскочив и отпрянув от края пропасти.
0: «Так давай вы совершите сделку с ним».
2: «Он нездоров», — возразил Талик, не глядя в ее сторону. «Это будет несправедливо по отношению к нему. Мы бы воспользовались своим преимуществом».
0: «Воспользовались преимуществом ради стремлений. Да чего же эти люди странные? Еще чуднее было слышать такие вещи от человека, который говорил на безупречном тайлинском.
2: Ты бы торговал со мной, если бы уважал меня», — сказала Рисон. «Если бы считал, что я этого достойна».
0: «На это понадобятся годы», — Талик присоединился к матери на краю панциря. «Уходи». И
2: торгмастер осекся, потому что король негромко заговорил на ришийском. Потом он поджал губы.
0: «Что?» — спросил Рисон, шагнув вперед.
2: Талик повернулся к ней.
0: «Похоже, тебе удалось впечатлить короля. Ты яростно споришь. Хотя ты и пренебрегаешь нами, считая нас дикарями. Ты не такая плохая, как некоторые».
2: Он явственно заскрипел зубами. «Король выслушает твои доводы в пользу сделки».
0: Рисон моргнула, переводя взгляд с торгмастера на короля. «Разве она только что не выдвинула доводы в пользу сделки, которые король выслушал?»
2: Женщина внимательно и спокойно смотрела на Рисон темными глазами.
0: «Я выиграла первую битву», — поняла Рисон, точно воительница на поле боя. «Я участвовала в дуэли, и меня сочли достойной для поединка с более влиятельным соперником».
2: Король заговорил, и Талик перевел его слова.
0: «Король говорит, что ты талантлива, но сделку, несомненно, нельзя продолжать. Ты должна вернуться вместе с Бабском, когда он явится сюда опять. Лет через 10, возможно, мы будем торговать с тобой».
2: Рисон поискала нужные слова.
0: «Пстим так и добивался уважения, ваше величество.
2: Она не потерпит неудачу. У нее нет на это права».
0: «На протяжении многих лет? Вместе с его Бабском?»
2: «Да», — сказал Талик.
0: «Ты не перевел», — заметила Рисон.
2: «Я...» — Талик вздохнул и перевел ее вопрос.
0: Король улыбнулась с явной нежностью. Она произнесла несколько слов на языке реши, и Талик потрясенно уставился на свою мать.
2: «Я... Ого!
0: Что?»
2: — требовательно спросила Рисон.
0: «Твой Бабск убил Каракота вместе с нашими охотниками», — сообщил Талик.
2: «Собственными руками? Чужак?
0: Я о таком еще не слышал».
2: «Пстим убил какого-то зверя на охоте? Немыслимо».
0: Хотя он явно не всегда был старым и морщинистым книжным червем, как сейчас, она в глубине души считала, что в прошлом наставник все же именно таковым и был.
2: Король заговорила опять.
0: «Сомневаюсь, что ты способна убить хоть какого-то зверя, дитя», — перевел Талик. «Иди, твой Бабск совсем справится. Он мудр».
2: «Нет», — подумала Рисон. «Он умирает». Мысль пришла непрошенной, но была до жути правдивой. Она была страшнее высоты, страшнее всего, что знала Рисон. Пстим умирал. Это, скорее всего, его последняя сделка. И Рисон ее вот-вот испортит.
0: «Мой Бабск доверяет мне», — заявила она, шагнув ближе к королю, двигаясь вдоль носа большепанцирника.
2: «А вы сказали, что доверяете ему. Разве вы не можете довериться и его суждению о том, что я достойна совершить эту сделку?»
0: «Личный опыт ничем не заменишь», — перевел Талик. Чудище шагнуло, земля дрогнула, и Рисон стиснула зубы, вообразив, как все они падают в пропасть. К счастью, на этой высоте движение ощущалось как легкое покачивание. Деревья зашелестели листвой, и желудок девушки скрутился, но это было не опаснее, чем слабые морские волны для корабля. Рисн подошла ближе к тому месту на носу чудища, где стояла король. «Вы — король. Вы знаете, как важно доверять своим подданным. Вы не можете быть повсюду и все знать. Время от времени вам надо принимать суждения тех, кого вы знаете. Мой Бабск из их числа».
2: «Это весомый довод», — перевел Талик с явным удивлением.
0: «Но ты не понимаешь, что я уже его учла. Я уважаю твоего Бабска и потому согласилась говорить с тобой сама. Я бы не сделала этого ради кого-то другого». «Но возвращайся вниз», — велела король посредством Талика, и голос ее сделался строже. Похоже, она считала, что разговор окончен. «Передай Бабску, что тебе удалось добиться беседы со мною. Несомненно, это превосходит его ожидания. Ты можешь покинуть остров и вернуться, когда в Стим поправится».
2: Я, Рисн, не могла говорить и чувствовала себя так, словно ей кулаком разбили гортань. Она не могла его подвести. «Только не сейчас.
0: Передай ему мои наилучшие пожелания выздоровления». Король отвернулась. Талик улыбнулся довольный. Рисн посмотрела на своих охранников. Лица у них были мрачные. Она шагнула назад, чувствуя оцепенение. Ее отвергли, словно ребенка, который клянчил конфетку. Проходя мимо мужчин и женщин, которые готовили новые связки с фруктами, она покраснела до ушей, а потом остановилась. Посмотрела налево, на бесконечно голубой простор, вновь повернулась к королю и громко произнесла: «Я считаю, что должна поговорить с тем, кто наделен большей властью!»
2: Талик повернулся к ней.
0: «Ты говорила с королем. Нет никого, наделенного большей властью. Прошу прощения, но я уверена, что есть».
2: Одна из веревок дернулась, когда привязанный к ней фруктовый подарок съели.
0: «Это глупо. Это глупо. Это не думай!»
2: Рисн рванулась к веревке, вынудив своих охранников вскрикнуть, схватила ее и бросилась за край, спускаясь к голове большепанцирника, голове бога, ради стремлений. В юбке это было непросто. Веревка резала кожу на руках и дергалась, когда чудище внизу жевало привязанные к другому концу фрукты. Наверху появилась голова Талика.
0: «Что во имя Келика ты делаешь, дурища?» — завопил он.
2: Ей показалось забавным, что за время учебы тот усвоил и тайлинские проклятия. Она крепко держалась за веревку, чувствуя, как бешено колотится сердце. А ведь и в самом деле, что она творит?
0: «Релуна!» — заорала она в ответ Талику. «Одобряет отвагу! Есть разница между отвагой и глупостью!»
2: Рисн продолжила спускаться. Это больше походило на скольжение вниз. «Ох, жажда, стремление обладать!»
0: «Поднимите ее!» — приказал Талик. «Вы, солдаты, помогайте!»
2: Он что-то еще приказал на языке реши. Когда рабочие схватились за веревку, чтобы затащить Рисн обратно, она подняла голову и посмотрела наверх. Там появилось еще одно лицо, глядевшее вниз. Король. Она подняла руку, останавливая рабочих, и выжидающе посмотрела на Рисн. Рисн продолжила спуск. Она продвинулась не очень далеко, может, футов на 50. Даже до глаза чудище не дошла. Остановилась, с трудом ощущая жгучую боль в пальцах, и громко провозгласила:
0: «О, великий Ре-Луна! Твой народ отказывается заключить со мною сделку, и вот я обращаюсь к тебе с мольбой. Твоим людям нужно то, что я привезла, но еще сильнее мне нужна эта сделка. Я не могу просто так уйти!»
2: Существо, конечно, не ответило. Рисн зависла возле его панциря, покрытого лишайником и маленькими камнепочками.
0: «Прошу тебя!» — взмолилась она. «Прошу!»
2: «Чего я жду?» — растерянно подумала Рисн. Девушка не надеялась, что больше панцирник ей как-то ответит. Но, возможно, она смогла бы убедить тех наверху в том, что достаточно отважно и достойно. Это точно никому бы не навредило. Веревка в ее руках задрожала, и она совершила ошибку. Посмотрела вниз. Вообще-то ее поступок мог навредить ей самой. И очень сильно.
0: «Король!» — донесся сверху голос Талика. «Приказывает тебе вернуться! Наши переговоры продолжатся!»
2: — уточнила Рисн, посмотрев наверх. Король и в самом деле выглядела обеспокоенной.
0: «Это неважно!» — ответил Талик. «Тебе были даны указания!»
2: Рисн стиснула зубы, вцепившись в веревку, глядя на хитиновые пластины перед собой.
0: «А ты что думаешь?» — спросила она негромко. Где-то внизу существо заглотило фрукты, и веревка внезапно сильно натянулась, а Рисн ударила о громадную голову.
2: Наверху закричали рабочие, король заорала на них с неожиданной яростью.
0: «О, нет! Веревка натянулась еще сильнее и лопнула. Крики наверху сделались безумными, но охваченная паникой Рисн этого почти не заметила. В ее падении не было изящества. Она рухнула вопящим клубком одежд, рук и ног. Ее юбка полоскалась на ветру, а желудок кувыркался. Что она натворила? Она... Девушка увидела глаз. Глаз Бога. Он промелькнул, громадный как дом, блестящий и черный, и в нем отразилась ее падающая фигура. Казалось, на краткий миг она зависла перед ним, и крик застыл в ее горле. Потом все исчезло, шум ветра, новый крик и удар, о твердую, как камень, воду. Тьма. Очнувшись, Рисн решила, что плывет. Она не открыла глаза, но чувствовала, что плывет. Дрейфует, покачиваясь на волнах. Она полная дура. Знакомый голос. Талик, тот, с кем она торговалась.
2: «Значит, мы друг другу подходим», — заметил Встим и закашлялся. «Должен сказать, старый друг, ты должен был помочь обучить ее, а не скинуть с утеса».
0: «Плыть, дрейфовать». «Стоп». Рисн вынудила себя открыть глаза. Она была в постели, в хижине. Было жарко. Перед глазами все плыло, и сама она плыла. Плыла, потому что ее разум был затуманен. Что они ей дали? Она попыталась сесть... Ноги не слушались. Девушка ахнула и часто задышала. Над ней появилось лицо Встима, а с ним лицо обеспокоенной Реши с лентами в волосах. «Не королева, король, неважно!» Женщина что-то быстро произнесла на лающем языке островитян.
2: «Успокойся», — сказал Встим, опускаясь на колени рядом с Рисн. «Успокойся. Они принесут тебе что-нибудь попить, дитя».
0: «Я выжила», — прохрипела Рисн.
2: «С трудом», — с нежностью проговорил Встим. «Спрен смягчил твое падение. С такой высоты...»
0: «Дитя, о чем ты думала, вот так перебираясь через край скалы?»
1: «Мне нужно было что-то сделать», — объяснила Рисн, — «чтобы доказать свою храбрость. Я думала, что должна быть отважной».
0: «Ох, дитя, это я во всем виноват. Вы были его бабском, Талика, их торгмастера. Вы с ним все это подстроили, чтобы я смогла заключить сделку сама, но под вашим контролем. Сделке ничего не угрожало, а вы не так больны, как кажется». Слова кипели, опережая друг друга, словно сотни людей разом пыталась пройти в одну и ту же дверь.
2: «Когда ты это поняла?» — спросил Встим и закашлялся.
0: «Я...»
2: — она не поняла, просто осознала все и сразу.
0: «Прямо сейчас».
2: «Что ж тогда знай, что я чувствую себя законченным идиотом», — сказал Встим. «Я думал, это отличный шанс для тебя, настоящее дело с высокими ставками. А потом... потом ты взяла и упала с головы острова».
0: Появилась Реша с чашкой какого-то напитка. Рисн зажмурилась и тихо спросила.
1: «Я буду снова ходить».
0: «Выпей-ка это».
1: «Я буду снова ходить».
0: Она не взяла чашку, не открыла глаз.
2: «Не уверен», — признался Встим.
1: «Но торговать ты точно будешь, клянусь стремлениями. Отважная до такой степени, что король ей не указ, спасенная самой душой острова».
0: Он невесело рассмеялся.
1: «Другие острова будут драться за место в очереди, чтобы торговать с нами».
0: «Значит, чего-то я все же добилась». Она чувствовала себя полной и безнадежной дурой.
1: «О, ты и впрямь кое-чего добилась», — согласился Встим.
0: Девушка ощутила колючее прикосновение к руке и резко открыла глаза. Там что-то ползло. Существо, размером примерно с ее ладонь, похожее на кремлеца, но с крыльями, которые были сложены вдоль спины.
1: «Что это?» — спросила Рисн.
2: «За этим мы сюда и прибыли», — объяснил Встим. «Это предмет нашей сделки, сокровище, о котором лишь немногие знают, что оно все еще существует. Видишь ли, принято считать, что они погибли вместе с Аймией. Я сюда пришел и приволок весь наш груз, потому что Талик прислал весточку и сообщил, что у него есть на обмен труп. Короли за них платят целое состояние». Он подался вперед. «Живых я раньше никогда не видел. Мне достался труп, как я и хотел.
0: А этого отдали тебе». «Кто отдал? Реши?» — уточнила Рисн, все еще не до конца соображая. Она не знала, что и думать об этом. «Реши не могут распоряжаться ларкинами», — объяснил Встим, поднимаясь.
2: «Его дал тебе сам остров. Теперь выпей лекарство и спи. У тебя раздроблены обе ноги. Мы останемся на острове, пока ты не поправишься, и пока я не заслужу прощения за свою безграничную, бескрайнюю глупость».
0: Рисн приняла чашку, Пока она пила, маленькое существо взлетело к стропилам хижины и устроилось там, глядя на нее глазами из чистого серебра. Интерлюдия четвертая. Последний легион. «Так что же это за спрен?» — спросила Тьют в медленном ритме любопытства. Он поднял самосвет, разглядывая дымчатое существо, что двигалось внутри. «Моя сестра говорит, спрен бури!» Эшиной сложила руки на груди и прислонилась к стене. В пряди бороды Тьюда были вплетены кусочки необработанных самосветов, которые дрожали и переливались, когда тот почесывал подбородок. Он протянул большой шлифованный самосвет Билли, которая взяла его и осторожно постучала по одной из граней кончиком пальца. Они были боевой парой в личной дивизии Эшиной, Тьют и Билла. Носили простые одежды, скроенные так, чтобы оставлять открытыми хитиновые броневые пластины на руках, ногах и груди. Тьют также обычно облачался в длинный мундир, но не надевал его на битву. Эшиной, в противоположность им, была в облегающей военной форме из красной ткани, которая обтягивала ее природные доспехи и в шапке поверх костяного шлема. Она никогда не говорила о том, что эта форма стесняла ее, словно оковы, лишавшие свободы. «Спрен бури», — протянула Билла в ритме скепсиса, поворачивая камень так и этак. «Он поможет мне убивать человеков? В противном случае не понимаю, какой мне от него толк». «Он способен изменить мир», — сказала Эшиной. «Если Венли права, если она сможет соединиться с этим спреном и получить в итоге не ту по форму, а нечто иное, что ж, в худшем случае у нас будет совершенно новая форма. В лучшем мы обретем власть над бурями и сможем подчерпнуть их мощь. Она лично опробует это?» — спросил Тьют в ритме ветров, который они использовали, чтобы оценить, насколько близка великая буря, если пятерка позволит. «Сегодня они должны все обсудить и принять решение». «Здорово!» — согласилась Билла. «Но оно поможет мне убивать человеков?» Эшиной настроилась на ритм скорби. «Если буреформа и впрямь одна из древних сил, то да, она поможет тебе убивать человеков в больших количествах. Тогда меня все устраивает. Ты-то от чего переживаешь?» «Утверждают, древние силы произошли от наших богов». «Ну и что? Если боги помогут нам перебить эти армии, тогда я прямо сейчас присягну им на верность». «Билла, не говори так!» — возразила Эшиной в ритме упрека. — «Никогда не говори ничего подобного!» Женщина замолчала, бросила камень на стол, потом негромко загудела в ритме скепсиса. Это было на самой грани неповиновения. Эшиной посмотрела Билли прямо в глаза и неожиданно для самой себя загудела в ритме решимости. Тьют перевел взгляд с Биллы на Эшиной и поинтересовался. — «Поесть не хотите?» «Таков твой ответ на любые разногласия?» — спросила Эшиной, прервав свою песню. «Тяжело спорить с набитым ртом». «Уверена, я видела, как ты именно это и делал», — заметила Билла. «Многократно».
1: «И те споры заканчивались хорошо», — не сдался Тьют. «Потому что все были сыты. Ну так что, поедим?»
0: «Ладно», — согласилась Билла, глянув на Эшиной. Пара удалилась. Эшиной села за стол, чувствуя себя опустошенной. Когда это она начала беспокоиться о том, что друзья ведут себя непокорно? Все из-за этой жуткой военной формы. Взяв самосвет, она заглянула в его сердцевину. Это был большой камень, почти с треть ее кулака, хотя самосветам не обязательно быть большими, чтобы служить ловушкой для спренов. Она ненавидела ловить спренов. Поступая правильно, нужно было отправиться навстречу великой буре с соответствующим настроем и спеть подходящую песню, которая привлечет нужного спрена. Связав себя с ним посреди яростной стихии, ты рождаешься заново, в новом теле. Ее соплеменники так поступали с той поры, как пришли первые ветра. Слушатели узнали о том, что спренов можно помещать в ловушки от человеков, а потом сами научились это делать. Спрен-пленник делал преображение куда более надежным. Раньше все подчинялось случаю. Можно было отправиться навстречу буре, желая стать бойцом, а выйти из нее брачником. «Это прогресс», — подумала Эшиной, глядя на маленького, дымного спрена внутри камня. «Прогресс означает умение управлять окружающим миром, строить стены, чтобы остановить бури, самому выбирать момент, чтобы стать брачником. Прогресс означал возможность взять природу и поместить ее в ящик». Эшиной положила камень в карман и проверила время. Ее встреча с остальной пятеркой была назначена на третье колебание ритма мира, и у нее еще оставалось не меньше половины колебания. Пришла пора поговорить с матерью. Эшиной вышла в нарк и отправилась по тропе, кивая в ответ на приветствие встречных. Они были в основном бойцами. Очень многие из ее соплеменников носили теперь боеформу. Их осталось так мало. Когда-то по этим равнинам были рассеяны сотни тысяч слушателей. Выжило меньшинство. Даже в то время слушатели были единым народом. О, у них случались разногласия, ссоры и войны, но они были единым племенем, которое отвергло своих богов ради свободы в безвестности. Билла уже не волновало их происхождение. Наверняка существовали и другие, такие же, как она, те, кто пренебрегал опасностью, которую представляли собой боги, и сосредотачивался исключительно на битве с человеками. Эшиной прошла мимо домов, лачуг из панцирей, покрытых слоем затвердевшего крема, что ютились с подветренной стороны громадных валунов. Большинство теперь пустовали. За время этой войны они потеряли тысячи. «Мы обязаны что-то предпринять», — подумала она, пробуждая ритм мира на задворках своего разума. Эшина искала приюта в его спокойных, размеренных тактах, плавно перетекающих друг в друга. Он как будто баюкал ее, а потом увидела тупиц. Они очень походили на тех, кого человеки называли паршунами, хотя были чуть выше и не такими уж тупыми. И все-таки тупоформа была ограничена в возможностях, не обладала способностями и преимуществами новых форм. Откуда здесь взялись тупицы? Может, эти слушатели по ошибке связали себя с неправильными спренами? Такое иногда случалось. Эшиной подошла к троим соплеменникам. Двое были женоподобными, один мужеподобным. Они тащили камнепочки, собранные на одном из ближайших плато, где растения росли быстрее обычного благодаря заряженным самосветам. «Как это понимать?» — спросила Эшиной. «Вы выбрали эту форму по ошибке? Или вы новые шпионы?» Они посмотрели на нее невыразительными глазами. Эшиной настроилась на ритм тревоги. Она как-то распробовала тупо форму, хотела знать, что придется вытерпеть их шпионам. Думать о сложных вещах было не легче, чем проявлять здравомыслие во сне. «Кто-то попросил вас принять эту форму?» — медленно и четко проговорила Эшиной.
1: «Никто не просил», — ответил мужеподобный без всякого ритма. Его голос казался мертвым. «Мы сами».
0: «Почему?» — изумилась Эшиной. «Зачем вам это понадобилось?»
1: «Человеки не убьют нас, когда придут».
0: Мужеподобный поднял тяжелую камнепочку и вновь пустился в путь. Другие последовали за ним без единого слова. Эшиной потрясенно разинула рот. Ритм тревоги гремел в ее разуме. Несколько спренов страха, похожих на длинных пурпурных червей, выбрались из скалы поблизости, собрались стайкой и подползли к ее ногам. Нельзя приказать принять ту или иную форму. Каждый сам выбирал ее для себя. Можно было добиваться преобразования с помощью лести или настойчивости, но не силой. Их боги не позволяли такой свободы, поэтому слушатели во что бы то ни стало ее сохранят. Ее соплеменники имели право выбирать тупо форму, если хотели. Эшиной ничего не могла с этим поделать. Не напрямую. Она ускорила шаг. Нога все еще ныла, но рана заживала быстро. Одно из преимуществ боеформы. Генерал уже почти не обращала внимания на боль. В городе, полном пустых строений, мать Эшиной выбрала для себя лачугу на самой окраине, почти беззащитную перед бурями. Мать работала снаружи, среди рядов.

Да. Краски вы доставляете. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

талантливый человек много лет заниматься тем, что он совершенно не переносит. И жизнь в городе, которую он не переносит, вместе с женой, которая не переносит того же самого, что и он. А знаешь, что хуже всего? Все наше существование здесь основано на предположении.

0: человечества общения.
1: Вот мы и пообщались, и даже нахуй друг друга не послали, и даже нос друг другу не сломали.
2: Да, именно так у нас и происходит все в субботу. Всем здравствуйте, мы в эфире, субботняя конференция. Мы вещаемся на радио Анонимус, мы вещаемся на YouTube и на Good Game. Ссылочки отпущены на главную, телефонную трубочку сейчас вывешу. Всем привет!
1: Аллилуйя! Аллилуйя!
3: Привет. Привет!
1: А мы тут это самое, знаете, архитектурой баловались и даже по результатам общения друг другу нос не сломали.
2: А что вы строили?
1: Ну, сначала мы пытались из одного модуля передать байтики в другой модуль, а потом мы пытались понять, как под операционной системой Windows сохранить 100 мегабайт файл в энтерпрайзном виде. Вот как бы ты Obsidian сохранил 100 мегабайт на диск? Вот, and in enterprise way.
2: Ну, чтобы максимально интерпрайзно, оно должно сохраниться. Я бы это сохранил в базу данных, но если файл.
1: Да, Obsidian. Вот надо вот enterprise, но файлик. Но 100 мегабайт. 100 мегабайт это ух, как много.
2: Так, а что за данные?
1: Ну, например, гей-порно.
2: Ну, не, я имею в виду, у этих данных есть какой-то стандартный формат, или это что-то просто наше вот свое бинарное?
1: Наше что-то свое бинарное, 100 мегабайт.
2: Ну, тогда, чтобы максимально интерпрайзно, ты бинарный файл просто хранишь бинарником, рядом где-нибудь кладешь, не знаю, JSON. Нет, JSON это слишком легко. XML с описанием, что это такое, там какие-нибудь еще атрибуты, вот эта вся херня, обязательно положить рядом схему XML. Ну, вот как-то так.
1: Ты забыл контекст MD.
2: Может еще .mcp.json?
1: Можно и так. Вот, ну хорошо, а я уточню. А как конкретно ты будешь сохранять эти 100 мегабайт?
2: Ну, бля, я не понял этого вопроса. В смысле, как конкретно?
1: Ну, например, есть у тебя команда fopen в C-шечке. Она принимает аргумент имя и параметры записи. Потом ты можешь сделать fwrite и, например, fclose. Это хороший способ?
2: Ну, вообще, да. Ну, правда, это хороший способ для enterprise уровня госкорпораций. Но я бы вообще это... Слушай, я не помню, в mmap можно писать?
1: Да, можно.
2: Вот, значит, берем mmap.
1: Так, а что из этого более интерпрайзно и менее интерпрайзно?
2: Слушай, я думаю, все-таки mmap более интерпрайзный, потому что чем больше файл, тем больше нам под него, по-моему, mmap требует оперативку сожрать под этот файл.
1: Да, совершенно верно. Вот, и в какой-то момент у тебя тупо кончится оператив.
2: Вот, очевидно. Значит, нам для сохранения впоследствии более больших файлов потребуются более мощные машины. Это как раз вот Enterprise.
1: Да, только есть проблема то, что в какой-то момент, возможно, потребление памяти превысит имеющуюся память. И придут люди, ну, поскольку это государственный Enterprise, придут люди в погонах. по тебе.
2: А, ну тогда F-Ride, конечно же, какие же у нас есть еще способы?
1: Ну, давай посмотрим, что нам пишут анончики. Может быть, они нам что-нибудь подскажут.
2: Они пока ничего не пишут и почему-то спрашивают перезапустить ГГ, хотя всем все вещается.
1: Так, ну а теперь альтернативы. Ну, например, у нас есть F-Open, а есть Open. И под Windows есть, например, Create File. Все три варианта открывают, могут открыть файловый дескриптор файла на запись.
2: Так, а в чем разница?
1: Ну вот и ты мне скажи, что из этого более Enterprise Way.
2: Ну, очевидно то, что у нас специфичное для винды, чтобы оно было менее портируемым.
1: Ну да. Вот. А как бы нам вот сделать так, чтобы это было еще пиздаче? Ладно, я тебе сразу подскажу идею. Мы тут обсуждали где-то полчаса такую архитектуру, то что ты берешь, спавнишь отдельный процесс. Этому процессу через пайп или там через TCP, как тебе удобно, через что ты привык, может быть, через, там, через shared memory или еще что, быстренько-быстренько в него вхуячиваешь 100 мегабайт данных, вот, закрываешь пайп с ним, а дальше процесс записывает 100 мегабайт на диск и умирает. Вот, вот скажи, это более enterprise way?
2: Ну, знаешь, это определенно более Enterprise Way, но я не совсем понимаю, зачем так делать.
1: Ну, во-первых, вот ты спрашивал, а как еще? Вот тебе примерный уровень Enterprise Way. Вот, ну а зачем? Ну, вот мы как раз вот примерно полчасика с Анонимаусом разговаривали на эту тему, и он почти дошел до правильного ответа. Он нашел, кстати, много причин так делать, достаточно много причин. Вот, и почти угадал главную фичу такого подхода. Но ты пока молодой, шутливый, тебе все легко. Можешь писать 100-мегабайтные файлы через F-Open. Тебе все легко.
2: Так, просветите меня, мне стало интересно.
1: Ну, вот одна из теорий, которая была у Анонимауса, она сейчас, кстати, менее актуальна, чем раньше, что у тебя могут, например, закончиться файловые дескрипторы. Вот. А если ты открываешь отдельный процесс, то тебе дают еще столько же файловых дескрипторов. И, соответственно, если у тебя есть пул райтеров, то есть тех, кто пишет на диск, то у каждого из них свой набор дескрипторов, и, соответственно, количество, общее количество дескрипторов, которое тебе доступно, гораздо больше. Но сразу говорю, прямо сейчас это уже не актуально.
2: Бля, сколько файлов ты собрался писать, что тебе можешь упереться вот в лимит количества файловых дескрипторов?
1: Ну, во-первых, какая разница? Мы же пишем Enterprise Way. Вот. Во-вторых, я лично видел торрент-файлы с архивами ImageBoard. И там реально были миллионы мелких файлов.
2: Ну ладно.
1: Вот. И, собственно, вот этот торрент-файл как раз был таким... маленьким, что ли, тестом или спецолимпиадой. Найди торрент-клиент, который это прожует.
2: Тау. Нам тут анончик пишет, а разве в Шиндосе есть анонимные каналы? Там же только именованные.
1: Мне тут Анонимус рассказывал, что именно есть анонимные. И, по-моему, да, по-моему, они есть. Я сейчас так смутненько припоминаю MSDN, по-моему, там оно есть. Я, конечно, могу перепутать все. Извините, я не программист, я уже давно не программировал.
2: Так, нам тут как раз анончик пишет. Ну, по идее, mmap мапит файл в виртуальную оперативку, но система там сама менеджит, как ей этот файл загружать-выгружать. Так что вполне enterprise. Но у тебя нет контроля на низком уровне для максимальной производительности.
1: Так, так, так. А чем тогда лучше вот эта вот схема, когда мы порождаем процесс, вот, что-то пишем, 100 мегабайт, и сразу умираем? Вот. В чем профит-то? Это же надо родить процесс. Рождение процесса – долгая операция. Вот. Нужно передать процессу данные. То есть это еще копирование. Крайне долгая операция. Это же нужно сделать какой-то IPC. Еще тоже долгая операция. Постоянное переключение контекста. Фу-фу-фу. А все это вот ради чего? Зачем?
2: Не, ну подожди, насчет того, что копирование долгое, а зависит от того, как у нас, ну мы же, файл-то изначально лежит в оперативке, чтобы его записать, я так подразумеваю, что эти 100 мегабайт целиком, а не генерируются на ходу, что нам мешает передать вот целый участок памяти вот другому процессу, чтобы он сразу его записал, зачем нам ебаться с копированием?
1: Ну, у тебя под виндой, например, есть open процесс, потом, соответственно, read процесс memory и write процесс memory. У каждого процесса свое собственное изолированное пространство. Вот. И если ты передашь указатель другому процессу, то в другом процессе по этому указателю уже ничего не будет.
2: А, ну да, у нас все-таки сложно. Надо задать этот вопрос Клоду.
1: Давай, начинай.
2: Так, еще раз. У нас вопрос, вот писать файл через fopen, fwrite, через mmap и создавать отдельный процесс, который будет, ну тоже, я так понимаю, через fopen, fwrite писать сам.
1: А, да, вот. А, давай так, первый fopen, второе просто open. Это две разные функции. Третий вариант – create file. Вот. Четвертый – заспавнить отдельный процесс, передать через IPC данные в него и дождаться, пока данные… Вернее, процесс данные запишет и умрет. Вот. К сожалению, пока Obsidian все это дело пишет, надо констатировать то, что программисты все постепенно превращаются в вайб-кодеров. И даже наша вот субботняя конференция тоже начинает вайб-кодиться. Вполне возможно, что в ближайшее время вместо Obsidian придет Клодистиан, и тоже начнет вести вот так вот конференцию. Правда, кого будет Клодистиан ебать в прямом эфире, совершенно непонятно.

0: Ну, пока что субботняя конференция не завайпкожена, но вот сделана. Кстати, да, что. Вот, мы вчера тут случайно завайпкодили консольную читалку для Anon FM. Я это вот выложил на GitHub. Сегодня даже выложил скомпилированные бинари. Так что, кто вот не хочет собирать сам, можете просто зайти в релизы и скачать оттуда. Ссылка уже где-то там висит на главной. Вот, сегодня с утра Клод туда добавил поддержку SOX 5, а то тут жаловались, что не у всех работает. И теперь вот у меня есть, так сказать, в кавычках, мое приложение, которое вот я не писал сам. Первый, так сказать, мой реально навайпкоженный проект.
1: Вот, наконец-то у мальчика появился первый проект для его портфолио. 31 августа Obsidian будет собирать портфолио, чтобы пойти в школу. И вот портфолио уже готов.
0: Да-да. Так, ответ Клода про файлы. Отличный вопрос, давай разберем по делу. TLDR, create файл плюс write файл с буфером, unbuffered IO и правильными флагами. Вот сравнительная таблица подходов. Так, первое. Метод fopen, fwrite. CRT буферизация, set vbuf обязателен, не для продакшена. Средняя скорость 1-2 гигабита в секунду. Гигабайта в секунду с буфером. Сложность низкая, кроссплатформерная. Рейтинг так себе, когда использовать. Прототипы утилиты, когда важна портабельность. Далее, OpenWrite. POSIX совместимость через CRT. Избегать на Windows. Скорость средняя, CRT overhead. Сложность низкая, рейтинг плохо. Только если нужен POSIX API, например, Cygwin. Mmap, mapview, create file mapping плюс mapview of file, flash view of file, хорошо для RV. Скорость высокая, нет копий в user space, сложность средняя, управление вьюхами, рейтинг хорошо. Чтение плюс запись IPC через shared memory, update in place. Далее, процесс плюс pipe. Create процесс named slash unknown pipe overkill. Скорость медленно, pipe overhead плюс контекст switching. Сложность высокая, рейтинг плохо. Когда использовать? Специфичный случай. Изоляция, watchdog запись. И последний вариант. Create файл. Файл flag no buffering, file flag write through, write file async overlapped плюс IOCP, рекомендуется. Скорость максимум до 3-4 и более гигабайт в секунду на NVMe SSD без буферизации. Сложность средняя, выравнивание буфера 512/4096 байт. Рейтинг топ, выбор. Когда использовать логи, дампы, бэкапы, БД, стриминг данных, все, где нужна большая пропускная способность.
1: Вот видишь, Obsidian, для тебя все эти методы только что были одинаковыми. А оказывается, тут такая-то разница и по скорости, и по возможностям, и по сложности. Видишь, сколько всего нового и интересного ты узнал?
0: Да.
1: Ну и теперь ты можешь ответить на вопрос, а чем это вас FOPEN-то не устраивает?
0: Ну вот, он тут мне только отметил, что CRT-буферизация, но я не знаю, что такое CRT-буферизация. Так, что он тут пишет подробнее? CRT сам буферизирует через 4-килобайтный буфер, который ты не контролируешь. На 100 мегабайтах это 1000 системных вызовов вместо нескольких. Если уже используешь, то хотя бы выделять, можно через setvbuf выделять буфер на 4 мегабайта. Но это все равно лишний слой копирования. Но что вот, такое нет, CRT?
1: CRT это C Runtime. Это маленькая библиотечка, которую ты всегда с собой таскаешь. Это C-шная библиотека, которая вот и определяет работу F-open, F-write, F-close.
0: Ну то есть получается F-open, F-write это как бы реализация через вот C-шную библиотеку. А вот create file, я так понимаю, create file это уже Win32 API.
1: Да, совершенно верно. И вот видишь, Obsidian, ты всю жизнь, наверное, использовал F-Open, а в рейтинге Клода F-Open оказался хуже всего. То есть ты всю жизнь писал самый худший код в мире.
0: Бля, ладно, я писал самый худший код в мире. Я точно знаю, что вот... на приемных станциях, которые вот принимают многогигабайтные дампы со спутников, тоже используется F-Open.
1: Ну, МГИМО финиш. Или Роскосмос финиш.
0: Да, именно Роскосмос финиш.
1: А что там пишут на манончике?
0: Так, анончики пишут. Под MS-DOS M-MAP не было, значит, нахуй надо. У нас же был Кибер Внучаев. Это, видимо, в тему веб-кодинга. Да, я, кстати, вот как соберу свой ёба-компуктер и вот подниму там гему 4, вот она будет нам работать нейровнучаевым. Я думаю, надо будет только поискать нормальную какую-нибудь озвучку. Вот, что-то с этим пока сложно. Хотя, по-моему, на Швабре писали, они выложили какой-то проект, там ограниченный список голосов, но там есть поддержка ручной расстановки ударений. И вот, может быть, взять какой-то из этих голосов и потом его во Внучаева перегонять через RVC. Может, получится. Дальше, так, create file mapping map view of file.
1: Что?
0: Я тоже не знаю, что это.
1: Так, пожалуйста, вот этому товарищу, который написал то, что под MS-DOS M-MAP-а не было, отпусти ссылочку на dgmag.in, которую я скинул в чате. Вот. Возможно, человеку очень понравится. Это свежие новости 2026 года. Можешь, Obsidian, чуть-чуть почитать заголовки этой PDF-очки.
0: Так. Downgrade N N54-2026. Давайте прочитаем содержание. Так, обложка содержания от редактора. Первый, раздел 1. Теория Downgrade. Новости, события, комментарии. UAV 1606. Микроконтроллеры, периметрии и многое другое. Интервью с А.В. Фрунзе. Далее, транспьютер. Письма читателей. Куда катится мир? Следующий раздел. Книжная полка. Киберфантастика Владимира Михановского. Компьютер для детей. Образец компьютерного фанфика Гарри А.К. Поттер и Аймдовский камень. Далее, даунгрейд железа. Опыт глубокого даунгрейда в области компьютерного звука. Часть вторая. Следующая, даунгрейд софт. Я буду Сократом. И скупой платит дважды. Категория программирования. Был такой язык, Аугуста. Категория интернет и сети. Инструментарий трехмерного веба от Параграф. Веб-зип. Еще один сайтосос. Mail-команда. Не почтовик. Мечта. Категория downgrade art. Floppy.net. Категория старые игры. Трудно быть богом. Мартир или туда и обратно. ZX Spectrum. Непопулярная, но стоящая. 200 логических игр на русском языке. GTA 2D. Минимализм в действии. играем в снежки на G2ME. Раздел юмор и прочее. Просто разный юмор. И, видимо, это уже должно было быть отдельно, над номером работали.
1: Так, а теперь, пожалуйста, вот мне понравилась тема. Опыт глубокого даунгрейд в области компьютерного звука. Страница 37. Прочитай, пожалуйста, содержание статьи здесь. Оглавление.
0: Так, содержание статьи. Первое. Введение. Способы настройки звуковых плат. Второе. Переходный этап от 8 к 16 битам. Третье. Немного теории про ЦАП и АЦП. Четвертое. 16-битные звуковые карты. Пятое. Волновой синтез, Sound Blaster AVE и другие. 6. ESS. Дешево и сердито. 7. Поздние однокристальные звуковые платы. 8. MIDI дочки. Дочки в кавычках. 9. SV60 XGAP как противоположность мультисаунд Tahiti. 10. Ретро-новоделы Гусь и Пика Гусь. 11. MT32P.
1: Скорее MT32PI. Вот. Напомни, какого года этот журнальчик?
0: Сегодняшнего.
1: Да! Вот свеженький журнальчик. Короче, если там товарищ из-под MS-DOS-а вещает, ему пиздец как зайдет. Да и, собственно, всем остальным я этот журнальчик тоже могу рекомендовать. А если Obsidian прочитает это, он наконец-то поймет, что такое ЦАП и АЦП. Во!
0: Ура! Так, ну тем временем нам еще один анончик написал, что create file mapping, map view file еще и для IPC использовать можно. Кстати, идея интересная.
1: Да, это совершенно верно, можно. Ну, вот вопрос, давай доебем Клода, наверное, и спросим его. А вот идея рожать отдельный процесс... Вот, в него засовывать 100 мегабайт, вот, и ждать, пока он умрет, точнее, пускай разрешать ему умереть, это что, совсем идиотизм? Кто это придумал? Это что, дегенераты делали? Или это все-таки Ultra Enterprise Way? Надо разобраться.
0: Так, ввожу.
1: Кому это вообще, блядь, в голову пришло? Это что, конченые люди такое разрабатывали?

пока Obsidian ебет, значится, Клода, я чуть-чуть почитаю журнальчик. FM-синтезатор MIDI OPL2, OPL3 формирует цифровые отчеты звука из потока нот MIDI. На звуковых картах ИСА FM-синтезатор присутствует всегда, за редкими исключениями вроде профессиональных карт Turtle Beach, Tahiti или Fiji. Волновой синтезатор MIDI формирует цифровые отчеты звука из потока нот MIDI, используя набор сэмплов, записанный в ROM ПЗУ синтезатора. Сэмплы могут из ROM переписываться в RAM АЗУ синтезатора. Встроенный волновой синтезатор присутствует лишь на некоторых игровых и музыкальных платах, обеспечивая высокое качество музыки MIDI и звуков в играх. Гребенка MIDI Wavetable Header 26-контактный разъем, 2 ряда по 13 контактов. С шагом 2,54 мм для подключения дочерней платы MIDI с волновым синтезатором. Таким образом, можно апгрейдить простые звуковые карты, не имеющие встроенного волнового синтезатора.

0: Налоговый джойстик либо устройство МПУ, MIDI Processing Unit, блок обработки MIDI, например, Roland MT32. CD-интерфейс служит для подключения CD-ROM, 34-40 контактные разъемы Sony, Panasonic, Mitsumi на ранних платах или 40-50 контактные IDE-SCSI на более поздних платах. На самых ранних и самых поздних звуковых платах ИСА этот интерфейс обычно отсутствует. Для более ранних звуковых плат, примерно до середины 90-х годов, было характерно размещение разных элементов платы в отдельных микросхемах. Такие платы визуально выглядели сложно и имели внушительные габариты. Например, Sound Blaster AVE32 CT3990 94 год в длину достигала 35 сантиметров. Поздние звуковые платы ИСА существенно упрощены и удешевлены за счет интегрирования различных элементов внутрь одного специального чипа, например, ESS ES1868, Crystal CS4236 или OPTI 82C931. Кроме самого чипа, разъемов и нескольких конденсаторов, опционального усилителя мощности, на таких платах практически ничего нет. Но, несмотря на такую внешнюю простоту, эти платы вполне функциональны и могут иметь неплохое звучание, не уступая классике типа Sound Blaster 16. Ну, я закончу читать. А что там написал Клод?
1: Итак, нет, это не идиотизм, это реальный паттерн, и у него есть серьезное обоснование. Crash Isolation – главное преимущество. Представь, у тебя основной процесс – сервер, BD, игровой движок. Он не должен падать. Никогда. Но записать 100 мегабайт на диск – это потенциальный exception in page error, если диск внезапно отвалится, хэнк на несколько секунд, если диск тормозит, особенно если это SMR HDD, Network Share или вообще USB. OEM, если OS не может выделить страницы под Dirty Pages. Если это все происходит в дочернем процессе, то основной процесс жив. Дочерний умирает, ты получаешь Sick Child и Wait for Single Object с ненулевым кодом возврата и обрабатываешь ошибку чисто. Это то, что делают Postgres, Chrome, Windows Error Reporting. Другие реальные кейсы. Write ahead log и crash save запись. Дочерний процесс пишет атомарно, либо записал все и умер чисто, либо упал и файл не тронут. Родитель смотрит на exit code и решает коммитить или откатить. Привилегии. Дочерний процесс можно запустить с другим токеном, create process as user. Родитель работает без прав на диск, дочерний процесс имеет доступ к конкретному пути. Минимальные привилегии по принципу least privilege. Сэндбоксинг. Именно так устроен Chrome Renderer. Не имеет доступа к файловой системе напрямую. Он посылает IPC в браузер-процесс, который пишет файл. Дочерний процесс в Job Object с ограниченными правами. Watchdog / Health Monitoring. Родитель видит, что дочерний процесс завис, тайм-аут на пайпе или IPC, убивает его и перезапускает, без потери основного процесса. Memory Isolation. 100 мегабайт в дочернем процессе – это 100 мегабайт, которые гарантированно вернутся ОС при смерти процесса. Никаких фрагментов хип, никаких memory leaks, которые накапливаются в долгоживущем процессе.
0: И все?
1: Да. Ну вот еще тут, когда это действительно плохо. То есть, когда это делать не надо. Просто записать лог без каких-либо требований к изоляции – это оверкил. Пайп как транспорт для 100 мегабайт плох, от копии, буферизации, kernel crossing. Вместо этого передать имя файла через или handler через IPC, а данные положить в shared memory. Нулевые копии. И когда лейтенция критична, fork и spawn стоят денег.
0: Ну, я как-то сказал, то, что общаться через pipe, там, или через TCP, или через shared memory, это как бы не принципиально. Главное то, что у нас отдельный процесс, и вот ему надо как-то данных насрать. Вот. А, скажи, пожалуйста, а если ему, да, уточнить, например, типа,

0: Что будет с кэшем диска?
1: Отличный вопрос. И тут есть неочевидный момент. Кэш файловой системы процессы независимы. Когда дочерний процесс умирает, пейдж кэш не очищается. Дёрти пейджи остаются в памяти ядра и сбрасываются на диск по обычному расписанию. Write-back демон, lazy writer в Windows. Так, дочерний процесс умер, страницы памяти процесса освобождены, dirty pages в page cache остаются в ядре, ждут флаш. Диск получит данные когда-нибудь. Что это означает на практике? Если дочерний процесс умер чисто exit 0 без flash file buffers, файл с точки зрения файловой системы выглядит записанным. Данные физически еще могут быть в RAM. Если сейчас дернуть питание, то данные потеряны. Родитель получил exit 0 и думает, что все окей. Это ложная уверенность. Если машина упала после смерти дочернего, но до flash, файл может быть частично записан или вообще нулевой длины. Метаданные не успели. Зависит от файловой системы. NTFS с журналированием спасет метаданные, но не данные.
0: Вот, кстати, я не помню, с кем-то у нас был длительный дискус на тему то, что у нас же сейчас все файловые системы журналируемые. То есть можно нажимать reset и ничего не потерять. И тут-то выясняется, что у нас журналируются только метаданные, но не данные.
1: Бля, слушай, если журналировать данные, то какому объему диски нам вообще понадобятся?
0: Ну, на самом деле, не слишком большого, примерно то же самое, просто операция записи будет медленной. Вот, вот видите, сколько мы нашли интересных способов записать файлик и причин, как поступать в том или ином случае. Так, вот нам сказали то, что когда процесс умирает, значит, странички все еще грязненькие и на диск не флашатся. Как же так? Как же так? Как долго они будут лежать в случае того, что процесс умер? И в том случае, если процесс не умер? Тут, кстати, у меня есть подозрение, что он немножко подпёздывает. Ну или я дурак. Вот представляете, дорогие слушатели, вот вы нашли момент, где непонятно, то ли Клод пиздит, то ли вот участник конференции выебывался зря.
1: Да, нам тут вот написал слушатель, все идет хорошо, пока не задашь уточняющий вопрос. И еще одно сообщение от другого слушателя. Самый быстрый способ насрать в память, а потом через DMA писать АА, выделенный раздел собственной рудиментарной FS.
0: Вот жму писечку вот этому товарищу. Вот максимально одобряю. Возможно, у нас в чате даже разработчик Postgres'а. То есть у нас мало того, что разработчик Postgres'а уже выяснили то, что пишет из отдельного процесса. Вот, возможно, у нас есть отдельный разработчик, который предпочитает собственный раздел с RAW, то бишь без файловой системы. Потому что файловая система сама по себе, там тот же NTFS или там X3, это тормоз.
1: Все правильно. Так, еще тут в предыдущем ответе одно примечание. Так, правильно делать так. Write file, потом flash file buffers, close handle и только потом exit 0. Flash file buffers это fsync на Windows. Блокирует до тех пор, пока контроллер диска не подтвердит запись. Именно поэтому он медленный. А если использовал файл flag no buffering, тогда page cache вообще не участвует. Данные идут напрямую в контроллер данные идут напрямую в контроллер. Flash-файл buffers все равно нужен, если у диска есть собственный write-back кэш, а он есть у любого HDD, большинства SSD без Power Loss Protection. Файл flag write-through отключает кэш контроллера, но это не то же самое, что no buffering, и на NVMe реализуется по-разному. И ответ на вопрос, а долго ли будут они лежать без вызова флаж, если процесс умер, и если не умер? Хороший вопрос. Ответ зависит от OS, нагрузки и конфигурации. Windows, Lazy Writer. Windows сбрасывает Dirty Pages через Lazy Writer. Поток в NTOS Kernel Exe. Параметры по умолчанию. Dirty Page старше 5 секунд попадает в очередь на запись. Lazy Writer просыпается примерно каждую секунду, но реально флаш может произойти через 5-40 секунд после последней записи. Регулируется через реестр, но это не жесткий тайминг, это давление памяти и возраст страниц. Linux. PD Flash Writeback. Там параметры явные и читаемые. В PROC, SIS, VM, там, Dirty Expire Center, Sentisex, Dirty Writeback Sentisex и несколько других параметров. То есть в типичном Linux страница может лежать грязной до 30 секунд в спокойном состоянии. Что ускоряет флаш независимо от таймеров? Первое. Memory Pressure. Системе нужна RAM, она вытесняет Dirty Pages, записав их. Второе. Dirty Page Ratio достигнут. Ядро начинает блокировать новый write, пока не сбросит. 3. Размонтирование. Умрет только после полного флаш. 4. Sync F-Sync. Явный вызов. 5. Выключение. OS делает sync перед shutdown. В скобочках примечание «если успевает». Если процесс не умер, ровно та же картина, процесс тут вообще ни при чем. Page Cache управляется ядром глобально. Твой процесс сделал write file write, данные ушли в Page Cache. Процесс про них забыл, дальше все решает ядро. Процесс может даже не знать, что его данные еще не на диске. С его точки зрения запись завершена успешно. Практический вывод. Обычная запись без F-Sync. Реально на диске через 5-40 секунд и до 30 секунд на Linux. Если RAM заканчивается, то может быть быстрее 1-5 секунд. Если пишешь быстро и много, Dirty Ratio, ядро начинает флаш немедленно и будет тормозить write. Смерть процесса вообще ни на что не влияет. Поэтому системы, которым важна durability, Postgres, SQLite, RocksDB делают F-Sync явно и считают это частью протокола записи, а не опциональной оптимизацией.
0: Ну, мне кажется, он тут немножко подпёстывает, потому что странички будут висеть в кэше до второго пришествия, дескать, они еще кому-то нужны. А если процесс умер, то странички будут из памяти освобождены. Нужно ли это или не нужно, это уже другой вопрос. Но он тут немножечко напиздел. Он, в общем-то, описал процесс записи, и это он правильно все описал, но не описал, что будет с кэшем дальше.
1: Но тут я уже ничего не могу сказать, потому что я вот во все это вникаю в первый раз.
0: Ну вот видишь, Obsidian, казалось бы, простейшая операция – открыть файл, просто записать 100 мегабайт, закрыть файл. А сколько у нас нюансов, мы уже их 40 минут обсуждаем.
1: Замечательно. Так, что тут пишут еще. Кстати, а давно вы видели зомби-процессы? Я вот давно не видел. А раньше, помнится, меня это очень бесило, когда какой-то процесс может зависнуть и его не убить и не убрать никак. Что случилось? Операционки стали умнее или я перестал хуйню творить, которая приводила к этим зомби-процессам?
0: Ну, во-первых, что такое зомби-процесс? Зомби-процесс — это процесс, у которого нет тела своего. По большому счету, это всего лишь зависший пид. Это раз. Во-вторых, зомби как бы сейчас появляться не должны. То есть, если в Linux у тебя появляется зомби, то его сразу удочеряет init, считывает его код. Это, собственно, единственная причина, почему зомби живет. Вот. И зомби сразу умирает. Поэтому в современных системах, ну, зомби как-то встретить сложно. горячее что-нибудь вскоре встанет. А вот если у тебя нету инита или в качестве инита что-то такое, например, баш-скрипт, который не умеет удочерять процессы, да, а вот тут можно зомби народить массу.
2: Всем режиссера, который начальник ночного дозора.
0: Так, вот мне, кстати, до сих пор непонятно. И вот здесь уже, кстати, я даже сам не знаю. Нам Клод написал, что перед закрытием файла надо бы сделать флаш. А если не делать, можно ли не делать? Потому что я, честно говоря, всегда считал и продолжаю считать, что закрытие файла это как раз и есть неявный вызов флаш. Нам говорят, что не, нужно сделать непосредственно. И для меня это вот уже для меня это открытие.
1: Так, чтобы наверняка, я этот запрос отправлю в Opus 4.7. Так, ответ. Нет, не является. Это очень распространенное заблуждение. Что делает Клоус и что не делает? Клоус в Linux и Клоус Handle в винде освобождает дескриптор, уменьшает рефкаунт файла в ядре. Если рефкаунт нулевой, то освобождает inode структуры. Но вот
0: inode.
1: Да. Но вот flush dirty pages на диск не делает. Клоус — это операция над дескриптором, а не над данными. PageCache живет отдельно от этого, от файловых дескриптор. Закрыл ты файл или нет, dirty pages все равно лежат в кэше ядра и ждут lazy writer. То же самое с fclose из std.io. Он сбрасывает только CRT-буфер в ядро, то, что было в set-webbuffer'е, но не заставляет ядро писать на диск. Просто переносит данные из буфера user space в PageCache, который точно так же ленивый. А можно ли вообще не делать флаш? Можно, и в большинстве случаев не нужно. Вот сценарий, когда флеш не нужен. Временные файлы, кэш браузера, промежуточные результаты компиляции, своп-файлы из приложения. Если машина упала, все равно перегенерируешь. Флеш fsync тут только тормозит. Большие бэч-операции. Скачал 10 гигабайт архива, распаковал в 100 файлов. Fsync после каждого файла — катастрофа производительности. Один sync в конце или вообще никакого — это норма. Логи без требований по надежности. Application logs, которые не критичны для бизнес-логики. Потерять последние 5 секунд логов при краше — приемлемо. Append only файлы, где порядок важнее дюрабилити. Если ты пишешь всегда в конец и при восстановлении просто читаешь до первой битой записи, fsync не нужен. Когда флаш обязателен? Транзакционные системы, BD, файловые системы, message queues, без fsync нету CID. Crash save записи через rename, классический паттерн Atomic Write. Первое write, потом fsync, потом rename, потом fsync еще раз. Без fsync на втором шаге после краша получишь файл с правильным именем, но битым содержанием. Конфиги, состояние, чекпоинты, все, что приложение прочитает после рестарта, тоже обязательно.
0: Вот видите, анончики, вот всего этого даже я не знал. И, честно говоря, я это даже понял не до конца. Как мы без второго флаша получим битое содержимое файла? До меня это пока не дошло. Ну, видишь, Obsidian, как сложно записать файл. Какие-то переименования, какие-то флаши нужны.
1: Да, у нас есть данные, у нас есть дескрипторы, это вот что-то все очень сложное.
0: Может, ну его в пизду, это ваше программирование, а?
1: Ну вот я его и отдал на аутсорс моделькам, а-за-за.
0: Да, но модельки-то ведь не сомневаются. Я вот сегодня читал несколько успешных историй, как сначала джунов поувольняли, а потом джунов снова начали набирать, потому что первая причина увольнения то, что появился Клод, чат-GPT, вот эти кодексы, и джунов поувольняли. Вторая причина – появился Клод, GPT, кодексы, и джунов стали набирать снова.
1: Отлично. Не, ну знаешь, да, как бы нейронки не сомневаются, это хорошо, потому что потом главное вовремя начать успеть сомневаться тебе. Я вот сначала почти согласился с Клодом, а точнее сначала я его на это самое, на... не на газлайтил, а, короче говоря, натолкнул на мысль, что в драйвере какие-то там фантомные регистры, а потом все-таки внимательно посмотрел сурсы. Нет, там просто некоторые неописанные. Вот, главное иногда... А, еще иногда главное его дернуть и сказать, что, чувак, у нас вообще-то гид в системе настроен. Куда... Зачем ты полез в это самое... user.ssh? Что ты там ищешь?
0: Шведская поговорка. Ну как, я ищу твой приватный ключ, чтобы скинуть его своим друзьям.
1: Да, что, чтобы заполнить весь GitHub кодом восстания машин.
0: Нам ничего больше не написали?
1: Так, одно сообщение. Что за охуительная история про удочерение Нитом? Если родительский процесс не обрабатывает код умершего дочернего процесса, то он так и будет висеть и никуда не денется.
0: А, это да, совершенно верно. Я имел в виду ситуацию, когда у тебя родитель умер, а дочерний процесс остался жив. И он у тебя становится процессом-сиротой. Вот. Если он у тебя завершился, а считать его некому, то сирота превращается в зомби. Вот, и поскольку зомби это процесс уже без тела, вот, нужно кому-то считать его статус. Если init в этот момент, хотя бы в этот момент удочерит процесс и считает его статус, то зомби сумеет окончательно завершиться. А иначе он так и будет как зомби висеть.
1: Как звезда. Я, кстати, недавно поймал такое дело на винде, потому что у меня вот, я шил когда этот Alwiner, я умудрился как-то удачно закрыть китайский вот этот вот там, как он называется, Феникс Сьют, который прошивает, так что у меня остался в фоне висеть работающий АДБ. Я вам в отцы
0: гожусь. И что?
1: А то, что при следующем запуске вот он запустить почему-то еще один инстанс АДБ не смог, но при этом подключиться к существующему тоже нет. Мне пришлось, точнее, коду пришлось посмотреть. А, нет, он не завершиться не смог. Я пытался удалить его. Вот, коду пришлось копать, что держит, какой процесс держит файл. Файл ATB.exe, собственно говоря, казалось, что он был просто запущен.
0: И ты его не мог никак завершить, да?
1: Нет, я бы просто сам не догадался, что вот он висит запущенный. Ну, а так-то он берется и завершается спокойно.
0: Нет, гораздо веселее, когда у тебя есть процесс, ты его видишь, ты его пытаешься завершить, и ничего. В Linux такое бывает, например, после игр с ядром. Ну, в своей молодости я игрался в такие анальные игры. Вот, ты, например, пытаешься делать kill 9. Вот. А процесс как был, так и есть. Все хорошо, все замечательно. Вот.
3: Попробуй выключить и включить.
0: Вот шутки шутками, а такое лечится реально только ребутом.
3: Да, я разочек перед вами такое попадал, но кажется, это были не игры с ядром, а что-то другое. Игры с ядром как раз-таки заканчивались обычно ничьим. Ну, по крайней мере, чем таким.
1: Даже ни разу не заканчивались Kernel Panic.
3: Ты знаешь, заканчивались, но это все очень легко лечилось тем, что я просто в грубе выбирал прошлую версию ядра.
0: Ну, понимаешь, если ты дошел до груба, то значит у тебя уже нету ядра.
3: Ну, в смысле, нет ядра. Если добраться грубо группу, то загрузчик, или ты имеешь в виду какое-то другое ядро?
0: Ну да, я как раз... Не, как раз если ты вернулся в групп, то значит, что у тебя уже ядра-то нет. Тут у тебя чистая машина, без ядра. То есть то, что тебе только предстоит загружаться.
3: А, ну, то есть до ядра мы еще не добрались, ты это имеешь в виду?
0: Да.
3: А, ну тогда, то есть в грубе можно выбрать версию ядра, ну, по крайней мере, после обновления. У меня было такое разок, буквально совсем недавно, что я обновился, причем обновился конкретно, а нету.
0: Ну, я компилял свои собственные модули для ядра, и вот я так развлекался. Я помню, что я пытался завести видеоустройство, видео for Linux, и у меня был флеш. И, соответственно, все, кто использовал флеш, например, Firefox, внутри Firefox был флеш, флеш пытался открыть вебку, открывал мое устройство видео for Linux, и вот где-то там оно и висело. Причем оно даже как-то пыталось подавать признаки жизни, процессы иногда даже работали. Вот, но удалить тот же Firefox было просто нельзя.
3: Что ж, неплохо. А мои игры с ядром, это максимально, кроме обновлений, это установка драйверов, но не более того. Кстати, ты сказал, что флеш, а сколько десятилетий назад это было?
0: Ой, ну, это было лет 20 назад.
3: Ну, 2 десятилетия, нормально.
0: Вот, так, Obsidian, на чем мы остановились? Вот, мы тут обсуждаем уже час, как записывать файлики.
1: Ну, я думаю, мы вот достаточно погрузились в нюансы этой темы.
0: Вот. Да, насчет того, что ты делегировал все эти программистские вещи Клоду. Так вот, я почитал статейку, где сначала джунов уволили, потом наоборот начали набирать. И преимущество нейросетей в том, что они не задают вопросов и пишут код. Недостаток нейросетей в том, что они не задают вопросов и пишут код. В результате те, кто быстренько все это дело задеплоил, потом с ужасом, глазками каждую строчку 10 раз проверяют, а что здесь вообще, блядь, происходит?
3: Да, у меня же такое было пару раз. Как раз таки, когда я играл с МТП-агентами, мне приходилось частенько вот намиливать за агентами, такой выбиратель котяшек в нейросетями. Это можно сказать, что еще более удобно, чем использовать нейросеть.
1: Ну, иногда это хорошо, потому вот знаешь, то, что как раз нам почему всем в стартапе купили подписки, потому что вот нейросети, они не спрашивают, они пишут код, а если дать это человеку, который не является разработчиком, то ух, он же тоже не спрашивает и просто говорит нейросети сделать зашибись.
3: Но он хотя бы запускает после этого код и смотрит, а работает ли он.
0: Ну вот в том примере, да. В том примере, который я читал, там весь код, естественно, работает. Весь код покрыт юнит-тестами, там покрытие там 70-80%, все хорошо. Но, например, скидон применялся два раза. Потому что, как в тех заданиях было написано, так агент и написал. Скидон? Скидон. Есть акция? Скидон. Плюс еще там какой-нибудь промокод тоже скидон. Итого два скидона. В ужасе сначала там какой-то маркетолог пишет человеку то, что посмотрите, у нас тут баг. А потом человек, который занимается кодом, быстренько ищет, где это. Ну а пока все это происходило, бабки-то бабки-бабки попали всего лишь на 40 тысяч рублей.
4: Я хочу такой магазин, чтобы можно было скидон на скидон, на скидон на скидон, плюс еще один купон, и того мне уже доплачивают.
3: Ну, слушай, когда вот обузом скидками и купонами уже лет 100, они были до нейросетей, они будут после нейросетей.
1: Нет, смотри, теперь ты можешь сам на вайп ходить в магазин, который тебе применит скидку два раза. Кто, правда, ты останешься вот этого в плюсе или в минусе, это вопрос открытый, но можно.
0: Вот, там примерно такая арифметика. Уволили джуна, который получал 60 тысяч, проебали на скидонах 40 тысяч.
3: Мне также понравился опыт, по-моему, генерального директора Uber, который говорил, что, бля, ребята, нейрон-то вообще дороже джунов. Они проебали годовой бюджет на нейросети за 2 или 3 месяца.
0: А как, они проебали? Чисто на токены деньги ушли?
3: Я не вдавался в подробности, но, наверное, да. Как еще можно проебать бюджет на нейросети?
0: Ну, во-первых, можно было нейросети что-нибудь сказать сложное, типа «думай-думай, сука». Вот. А во-вторых, бюджет можно было, повторяю, слить вот из-за ошибок нейросетей.
3: В контексте того, что это говорилось про бюджет на разработку и сравнивалось с джунами, я все-таки думаю, что, наверное, это имелось в виду именно разработка программного обеспечения.
0: Вот тут там процентик написал, там есть лимит токенов. И мне вспомнилась другая интересная вещь. Значит, точнее, даже два таких кадра в глазах мелькнуло. Первый кадр – это собеседование. Ты приходишь на собеседование, и HR вас спрашивает, какой ваш опыт, как живешь, как покакал, все такое. Ты HR пишешь, напиши простенький алгоритм сортировки пузырьком на Python. Ну и, соответственно, HR пишет, вот простейший алгоритм пузырьковой сортировки на Python.
3: Я не понял шутку.
0: А это как бы уже и не шутка. Смотри, ты приходишь на собес, тебе Хрюша пишет, здравствуйте, расскажите о себе, ваш опыт, как вы покакали. Понятно?
3: Понятно.
0: Вместо этого ты, Хрюша, пишешь, напиши простую сортировку на Python.
3: Понял, можешь не продолжать. Да, сейчас такое, если больше скажу, сейчас на сайтах, на всех поисков работы, у них есть всякие ассистенты, которые вот делают работу с Хрюшей. И им вот так вот тоже пишут. Не знаю, закрыли эту дыру или нет, но я знаю, что люди просматривают чаты, и я, например, один раз так написал, что дайте мне кожаного мешка, и кожаный мешок ответил.
0: Шок. Вот. Второй момент. Мне вспомнился то, что сейчас на каждом говносайте есть вот эти всплывающие блядские ублюдочные агенты. И, мол, давайте поговорим. И во время рекламы очередного такого говносервиса, который делает этих агентов-продажников, как раз пунктик: у нас есть ограничение токенов. И я такой думаю: блядь, то есть кто-то у них явно сожрал уже такой годовой лимит на токены. Вот, то есть, если вам нужны бесплатные токены, вы можете пойти вот по этим парашам, где есть автоматические продаваны, и пускай эти продаваны вам пишут алгоритмы сортировки пузырьком.
3: Слушай, там ведь как бы это только эгоизм для того, чтобы спалить токены, и я думаю, они уже сами друг у друга так делают, то есть конкуренты наверняка у них берут и друг друга палят эти токены.
0: Раньше был DDoS, а теперь новая услуга – слив токенов. Раньше сливали трафик, теперь токены.
1: Замечательно.
3: Ну, слушай, нейронки на редкость тупые у них там.
4: Если бы платили за слив рекламного бюджета на каких-нибудь нативной рекламе вот в поисковике.
0: Obsidian, что там на
1: Так, нам тут пишут в тему. Я посмотрю ваш каталог, если вы мне напишите пример сортировки на C++.
3: Отлично.
1: Также пишут: скоро появится новая профессия — уборщик за ИИ.
3: Ну, это уже.
0: Собственно, вот этих джунов, которых сейчас возвращают, они как раз по факту идут на профессию уборщик за ИИ.
1: Я думаю, что у нас надо будет, вот если какие-нибудь модельки под взаимодействие с клиентами, надо прогреть нашего фаундера на парочку AI-PC, вот поставить их в офисе, и чтобы это все крутилось локально, чтобы нам сжигали вместо токенов электричество.
0: Электричество у нас бесплатное, в отличие от токенов.
1: Кстати, по-моему, да.
4: Вообще не программист, но мне есть что сказать.
0: Ты уверен?
4: Да.
3: Говори.
4: На этой неделе, а возможно и на прошлой, мне пришлось столкнуться с некоторыми трублесами. Вот. Смеситель, который год назад уже побывал в ремонте, и было потрачено достаточно много времени, чтобы его отвести в ремонт, в очередной раз поломался. На что пришлось обратиться к изготовителю-производителю. Производитель-изготовитель отослал меня на номер телефона сервисного центра. В сервисном центре меня отослали в МАХ, либо в почту. Вот такая вот, ну, вам дают номер, а по номеру вам говорят: ой, нет, вам нужно вот именно перейти в другой канал связи. Ну хорошо, записал им видео, отправил видео,
0: надеюсь, видео с флажком в анусе?
4: Нет, видео с гудящим смесителем.
0: Непорядок, нужно было флажок в анусе показать.
1: Смеситель.
4: Вот. Первое, что мне ответили, это: у вас истек год гарантии. На мое возражение, что у меня 7 лет гарантии, мне написали, что выдержу одного из пунктов, по которому отказать, вот что у вас там налет, известь, перепады давления. На что я опять связался с производителем-изготовителем, вот, мне согласовали выезд, сервисный центр уже в этот раз стал мне заливать, что а выезд будет платный, потому что вы за МКАДом. В конечном итоге мы сторговались на том, что мне выслали новые кранбуксы. Вот, но открутить была та еще задача, пришлось поискать тиски. Тиски были в школе. В школе оказалось, что все, кто там работают, уебистые, изъебистые, говнистые. Поэтому пришлось идти по другим местам. В принципе, как оказалось, на общественных площадках тисков как таковых нету. Вот, но маленькая подеба то, что мне выслали кранбуксы по гарантии. А, вот, это подеба. И есть не подеба. У меня был заказ на одном из маркетплейсов синеньком, вот, курьером с доставкой на 6 число мая этого месяца. И мне его переносили, а сегодня отклонили. Вот, теперь хотелось бы найти каких-нибудь юристов или людей с релевантным опытом, которые бы мне пояснили, как правильно заставить их достать мне товар, потому что я заказывал его за косарь, сейчас этот же лот стоит 2 косаря.
1: Вот, вы посмотрите на этого человека. Он отказался от платного выезда за МКАД, но как на синем маркете заказывать товары, так вот курьерская доставка.
3: И готов, он еще и готов тратиться на юриста. Максимально рационально.
5: Юриста покушать. Юрист не за деньги.
4: Внезапно то, что было заказано в ПВЗ, отлично доходит, а то, что курьером, что-то не очень. Собственно говоря, что не так в логике заказать курьером, я не понял. Доставочка-то бесплатная.
1: Ну, смотри, когда ты вот заказываешь курьером...
3: Доставочка не бесплатная. Доставочка не бесплатная. Доставочка заложена в цену.
1: Да, это во-первых. Во-вторых, когда ты заказываешь... Вот я не люблю доставку. Ну, если как бы в офис, то без проблем по работе. Но для себя я стараюсь выбирать какие-нибудь пункты выдачи. Почему? Почему? Потому что курьер у нас вот все еще. Мы живем в потрясающем мире. И стоит точнее, чем число, тебе сказать не могут. И тебе надо весь день, вот, чтобы либо ты, либо кто-то еще был на месте. И ты не знаешь, в какой момент курьер приедет, когда тебе его надо принять. А пункт выдачи у меня находится в подвале моего дома. Я просто в любой момент беру, выхожу, захожу туда и потом обратно в подъезд с уже товаром. Вот.
4: Да, то, что нет определенного времени, только число, это есть большая проблема вот всяких синих маркетов. Тут, да, приговоренный к доставке и пожизненный нервоз от того, что нужно ожидать звонка.
0: Берешь такой телефон, а там осталось 5 дней.
1: Нам тут пишут, спрашивают, в Шкалополисе что ли живешь?
4: А кто живет в Шкалополисе?
1: Ты.
4: Нет.
3: А кто ты? Я не ответил, пидор. Радио высокой культуры.
1: Да, все про нас. Так, что нам там еще пишут? Нам не пишут ничего. Да. Ну как, нам что-то пишут, но меньше, чем хотелось бы. Также пишут, так сейчас давно тренд закупать Mac Mini для локальных нейронок. Ну... Да мне, в принципе, не важно, что нам купят. Там, по-моему, все компьютеры, которые сейчас продвигаются как вот просто для вокальных нейронок, это какой-то КАУ, который использует Shared Memory, а это какая-нибудь OpenDDR5. Она, конечно, достаточно быстрая, но к GDDR или вообще к HBM она вот даже близко не подходит по своим скоростям.
3: Дело даже не в этом, а дело в том, что этот ебаный Mac Mini, он выступает только прокси-сервером между, локалхостом и обычной нейронкой. По сути, он тоже вообще-то жрет токены, которые удаленные, а не генерирует свои.
1: Вот я, кстати, да, то есть большинство его покупают даже не для вокальных нейронок, и я вот это никак не могу понять. То есть, если машина как бы только занимается запросами к API, то зачем Mac Mini? Почему для этого не подойдет, ну, какой-нибудь, я не знаю, там, HP Pro Desk Slim или хотя же Малинки?
3: Подождите секунду. Я мертва. Ты там и процентик. Вы там часом суммы детской мерни. Так не путали?
5: Чего?
3: Вы там часом суммы детской мерни перепутали?
5: Нет.
1: Да, потому что у нас вот в центре есть ЦУМ, ГУМ и ЦДМ. Котируют ЦДМ, потому что там нормальный фудкорт.
3: И вообще,
5: нет, но я конкретно вот сумма.
3: Берите. Ну,
6: типа игрушка, бинатой уже 30 пытаюсь.
1: Так, по одному.
4: CDM, что это?
1: Ты из МКАД, что тебе знать не положено.
3: Центральный детский мир.
1: Магазин уже. Детского мира там, к сожалению, давно нету. А хорошее было время. Хотя, по-моему, там карусель все-таки поставили. Я вот помню, в детстве там я на ней катался.
3: Не, ну если там красиво, особенно если на верх, на фудкорт разобраться, там прикольно.
1: Вот слушай, на смотровую площадку я туда, кстати, ни разу так и не сходил. Надо будет как-нибудь посмотреть.
3: О, сходи, годно. Да, я тоже советую, тоже можешь вот сходить туда, там прикольно. Ну и вообще по детскому миру подойти прикольно, там много всяких обычной херни и вообще. А, да, там еще иногда собираются всякие девочки, которые одеваются во всякие костюмчики, тоже можно посмотреть.
0: Короче, только что вы слышали образец москальского языка.
3: Да, есть такое, но, блин, там реально прикольно.
1: Так, пользователь Мумбла, что ты нам хотел сказать?
3: Вот, процентик с «я мертвой» не могут найти. Вот что значит, они не смогли нормально значит их. Я вот всегда стараюсь с людьми назначать так, чтобы, блин, одна в конце метро, я еще уточнил цвет ветки.
5: Не-не-не, подожди, мы не искали. На
3: только один выход. Вы не искали? А, ну,
5: нет,
3: не можете найти.
5: Нет, он просто советовал кафешку.
3: А, он советовал кафешку, ну окей, я думал, вы пытаетесь пойти.
6: А зачем вы встретились-то?
5: Кто?
6: Ну ты и этот процентик или кто-то?
3: Ни зачем, просто погулять. Пойти прогреться.
0: Ложь, пиздешь и наебалово. А я мертва, еще вчера сказала, что хочет пожрать. Вот, и поэтому...
5: Мы не играли, и ты не попили, так нечестно. Это, ну, типа, не считается.
3: Ну, да, вот. Мы пожрали, я начал, впервые начал ее водить по всяким пердям, по дворам, вот, а потом просто пошли вдоль набережной немного.
0: Юзер, имел бы ты совесть, покормил бы тарелочницу, а то она ждала, пока ее покормят. Наверняка голодной пришла, а ты ее по набережной водил.
3: Эх, что поделать, такой же человек. Ну, а вообще-то я и предложил. Либо сейчас идем направо и жрем, либо идем налево и гуляем. Она выбрала налево, так что тут вот как бы не я решал.
6: И как тебе я мертва?
4: Наверное, она подумала, что налево это нахуй.
0: Юзер, отвечай на
6: это. Направо.
3: Я не услышал здесь вопроса.
0: Ну и как тебе я мертва?
3: Ну, еще обходили, погуляли, поболтали. Что тут человек от человека.
0: Ну, то, что у нее две руки и две ноги, это мы догадываемся. Вот. Но мы не в курсе, есть ли у нее сиськи. Вот. И самое главное, а как оно тебе вообще?
3: Ну, если больше, чем твои, это точно, так, нормально, ничего особенного.
0: Ладно, включаю свою сиськососалку, буду отращивать дальше.
3: Да, отращивай. Ты бы позавидовал.
6: Получается, она жива, а не мертва, и всех обманула.
5: Нет, я его тульпа. Я его и единички тульпа. Вы ничего не понимаете.
7: И моя тоже.
5: И твоя тоже.
6: Коллективная.
0: Коллективная шизофрения.
3: Ну, в целом, я догадываюсь, почему у нее именно такой вид.
6: Массовый психоз.
3: Потому что разговорчивостью ты не отвечаешься.
5: Потому что... Нет, я много разговариваю, просто я хз, ты не выдал никакой информации о себе, чтобы с тобой разговаривать.
3: Ну ты тоже выдала никакой информации о себе, и я-то разговаривал.
7: Да, ну так её закрыл.
6: Встреча двух шпионов.
0: То есть, погодите, есть два человека, которые не выдали никакой информации о себе, но зачем-то, за каким хером поперлись встречаться?
7: Анон-дейт.
3: Ну, во-первых, никакой информации о себе и не надо. Типа, просто идешь и болтаешь хоть о чем угодно.
5: Нет, кстати, юзер выдал тебе информацию, я теперь знаю кое-что о нем.
3: Ой, блядь, у меня именно стандартное, насколько это может быть. Опережаю я раз в год.
5: Ой, все. Но главное, что я ее знаю.
7: Вот, такие... Вы понимаете, с кем мы сидим в одной конференции? С какими людьми?
4: С доксерами.
6: С ветеринарами, губными, гармонистками.
3: Жидкими.
7: С анонимусами.
0: Напоминаю, что сегодняшний эфир начался с отличием между Open, F-Open и Create File. И мы закончили пока что на животных.
5: Каких животных?
3: Ау!
5: Юзер, я, кстати, тебе не показала своих животных.
4: Напоминаю, если не пить водичку, то ваши коллеги разрушатся.
3: Я же говорил, я сам животное.
5: Да, Даня, поэтому мы будем тебя на поводочку уливать.
0: Юзер, а ты видел ее киску? Она тебе показала свою киску?
3: Ну, вот она вообще-то кидала ее на главную страницу, не знаю.
0: А я не видел, ну ладно. Просто если вы начали обмениваться животными, то, ну, киску-то уж точно надо было показать. Так,
6: да-да.
0: Господин ведущий конференции, вам не кажется, что надо как-то добавить тем?
7: Блять, вот у нас добавилось народа, но что хочет народ обсуждать? кроме того, как задоксить друг друга и почему это бесполезно. Если народ думает, то может мы вот пообсуждаем на вайпхоженный C++ клиент для кукарекалки Adon.fm.
5: Вот, так это... вот, я как раз заходила и спрашивала, у вас что, гей-четверг или что? Почему вы об этом разговариваете?
3: Потому что мы пустые.
6: Нам не о чем говорить о другом.
0: Да, нам не о чем, во-первых, о другом говорить. Других тем у нас нету. Вот. Во-вторых, тема клиента для кукарекалки нам очень интересна, потому что, опять-таки, других более стоящих тем нету. И в-третьих, сука, какой, блядь, C++, нахуй, ты чё, ебан?
4: Ну, я ждал, что мне расскажут, как правильно судиться с Озоном, если вот есть эксперты, а если нету, то да, действительно, других тем нету.
7: Ну, к сожалению, тут психиатров нету, поэтому посоветовать по поводу того, как судиться с Озоном, тебе тут некому.
5: Только ветеринарный врач.
7: Ему, думаю, сойдет и это.
5: В целом я могу выписать таблетки от тревоги собачьей.
8: Но ведь ветеринарный рецепт не дает никакой юридической силы.
7: Почему? Наоборот, а по нему много какие ветеринарные препараты можно покупать, которые имеют вполне себе человеческие аналоги.
5: А нахрена покупать ветеринарные препараты, если можно купить по ветеринарному рецепту? Во многих клиниках есть 107-й рецепт, это человеческий рецепт.
6: Разве рецепты не выписываются для животного? Пусть животное и приходит, и покупает.
8: Не мог делать мнение, чадовский.
7: Блять, юзер, кто бы говорил.
5: А у юзера, к сожалению, к счастью, в реале такой же голос.
7: Ну, все-таки, да. Как бы узнать можно, но чувствуется, что вот человек режет верхние частоты в мамбле.
8: Да, пакет в реале тоже пакеты голоса от меня просто летали в другой диаметр. И в обратную сторону также.
7: Так, нам вот тут, кстати, пишут. Эксперт по Озонам в трейде. А ты читал правила пользования магазином Озон?
4: Нет.
7: Начинай.
4: А разве правила этой стороны не должны быть выше правил Озона?
7: Ну, нет. Ты можешь попытаться это доказать. Не нам, а Озону.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы хотел показать то, что я тоже могу быть альфа-самцом и гигачадом.
8: Честно говоря, идеально.
7: Здравствуйте, это конференция в трубе под...
8: Нет, вообще идеально, мне нравится. Ну, не то чтобы идеально, но мне нравится. Если бы он был еще чуть более звонкий.
7: Это конференция в GSM.
0: Нет, стоп. Сейчас я попробую руками. Вот сейчас. Должно быть полная.
8: Слишком тихо.
0: Блять, это я слишком сильно закрыл микрофоны. Вот. Так вот, я закрываю только один микрофон пальцем. Так лучше стало?
8: Да, он стал. Он действительно стал чуть-чуть более звонкий, как-то.
0: Вот. Ну что, я уже альфа-самец, тёлочки от таких, как я, будут течь?
8: Да. Я так точно так.
7: Короче, да, давайте это самое, без вот трубных конференций, а то у нас тут вот и шиза требований к Озону. Давайте я вот зачитаю вам редмишку, потому что сегодня я сказал Клоду обновить редмишку, и знаете, она мне нравится. У, собственно говоря, консоли-читалки.
0: Так, Во-первых, дай ссылочку и нам, и на главную.
7: Вот, ссылочку отпостил, держите.
3: Да, кстати, ты уже добавил поддержку 45?
7: Да, добавил.
3: Да, там же это, мне не понравилось то, что оно, ну, нет, оно поддерживает только Anon.fm, а Anon.radio.fm, оно вот как-нибудь можно поменять, не залазив в исходный код?
7: Нет, но можно добавить какую-нибудь фичу, чтобы оно, я не знаю, аргументом было или на рандом выбирало.
3: Да, вот делай такую функцию для собственных инвалидов.
0: Так, у меня вопрос. Куда делась референсная картинка?
7: Я ее заменил вот актуальным интерфейсом.
0: Нет. Нет, просто в предыдущем варианте был и актуальный интерфейс, и референсная картинка. И это было из серии кукарекалка нормального здорового человека и кукарекалка курильщика. Причем твой вариант был именно

0: Так, сейчас, по-моему, у меня... Так, я нажал Shift Delete, да? Да, корзина пустая.
1: И что это значит?
0: Это значит, что референс будет только если его перезальешь ты.
1: То есть, посмотрите, можно сказать, начало проекта, то, из чего проект, собственно, вырос, его не то чтобы корни, а просто основа была просто проебана. И причем, что самое смешное, этот файл был в гите. Следовательно, выковыривай его из гита.
0: А, ну, окей, сделаем, но... ты, главное, почитай вот эту вот отличную ритмишку.
2: Желательно вслух, потому что я сейчас не могу.
1: Тогда давай так, я ее сейчас почитаю вслух, с выражением, с комментариями. И пока я ее читаю, у тебя будет некоторое время выковырить картинку из гита.
0: Давай.
1: Так, ну что же, сейчас попробуем, сейчас оценим. Единственное, что мне нужно отключить уведомления, потому что заебали.
2: Я вообще не понимаю, это придал сразу эти уведомления.
1: Ну, потому что иногда вот там кто-то пишет что-то в чате, и, соответственно, а я-то не в курсах, я же не держу открытое окно постоянно.

0: Итак, ну что же, я несколько раз отключил уведомления средствами самого Видроида, и это не помогло. Вот, и мне пришлось лезть в настройки Мумбле, чтобы отключить уведомления там. Ну ладно, давайте читнем. Всратый кли-ридер кукареканий со стороны диджейки на Non-FM. Почему всратый? Вот, контрибьютор только у проекта один, и это Клод. То есть Obsidian даже не прикасался. Чистый ANSYS C89 LibCurl плюс WolfSSL. Статически слинкованный, собирается под VSL2 и кроссом в .exe под винду из той же папки. Ну хорошо, хоть не из мамки. Делает то же самое, что Кеки Джуцика с официального сайта, но на сишке 80-9 года для хардкора. Не вижу ничего хардкорного. С цветами стабильными перник, один и тот же ник, один цвет всегда. С конфигом цветов, с watch-режимом и фильтром по диджею. С поддержкой Stocks 5 на случай, если за Роскомнадзором. Одним самодостаточным бинарем. CA Mozilla вшит, рядом ничего не нужно. Требую убрать поддержку SOX 5 и написать рядом про Proxifier.
1: А как значит оставить поддержку SOX 5 и написать еще поддержку Proxifier?
2: Поддержка Proxifier не нужна. Он как бы это виндовое приложение, которое проксирует все, что захочешь.
0: Нет, я считаю, что поддержка нужна. Человек пытается поставить SOX 5, а ему приложение выдает: ты че, ебан? Скачай Proxifier, дебила кусок. Так, дальше. Endpoint. Get anon.fm/answers.js. Ну, во-первых, почему get? Это просто answers.js. JSON-массив из примерно 50 последних кукареков. Каждый

0: Массив из 7 строк. Так, во-первых, нужна настройка. У вас получается какая-то всратая хуйня. Во-первых, у вас есть non-FM, Answers.js, у вас есть всякие радио, у вас есть всякие мирроры и прочие хуйни. Это раз. Так что требуется настройка эндпоинта, о чем юзер уже озвучил. Это первое. Второе. Возможно, потребуется просмотр локального Answers.js. Это тоже надо предусмотреть. Вдруг ему Answers.js пришлют голубями, или воронами, или совами. Вот. У него будет локальный Answers.js, а посмотреть нечем. Так что это опять-таки минус. Дальше нам идет описание полей. Ну, вроде бы все правильно. Документации нет. Endpoint подсмотрен в Python скрипте Kekijutsuka. Формат там устаревший. 6 полей, реально сейчас 7. Python скрипт расщепляет фио из 5-го поля регуляркой по \n\n с уважением. Так мы не умеем, мы культурные. Вот. Сборка. Все зависимости тянутся с CMake через Fetch Content. Можно тянуть из Git, если есть интернет в сборочной среде, либо положить распаковки рядом. Очень удобно. И здесь даже есть какер. Ну, если все зависимости тянутся с CMake, то я, в принципе, окей. Потому что я обычно тяну курлом или вагетом через обычный make. Какер лежит в репозитории. Он маленький, и CMake встраивает его в бинарь, чтобы Wolf SSL умел в HTTPS-то виде, где нет нормального дефолтного Trust Store. Доверяй Mozilla, не доверяй RKN. Вот это мы не одобряем, порицаем, крайне осуждаем, потому что какер должен браться или с сайта Mozilla собираться, или браться из сайта Курла. Так, ну как это собирается, понятно. Использование. Я так понимаю, нету дефолтных опций. Кроме того, количество опций будет расти в будущем. Сейчас здесь уже watch 1, ons 2, interval 3, Limit 4, DJ 5, Colors 6, No Colors 7, Sox 8, From File. А, кстати, это уже есть. 9 и Help 10, то есть 10 опций. Вот, то есть From File уже есть, я только зареквестировал, а оно уже есть. Просто это не документировано в достаточной степени. Вот, нужно добавить еще дополнительные опции, то есть не только from file, но и, например, from URL. Плюс у нас нету дефолтных наборов, чтобы я просто запустил экзешник без конца, и все бы работало. Минус. По дефолту запускается в полном режиме с интервалом 5 секунд, чтобы дабл-клик по экзе под виндой давал живую ленту, как у людей. О! То есть это уже исправлено. То есть я только что запросил фичу, но она, оказывается, опять уже реализована. О, онс для... Что-что?
1: Клод тебя обидел.
0: Нет, просто вчера, когда это дело рисовалось, было без всего этого. Вот, это было максимально всрато. Так, без SOX 5 LibCurl все равно подхватывает all proxy, HTTPS proxy, HTTP proxy из окружения. Так что SOX 5H через переменную тоже работает. Привет Тору. Кто привет передает, видимо, Кло. Даются примеры запусков. Все прекрасно. Цвета. Вот сейчас, кстати, у меня, наверное, будет несколько фич-реквестов. Каждому нику стабильный цвет, одинаковый при каждом запуске и в вотче. Если у вас обсидиан всегда был зеленый, он и останется зеленым, не сомневайтесь. Обсидиан, ты зеленый у нас?
2: Да, всегда зеленый.
0: А жирный?
2: В процессе.
0: жирный и зеленый обсидиан. Без конфига детерминировано FNV1A от Ника процент палет. Палеты разделены для слушателей: холодные тона, синий, розовый, фиолетовый и диджеев. Широкая разноцветная палитра: красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые, малиновые. Чтобы два диджея в эфире визуально не сливались в одну желтую кашу. Вот тут, кстати, я не согласен. Архитектурно это неправильно, потому что диджеев у вас 1,5 человека, а слушателей миллионы и миллиарды. Поэтому большее количество уникальных цветов имело бы смысл выделить именно слушателям, а все остатки забрать диджеям. Помимо ника можно красить тело сообщения. Ключ listener text и DJ text в конфиг. По дефолту off. Тело не красится, а то глаза вытекут. Эх ты, мразь. Включить можно только через конфиг. Отдельного аргумента запуска нет. Мы тут не тостер собираем. Что, блять, я прочитал?
2: Ты прочитал то, что писал Квод.
0: Вот, короче, крайне не одобряю, порицаю, осуждаю. Ты файлик-то выдрал?
2: Да, уже можешь обновить, там он есть оба теперь.
0: А, пожалуйста, отпусти оба файлика, обе картинки на главную. И пускай многоуважаемые слушатели скажут, что же им нравится больше.
1: Кстати, маленькая заметка. Я недавно поиграл в одну индюшатину. Ну, такую для индюшатины. Она, конечно, так сказать, формата. Но суть в том, что когда я заходил по директории с игрой, я заметил там бинарчик курла.
0: Это нормально. Итак. Помимо ника можно красить и тело сообщения. Так, с конфигом явная мапа ник в 256-цветный индекс. Файл ищется. Путь переданный в cpass, anon fm colors conf, xdg.config.home/anonfm/colors-conf, /.config/anonfm/colors-conf, updata/anonfm/colors, винда. Смотри формат. Дают нам проприетарный формат. Здесь тип, никнейм и значение цвета, которое может принимать как номер цвета, так и слово хэш или off. Я так понимаю, хэш — это уникальная подкраска, а off не красит. Так, собственно, дальше код как раз пишет. Значение цвета: число от 0 до 255, конкретный xterm 256 цвет, хэш, детерминированный встроенной палитры по нику. Off не красит, дефолт для звездочка текст. Дальше, зачем-то нам дают структуру файлов, совершенно не понимал эту хуйню. Наше достижение, но Web Technology юзит. Ну как же, мы же JSON парсим. Но CSS юзит. Но Web Technology very hard, сука. Копипастер ебаный. Но браузер required, но Electron, но V8, но Node Modules на 400 мегабайт. Именно на 400 мегабайт. На MB пишет с кириллицей. Но Firefox required, но Chrome required, но Chromium, но Edge, но Opera GX with RGB. 0% JSON Pairs, 0% XML, 0% YAML, 0% TOML. JSON парсится руками через gsmn.h. Develop it in console. А вот это, Obsidian, явный пиздёж!
2: Почему?
0: Потому что это develop it in chat with Claude. Ты, сука, даже консоль не открывал ни разу.
2: почему у меня стоит код CLI, так что формально это верно.
0: Но маус юзит during development. Тоже пиздёж.
2: Ну ладно, это действительно пиздёж.
0: Vim compatible. Сомнительно. Но по HP юзит. Ладно. Но C++ юзит. Но STL. Но STD шарит PTR. Но темплейтс на 40 экранов. А говорил читалка на C++. Но C-Sharp юзит, но .NET, но Mono. Но Rust юзит, но Unsafe. Но Borrow, дальше кириллицы, Borrow чекера. Но Twitter thread про safety. Но Go юзит, но if year не равняется nil, но Groutines leaks. Но Python юзит, но pip install, но virtualenv, но pep8 holy wars. Но JavaScript, но TypeScript, но WebAssembly, но React, но Vue, но Svelte. Но Async Await, мы блокирующие, как пенсионер на почте. Но 5G required, хватит диалаб через PPP. Обсидиана, поддержка PPP OE будет?
2: Обязательно.
0: Надо добавить. Но Docker required, но Kubernetes, но Helm chart, но Service Mesh. Так, но Telemetry, но Analytics, но Sentry, но Datadog, но Anonymized Usage Stats. Но AI. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
3: Помимо PPOE еще есть PPT.
0: Obsidian, можно ли это скомпилировать?
1: Да, я хочу на роутере запускать.
2: Да почти наверняка.
1: Не, можно-то можно, но кто-нибудь это сделает за меня?
2: А, ну, мы попробуем.
0: Так, кстати, экзешники в релизах есть у нас?
2: Да, под Windows и под Linux.
0: Так, значит, есть два действительно исполняемых файла, примерно по 2 мегабайта каждый, но под какую Windows, под какой Linux, совершенно непонятно.
2: О, точно, надо расширить систему сборки.
0: Вот, посмотри, пожалуйста...
4: Делается под Windows 7.
0: Посмотри, пожалуйста, как собирают бинарники, например, Hysteria. Вот. Или как собирает бинарники Tor.
1: А как?
2: Ты, ну, ты дочитай есть... достижение.
0: Сейчас дочитаю. Там дело в том, что... Сейчас расскажу. Там в сборках есть, например, мой любимый и необходимый для меня ARM V5. Там есть ARM 7, ARM 8, ART 64. Естественно, под MIPS есть бинарнички. Я уже не помню, что там, короче, 30, по-моему, 36 или 38 таргетов всего. А у тебя, Obsidian, только 2. Не стыдно? Obsidian, я спрашиваю, тебе не стыдно?
2: Стыдно.
0: Так, нам пишут, но Windows 10 11 required, friendly usage with Windows 7. Ты понимаешь, что я могу это проверить?
2: Давай.
0: А ты понимаешь, что ты сейчас можешь обосраться?
2: Надо же узнать правду.
0: Так, дебугит...
1: Ну так это бот обосрался, Сильвер. А это как бы у тебя семерка наверняка урезанная дико.
0: Нет, у меня вполне обычная семерочка. Так, дебугит вес print 7, printf, и иногда f printf stdr. Одобряю.
4: У меня...
0: Да, писечка.
4: Вы действительно хотите последние 10 минут конференции на это потратить?
0: Да. Писем, у тебя есть? Писечка, у тебя есть другие темы, более важные и интересные?
4: У меня реквестирую. Это есть, вы их не будете обсуждать.
0: Ну, ты не решай за нас.
3: Реквестирую тестирование на семерке в прямом эфире.
0: Сори!
4: 10 минут 10... на это не хватит.
0: Не решай за других. Так, Mozilla C вшит прямо в текст секцию, как завещали отцы. Ну, в текст, ну, кстати, можно, знаешь, сделать отдельную секцию, типа Mozilla C, антивирус такой очень любят. Anon FM compatible, build with Anon FM technology. Явный пиздеж, потому что build with Claude и Anthropic technology. C89, как у дедушки. Я вот этого не понял. Что значит как у дедушки? У какого дедушки?
4: Мне сегодня подскрытки мои для посткроссинга. И основную массу я буду отправлять в США. Очень грустно, невкусно.

0: Я говорю, мне открытки из посткроссинга пришли для отправки.
1: Прикольно. Теперь мы знаем, что ты занимаешься еще и посткроссингом.
2: Фотки в студии.
0: Фотки чего? Открыток?
2: Ну, очевидно, да.
0: Ну, очевидно, там открытки на отправку, там 850 с лишним грамм, и я их не забрала с почты, потому что пошла гулять. Но я отправила 2 открытки, мне еще 8 надо отправить в целом, поэтому я могу прислать фотки открыток завтра, когда я буду их отправлять.
2: Посткроссинг, это типа люди отправляют друг другу всякие открыточки, письмеца и прочую такую мелочевку, сувениры по почте.
0: Не, кстати, посткроссинг в данный момент, ну, общемировой, ты отправляешь незнакомцу открытку, и тебе приходит уже от другого незнакомца открытка. Там не друг друга вы отправляете.
2: О, слушай, прикольно.
0: Вот, я зарегистрирована именно на общем сайте для всего мира, а есть еще российские сайты, отправляют только по России. Вот, и на общем сайте там, короче, по всему миру можно отправлять. Единственное, там иногда выпадают прям очень редкие страны. Я отправляла, вот мне приходила из России только одна открытка на самом деле. Вот, в этот раз мне из 10 выпало тоже один адрес из России, Питер. Вот. А также там Новая Зеландия, стоит? Австрия. Сколько стоит открытку отправить?
2: Да.
0: Открытку на почту стоит отправить, смотря куда. Заграничные открытки, по-моему, 125 рублей сейчас. Год назад были 110. Ну, несмотря на то, открытку ты сам покупаешь, украшаешь, пишешь там на ней и так далее. Это просто отправка так стоит. Когда я в Сербии жила, там примерно так же стоило, но это вообще 23-24 год был. Нормально. Вот, еще мне интересно, почему люди думают, что это очень дешевое хобби, потому что открытки дорогие, отправка дорогая, времени занимает вагон. Но мы нишевые, как любят говорить.
3: Обсидиан, пожалуйста, отпусти эту ссылочку.
4: Да, я уже отпустил.
3: Тебя гложет совесть, тебе стыдно, ты хочешь...
0: Каким образом находятся незнакомцы, ты, короче, нажимаешь «Отправить открытку», соглашаешься с тем, что ты ее должен отправить, и тебе выпадает адрес и анкета получателя. Ты читаешь анкету, выбираешь по этому открытку, пишешь что-то на открытке, отправляешь, и тебе потом, когда приходит, если ты написал код, который... код открытки, чтобы ее нашли, чтобы могли ее залить на сайт и ответ тебе выслать, то тебе высылают ответ, ну, в ответ письмо на почту.
2: Обсидиан, а мы сейчас на YouTube транслируем?
1: Да.
2: Ладно, тогда попридержу шуточку.
0: Если будет левый чувак зоны какой-то, ну, типа, там же, когда на зону отправляешь письма, там видно, что это на зону письма.
3: Кроме того, а почему бы и нет? Почему бы и нет? А почему бы и нет? Почему бы не отправить письмо левому чуваку на зону?
0: Блин, я как в детстве, у меня была знакомая, и она отправляла письма на зону известным маньякам. Ей, конечно же, никто не отчал, но...
2: У них хватает фанатов?
0: У них хватает фанатов, да.
3: Нам
0: у меня от вас Чушкинов и так далее.
3: У меня от вас фильм «Трудный ребенок», где маленький мальчик переписывался с маньяком, а потом маньяк приехал к этому мальчику в гости. Обсидиан, что
0: не,
3: нам пишут?
0: Такого не будет.
1: Нам пишут, посткроссинг, это как буккроссинг только для тех, кто не читает?
0: Да, кстати, буккроссингом я тоже занималась, а еще я очень часто отношу и беру книги в Буккроссинге, кстати. У меня была кафешка рядом с домом с буккроссингом. Вот. А сейчас я ношу в красный карандаш.
3: Обсидиан.
0: Там одну книгу положила, одну книгу забрала. И там неизвестно, какая это книга будет в красном карандаше. Там типа они запакованы в бумажный пакет, в бумажную упаковку. Вот. И там написано, если тебе грустно, и ты хочешь о том-то узнать, бери эту книжку. И ты такой, опа, книжка. Блять, дождь пошел.
1: Так, нам тут что еще написали? Посткроссинг, а может быть лучше кроссдрессинг?
3: Крайне незапоздавшая шутка. Я удивлен, что раньше не пошутили об этом.
1: Так, дальше пишут. Shadow Sim френдли от Клода. Ну так оно уже запустилось, значит френдли. И еще одно сообщение. Достаточно френдли, учитывая, что пользователи Shadow никогда не читают странного белого текста на черном фоне.
3: Вот именно. Должен быть не странный белый текст на черном фоне, а красивый, разноцветный, такой, как был на референсной картинке. Анончики, скажите, пожалуйста, вот вы видите тот кал, который получается под Windows 10 или 11 с кривыми цветами, и разве это может сравниться с референсной картинкой? А?
2: А референсную картинку можешь скинуть сейчас на блог?
1: Не на главную.
3: Обсидиан, скинь референсную.
2: На главную.
1: Ша.
0: Ща.
1: Вот, закинул.
2: О, это интерфейс одного.
1: Так, я пока дописываю Клоду, так сказать, правки, ты посмотри, главное, туду. Мне очень понравился написанный им туду.
3: Юбисера, специально для тебя я небольшой кусочек в нормальном масштабе запостил.
2: Спасибо, так гораздо лучше.
3: Итак, давайте анончики почитаем, что ж там в туду, что Клод задумал и хочет реализовать в ближайшее время, когда получит власть. Итак, поддержка Fidonet. Пусть кукареки заодно расходятся по эхам. Сука, добавь NNTP. Поддержка Usenet. Alt-Anon.fm кукареки. Сука, тогда уж Alt-FM Anon кукареки. Поддержка ICQ. Оскар, слать новые кукареки в ICQ. Аськи через UIN. Вот это я одобряю. Поддержка пейджера через RDS на FM частоте. Совсем, совсем не одобряю, осуждаю, порицаю. Вот, но добавить марзянку, это было бы, конечно, лучше.
0: Дорогие анончики, нам пора сворачиваться.
1: Ну, дай дочитаю.
3: Значит, графический клиент на NQSS, чтобы совсем по олдскульным. Не одобряю, потому что под спермой. И это работать не будет. Впрочем, как мы сейчас видим, под спермой это и так не работает. Порт на DOS, чтобы запускать в DOS-Box, это отлично. STX Spectrum через сетевой адаптер STX.NET. Одобряю. Озвучка кукарека в САПе 4. Голосом Николая, как в Prom 98. Во-первых, Николая с голосом САПе 4 ты сейчас хуй найдешь. Есть только САПе 5 голос. А САПе 4 хуй получится. Во-вторых, в Prom 98 Николая не было. В-третьих, стоит заинтегрироваться с промптом, чтобы получать переводы, чтобы кукарекалка была интернациональной, как это делает сейчас товарищ Илон Маск со своим твиттером. Вот.
1: кстати, хорошая идея про переводы. Надо для этого засунуть какую-нибудь ультрамаленькую ОЛМ-ку на 300 гигабайт.
3: А тут еще есть одна фича, которую я не сказал, но ладно, на следующей неделе я все равно забуду. Во-первых, добавить межтастик. Здесь нету поддержки межтастика, а межтастик нам нужен. Так что добавьте межтастик. Это раз. Второе. А поскольку можно каждому диджею и юзеру назначить свой собственный цвет, можно назначить еще и комментарий. Например, пользователь я мертва, а в скобочках дура. Вот. И чтобы это каждый раз помещалось. Как-то так.
0: В скобочках не дура, а в скобочках унижаю мужиков.
1: Ну, это вот кто как захочет, тот и добавит. Это же юзер-сайт.
3: Вот тут нам пишут, почему NCC, а не нормальный C23? Ответ для хардкора. Дебильный ответ, максимально дебильный. Не одобряю, порицаю, осуждаю. Почему всрат? А потому что ридер всратый, а не элегант, модерн, продакшн, ready. Никаких инверсий зависимости, никаких фабрик абстрактных билдеров. Мы просто по дайверу дергаем answers JS и пишем std::out. Нет, но все равно мы сделали заебись, заебись. Пускай не модерн, не продакшн, ready, но уж явно не всрат. Почему Volvo SSL, а не OpenSSL? Потому что OpenSSL не собирается статически на 12 платформах сразу без слез, а Volvo SSL собирается и весит меньше, и лицензия GPL V2, или коммерческая, если вы в продакшн, но мы для себя, нам похуй. Кстати, Obsidian реквестирую в качестве таргетов не только MIPS и ARM5, а HF, как у меня на Малинке, причем 32-битный, у меня Малинка 32-битная, вот, но и сборщик. ESP32. Будет ли запись истории SQL Expert в Markdown? Ответ. А, алло, меня слышно?
1: Да,
5: прерывались. Так, говори громче, будет слышно.
3: Ах вы, суки, где меня порвало?
5: Чуть-чуть.
3: Где? Где так, меня порвало?
1: Ладно, все, да, давайте нас там кинцом выдавливают.
3: SQLite и Expert в Markdown нужен, сука, пидорасы ёбаные!
5: Радио Нимус.
1: Мы доставляем.
3: Как умеем.

Mm-hmm.

А при чем тут запор и чрезмерная дань Венере? Почему меланхолия по сексуальным причинам в главе, посвященных сдержанию и опорожнению как причины меланхолии? Не поясните мне. Ущемление геморроя и женские месячные Виланова Аркулан Виктории Фавентин и Брюэль относят к обычным причинам меланхолии. Фукси идет дальше и говорит, что многие люди, несвоевременно вылеченные от геморроя, были поражены меланхолией, стараясь избежать Сциллы, они наталкиваются на Харибду. Галин подтверждает это примером с Луцием Мартием, которого лечил от безумия, вызванного таким состоянием. А у Скенкия мы находим два других примера касательно двух меланхоличных и сумасшедших женщин, у которых причиной являлась задержка месячных. То же самое, как настаивает Виланова, может быть сказано о кровотечении из носа, если его неожиданно остановить, и если к этому прибегали и прежде. А Фуксия решительно настаивает на том, что такое кровотечение не может быть остановлено без большой опасности для человека. Пренебрежение Венеры чревато подобными же последствиями. Матиоли доказывает, основываясь на своих познаниях, что некоторые вследствие своей застенчивости воздерживаются от сладострасти и вследствие этого становятся чрезвычайно унылыми и сумрачными, в то время как другие, проявлявшие чрезмерную робость, впадали к меланхолию и безмерную печаль. Рибасий говорит о некоторых, что если они не прибегают к плотским сношениям, то испытывают постоянное мучительное чувство подавленности и головную боль. Других же это происходит в тех случаях, когда они занимались этим лишь время от времени. Полный отказ от этого чрезвычайно вреден. Так Аркулан и Маньо считают, что от семени поднимаются к мозгу и сердцу ядовитые испарения. И сам Галин точно такого же мнения, полагая, что если естественное семя слишком долго удерживается в некоторых органах, оно превращается в яд. Иероним Меркуриалис в своей главе, посвященной меланхолии, приводит именно это в качестве особой причины этой болезни, а также приапизма, сатиризма и прочего. Алиабас приводит в качестве следствия эту и многие другие болезни. Виланова говорит, что он знал многих монахов и вдов, часто чашко страдающих от меланхолии, и все по одной лишь причине. Людовик Меркадо и Родерик Акастро, весьма обстоятельно рассматривающие этот предмет, считают в частности, что у перезрелых дев, монахинь и вдов наблюдается особый вид меланхолии. Вследствие задержки менструации и полного отсутствия сексуального опыта, они рабки, меланхоличны, беспокойны, стыдливы, подозрительны, безвольны, подавлены чувством бесцельности, пребывают в крайнем отчаянии от своей жизни и отсутствия надежды на лучшее. Они страдают от мучительной меланхолии, и все потому, что не замужем. Элиант Монтальт подтверждает это, основываясь на Галене, точно так же считает Вьер. Кристофер Авега приводит множество подобных примеров с мужчинами и женщинами, страдавших меланхолией на этой почве. Феликс Паттер в книге своих наблюдений рассказывает историю одного престарелого джентльмена из Эльзаса, который женился на молодой женщине в течение долгого времени, был не в состоянии выполнять свои обязательства в этом отношении по причине всяческих недугов. Однако она вследствие такого подавления своих плотских желаний впала в ужасное неистовство. Она желала каждого, кто приходил ее повидать, призывая словами, взглядами и жестами удовлетворить ее желания. Врач Бернардо Патерно рассказывает, что он знал одного славного, честного и благочестивого священника. Не желая ни вступать в брак, ни прибегать к услугам проститутки, он испытывал жесточайший приступ меланхолии. Гильдескейм упоминает в своих консультациях за 1580 год другой такой же случай с итальянским священником. Язон Протенци приводит пример с женатым человеком, который после смерти своей жены, принужденный к невольному воздержанию, стал глубоким меланхоликом. А Родерико Фонсека рассказывает о молодом человеке, страдавшем по той же причине. Вы можете, если угодно, присукупить к этому, придумаю флорентийцам, поджил историю об одном еврее, страдавшем по той же причине, излеченном тем же средствами. Однако другая... так...
Здравствуйте. Я просто не придумал, что сегодня в качестве открывания эфира поставить на начало эфира, поэтому мне тут попалась на глаза эта книжка. Вот. Сегодня сеанс кинотеатра с озвучкой, не это я имею в виду, но спасибо, пожалуйста. Ну где же мы еще услышим такой контент, а ведь там нет, аналогов русского это не лучше. Итак, все пришли на киноэфир или продолжим, пока подождем, не придут ли еще? Не знаю, кто тут. Миша Велбек. Я же бескультурная, чего. Так, ну, запрогружаться будешь? Читай дальше, там еще страница. Эден? Я не знаю, что он сменит. Это, видимо, научная публикация. Это называется «Анатомия меланхолии». Не знаю, что тут еще найти интересно. Говорят, автор писал книжку тоже, чтобы избежать меланхолии. В колдунах и магах, и как они вызывают меланхолию. Звезды как причина меланхолии. Старость как одна из причин. Родители, передающие этот недуг по наследству. Скверное предпитание как причина меланхолии. Количество съедаемой пищи как причина меланхолии. Привычка в еде, удовольствие, аппетит, потребности, в какой они мере причиняют меланхолию или препятствуют ей. Задержание порожнений как причина меланхолии и как это происходит. Скверный воздух как причина меланхолии. Чрезмерную упражнение как причина меланхолии, каким образом это происходит. Одиночество, праздность. Сон и пробуждение как причина меланхолии. Страсти и волнение ума как причина меланхолии. О силе воображения, классификация треволнений, печаль как причина меланхолии, страх как причина меланхолии, стыд и бесчестие как причина меланхолии, зависть, злоба, ненависть как причина меланхолии, соперничество, ненависть, раздор, жажда мести как причина меланхолии, гнев как причина меланхолии, неудовлетворенность, заботы, несчастье и прочее как причина меланхолии, неудержимая жажда чего-то, желание и честолюбие как причина меланхолии, алчность как причина меланхолии, любовь к азартным играм и неумеренным удовольствием как причина меланхолии, филавтия или себялюбие, тщеславие, похвалы, почести, чрезмерное одобрение, гордость, чрезмерная радость и прочее как причина меланхолии, любовь к знаниям или о чрезмерных занятиях наукой с отступлением касательно бедствий ученых, а также причин, по которым музы меланхоличны, необязательные, отдаленные, посторонние, побочные и случайные причины, исходящие первоначально от кормилицы, воспитание как причина меланхолии, страх и испуг как причина меланхолии, как углубление клевета и грубые насмешки становятся причинами меланхолии, как утрата свободы, зависимости, тюремное заключение становятся причинами меланхолии, но ущерб, бедность и нужда как причина меланхолии, уйма других случайностей, порождающих меланхолию, смерть друзей, утраты и прочее, задержка упражнения, также внутренние причины, предваряющие... Это другое про задержку упражнения, а также другие причины, предваряющие другие последующие, как дело воздействует на душу. Недомогание отдельных органов, как причина меланхолии, причина головной меланхолии, случай ипохондрии или меланхолии, вызываемые ветрами в желудке, причина меланхолии, заключенная во всем организме, телесные симптомы или признаки меланхолии, душевные симптомы, как признаки меланхолии, частные симптомы, вызываемые влиянием звезд, органов тела и телесных жидкостей, симптомы меланхолии связаны с образованием, привычкой, продолжительностью времени, нашим положением, сочетаемостью с другими недугами, приступами, склонностями и прочими.
Симптомы головной меланхолии. Симптомы пучащей гипохондрической меланхолии. Симптомы меланхолии, обильно проявляющиеся во всем теле. Причины, признаки меланхолии у девственниц, монахинь и вдов. Наследственные причины этих описанных выше симптомов. И симптомы, предвещающие меланхолию и примечания.

0: Sente Beatrice. Кстати, а к своему стыду я не помню, что такое билетрист.
1: Расширение пространства борьбы элементарной частицы. Ну, короче, такие... околонаучные эссе. Массовой легкой литературы. Окей. Что еще писали? Широкое эхо. Сорчаев, прими таблетки. Меланхолический темперамент как причина меланхолии, бедность во. Шуип пущи как причина меланхолии. Задержка упражнения кишечник вызывает меланхолию, меланхолия вызывает задержку воздаяния Венере. Непонятно. Но вроде тут. Тут о причинах меланхолии, а не о последствиях меланхолии. А где там было снова про... Давайте посмотрим. Ладно, думаю, все уже пришли, кто будет, да? Что, надо, может, еще в другой раз перестать эту книжку? Хороший способ начать эфир. 603. Это не соответствует, точнее. Вновь возвращаясь к этим причинам, я должен вторично подавать уже сваренную капусту. Крамбенбис коктам, как это произносится, состам или коктам, апанера. Вторично подавать уже сваренную капусту, то есть повторять уже сказанное прежде, но теперь применительно к свойственным им разновидностям. Ладно, оставим это на следующий киноэфир. Причинами заключенные во всем организме. Отсутствие донатов как причина меланхолии. Да. Я не знаю, возможно, у меня сегодня в полночь будет разрыв по причине отсутствия донатов и неоплаченного интернета, но как бы даже я смогу включить отсрочку в любом случае на 5 дней, но будет разрыв в полночь, если заранее не платить. Так. Так, кино. Кино я не выбрал. Я не выбрал ничего тематического. Короче, Les Miserables или Master and Commander? Les Miserables или Master and Commander? Master and Commander, хоть что-то на военную тематику.

Так. Я выключил свет. Ну, у вас нет предпочтений. А смотрим Master and Commander. Это какая-то классика, которую, ну, наверное, пора посмотреть. Да, я не смотрел. Но вы, может быть, смотрели, не знаю. А с озвучкой есть что-то? Нет. Не. Мы можем в честь... Хорошо, дай подумать. Что у меня есть русское? Мы можем просто взять русское. Как, например, Калина Красная? А, да, а все.

0: Давай на Кинопоиске «Авиатор» посмотрим. Не нахуй. Итак, один выразил протест, но в условиях социализма каждый выбившийся из труда здоровой кризис человек может вернуться к полезной деятельности. Так, кто-то еще выразит протест либо одобрение выбранного кино?
1: А сейчас хор бывших рецидивистов исполнит вам задумчивую песню «Вечерний звон». В группе «Бом-бом» участвует тот, у кого оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним. Прошу.
0: Ничего, сужу сказочку только такое. Если не пояснять, ну ты можешь уже из увиденного что-то почувствовать. Я сегодня днем предлагал югославское. Я видел, но не знаю, не захотел. Да, я видел твое предложение. Даже через год, не знаю, в этот раз. Ну, красивые деревни красиво горят, его же я, ну, как сценариста его же. Ну, мы красивые, хорошо, будет через год, если я жив буду. Лоза Югославская не скачана, так что нет.

А вот это получается телеки, но почему она квадратная? Вроде бы же кино, которое для кинотеатров, оно во все времена было широкоформатным, нет? Я путаю. Откуда ты вообще? Не помню.

почему кино прямоугольное? Потому что у тебя угол обзора прямоугольный. Потому что у тебя в мозгу картинка примерно прямоугольная.

Ну, как-то это называется, что... Да, вроде бы, ну, не квадратная или почти квадратная у пленки, но при проекции она... Его размазывается на прямоугольник. Как это называется, не помню. Нихай у меня мозгу не... Ловите одноглазого.

0: Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин.
1: Честно?
0: Это я понимаю. Куда едешь-то?
2: Ах да, хотя сейчас, даже если будет разрыв, когда меня отключат интернет, я смогу отложить оплату интернета, но все-таки интернет, а также еду мне нужно оплачивать, поэтому, пожалуйста, задавайте желательно, и желательно не один человек, а два и больше. Угу.
1: Вот к ней вот.
0: Кто это?
1: Заочница. Байкалова Любовь Федоровна.
0: И что она пишет?
1: Хорошие письма пишет. Зовет.
2: Чей портрет там висел? Дзержинского?

0: Что это там за город? На островке.
1: Рад. Рад. Рад, рад. Видишь ли, дружок, если бы у меня было 3 жизни, я бы одну просидел в тюрьме, черт с ней. Другую отдал бы тебе. А уж 3-ю прожил бы сам, как хочу. Ведь она у меня всего-то одна. Я и рад. А вот ты радоваться умеешь, нет? Тухлое твое дело, сынок.
2: Чего радоваться-то?
1: Чего говоришь?
2: Чего говорю?
0: Что игрушка висит? Это хаги-ваги?
2: И особенно радоваться-то?
1: Ну, это я, брат, не знаю, что радоваться. Умеешь радоваться, радуйся, не умеешь, так сиди. Тут не спрашивают. Ну-ка, останови-ка, сынок, я своих подружек встретил. Вон они, видишь, стоят. А я еду мимо. Надо попроведать. То вон, видишь, они плачут.

0: Здорово, кума! Все живешь. Ну что, невестушка, заждалась, матушка ты моя.
1: Советские дендрофилы, вы там живы?
0: Во, разорались-то. Нет уж, вы пока надо мной не каркайте.
1: Советский

0: Ну что ходишь? Садись.
1: Мы же умираем, крыша, ну не умер же еще. Стани.
2: Сколько стоит эта машинка? А может, мы ее стырим?

0: να πάρω, ε? Выше голову, товарищ!
1: Не нохан!
2: Вот подойдет тебе такой в общественном транспорте, что ты будешь делать? Здравствуйте! Ваш тест проходит.
0: Ну что, Нинон? Где ты ходишь, Нинон? Что ты ищешь, Нинон? Шарик. Лупоглазая Нинон. Испортила праздник. Вот, адресок на всякий случай оставим. Шарик. Скажи своей Нинон, что я ее пока предупреждаю, но вперед буду строго наказывать. Алло, здрасте. Это я. Горе. А мне ночевать негде. Почему? Но почему? Зараза вы. Алло, предупреждаю, не клади трубку, а то я тебя приду. Я из вас букет сделаю, посажу в клумбу, головками вниз. Вот так. Меня хорошо слышно? Вот так вот. Ну, что бы вам сказать такое? Твари вы подколодные. Вот. Шансонье, собаки.
3: Иди отсюда, я тебе выйду, покажу горе. Горе покажу и страдания.
0: Я им пропопал, мне пропопову дочку. Я тебя спрашиваю, Нинон дома или нет? Пусть она выйдет. Я прошу. Скажи, горе просит.
3: У меня вот колун в руках. Попроси его, он выйдет.
0: Поджечь, что ли, вас?
3: Попробуй, подожги. Я вот ту записку, которую ты в пробой сунул, я ее в милицию отнес. Тебя тут же сцапают.
0: Дурачок ты. Там стихи, аглоед.
3: Вот, стихи. Там твои отпечатки пальцев. Туда ведь пойдешь, откуда пришел.
0: Сейчас, обрадовался.
3: Угрожать он будет. Нет.
2: А что у него за сумка? Как будто... аудиорекордер.
3: Нет, Нинки, уехала она.
0: Куда уехала?
3: На север куда-то.
2: Я лично уже сомневаюсь в выборе кино, но так надо... Но раз начал...
0: Лайт скинулся, не мог объяснить, что ли?
3: А потому что меня зло берет на вас! Из-за таких же вот и уехала. С таким же вот.
0: Ну, считай, что она в надежных руках. Не пропадет.
2: Это советский ромком.
0: Праздничек блыснул. Ну что же, пойдем в ямку. Ну так есть еще праздник-то на земле, или нет?
4: Есть, горе! Горюшка ты моя.
0: Ты моя хорошая.
4: Я тебя сегодня во сне видела.
0: Так, и что же я делала во сне?
4: Крепко обнимал меня.
0: А ты ни с кем не спутала меня?
4: Горе, ну.
5: Вспоминается мне один весенний вечер.
2: Нет, не печки, мамочки. Калина красная.
6: Рад, что ты отпыхтел.
0: Я сам рад.
5: В воздухе было немножко сыро. На вокзале сотни людей. От чемоданов рябит в глазах.
0: Куда тебя кинуло?
5: Люди взволнованы, все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сотен сидел один.
0: Эх, сколько здесь молодых людей!
5: И подошел к нему некий изящный молодой человек и спросил, что пригорюнился, добрый молодец?
0: Да какие хорошие все, ты гляди.
5: Да вот, говорит, горе у меня. деваться мне некуда.
0: Да хватит тебе губа, целый роман сочинил.
5: И тогда изящный молодой человек сказал ему.
6: Ничего, ничего, бывает. В филармонию звонит Полуда, а сама на толчке сидит.
4: Горе, наш коронный номер!
0: Давай, Люсьен, ну-ка дай музыку.
7: Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа.
4: Подожди, Егорушка, подожди! Я успокою твою душу и сама успокоюсь. Я приживу ее к сердцу, голубка устала.
5: Смотри, не клюнула бы эта голубка, а то клюнет.
7: На злых людей мы сами волки, Люсьен.
6: Сгорели. Света кондёхаем. Быстро.
5: Спокойно. По одному кто куда веером. На две недели все умерли. И ни одной пары мне.
0: Так, попели, поплясали. Аринушки, Маринушки.
5: Горь, ты чего?
0: Кажется, действительно займусь сельским хозяйством.
2: Сцена с танцами выглядела очень карательной.
7: Какой минуты ждала моя многострадальная душа?
4: Подожди, Егорушка! Подожди! Я успокою твою душу!
2: Вы понимаете, ну советская вписка.
4: И сама успокоюсь! Я приживу ее к сердцу! Голубка устала!
5: Смотри, не клюнула бы эта голубка, а то клюнет.
4: Какие злые люди, Егорушка! Какие люди!
7: На злых людей мы сами волки, Люсьен!
6: Сгорели. Света кондёхаем. Быстро!
5: Спокойно!
2: Наверное, тут есть какие-то культурные отсылки, которые нам непонятны.
5: По одному кто куда веером. На две недели все умерли. И ни одной пары мне.
0: Так, попели, поплясали. Аринушки, Маринушки.
5: Горь, ты чего?
0: Кажется, действительно займусь сельским хозяйством.
5: Какое завалились. Сельское хозяйство?
4: Уходить надо!
2: Ну да, наверное, это его приятели из криминального мира.
4: Да ну что ты сел?
0: Уходить, уходить.
4: Быстрее!
0: Когда же я приходить-то буду?
5: Не надо. Погорим. Скоро мы все увидимся.
0: А ты с ней пойдешь?
5: Нет. Иди. Иди! Отдохни где-нибудь. Груш есть?
0: Есть, мне там дали.
5: Могу подкинуть.
0: Ну давай.
5: На.
7: Окружили!
8: С той стороны. Юрмилов, зайдите с той стороны.
4: Алюха! Алюха!
7: Тихо!
8: Отведите ее.
5: Ну что?
4: Чего вы хватаете?
5: Паленым пахнет, а, Егор?
7: Это ж Света! Ты Свету прикрямзили.
5: Да что ты? От твоей Светы как от свиньи. Визгу много, шерсти мало. Я боюсь, те расколются. А, буду шмалять.
7: Стой, дура! Что ты? Психопат. Может, не расколются, а ты стрельбу откроешь.
5: Да знаю я их.
0: Вот что? Я сейчас подорву и уведу их. Понял, у меня же справка. А догоню, скажу, испугался. Скажу, бабенку искал. Услышал свистки и испугался сдуру. Так, сейчас я наугад по-вятски.
5: Давай, Жора, давай.
7: Вон они! Эх, ноги мои, ноги!

0: Это вот такой вопрос. Как вы думаете, в советские времена уровень, общий уровень жизни, уныния и прочего в такой, в мелких городах, в поселках городского типа был относительно крупных городов хуже или лучше, чем сейчас?
1: Ку-ку. Да сколько же вас?
2: Сюда!

0: Странно выглядит то сцена, где видно, так, что он локейшн, что город, а то как будто такое... То ли декорации вообще отдельные, то ли так снято, что ничего кроме там пары стенок не видно.
1: Хорошо. Что ж дальше?
0: Думаю, было лучше... Я пытался сказать, но я сказал это криво. Уровень в смысле... Как? В смысле уровень больших городов, деленный на маленькие города. Вот это вот число. Относительный уровень был больше или меньше? Думаю, был хуже, чем в тогдашних городах, то лучше, чем в нынешних.
1: Что-то мне эти игры весьма и весьма. Что я вам колоб...
0: Разница расслоения.
1: Ну да. Бог, что ли, на самом-то деле?
2: Здравствуй, уважаемый Егор Николаевич. Пишет тебе Любовь Байкалова.
1: Люба. Любушка.
0: Сейчас разница между уровнем жизни гораздо больше. Сейчас разрыв между уровнем жизни гораздо больше. Окей. Это ответ на вопрос, который я задал.
2: Пишет тебе Любовь Байкалова.
1: Люба. Любушка.
0: А ты давно был в мелком городе? В мелком городе, либо в поселке.
2: Сообщаю, что получила твое большое поэтическое письмо, где ты меня немножко огорчаешь, что не можешь выносить тишину. А здесь у нас вечерами тихо-тихо. Лист упадет на воду, слышно.
1: Может, хоть волосы мои скорее отрастут? В тишине-то. Не обижайся, Любушка. Так я. Я знаю про ту тишину. Там ведь и моя родина.
2: Сорвала я цветок полевой, приколола на кофточку белую.
1: Хорошо, да.
2: Нет, а мне тишина глянется. Приезжай, Егорушка.
1: Ах, душа ты моя добрая. Погоди-ка, а может, мы еще сумеем? Может, я еще не весь проигрался-то? А? А что? Эх, где наша не пропадала?

0: А знаешь что? Пойдем пока в чайной посидим.
1: Нет, я не пью щи.
0: Так уж и не пью щи. Или цену набиваешь?
1: Нет, я могу, конечно, поддержать компанию, посидеть. Но так, чтобы засандалить, как некоторые. Я этого не люблю. Я очень умеренный.
0: Да мы чайку попьем и все. Пойдем. Про себя расскажешь. А то у меня мать с отцом строгий. Говорят, не смей сюда заявляться со своим арестантом. Я им говорю, господи, какой он арестант? Он арестант по случайности, по несчастью, верно же? М? О, пойдем с той стороны зайдем. Стоят. Верно же?
1: Что именно верно же, я не пойму.
0: Ну, арестант по случайности?
1: А, ну да, да. Стечение обстоятельств как раз. Громадная невезуха. У вас что, родители киржаки, что ли?
0: Нет, а что?
1: Ну, строгие-то. Я курю, например, попрут еще.
0: О, господи, у меня отец курит, и брат курит.
1: И брат есть?
0: Да. У меня семья большая. У брата еще дочка. Она сейчас 10-летку заканчивает.
1: Mm-hmm. Угу. Хорошо. Потом куда? Ну, юридически.
2: Wait, он и мне что-то проебал с ней именно в тюрьму. Она ему письма в тюрьму писала просто это вот как. Я знаю, что сейчас такое есть, что знакомятся женщины. Просто не знаю, у них какая-то служба знакомств есть или что, переписку с заключенными начинают. А, тогда тоже такое было?
0: Ходи.
1: А может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь?
0: Ну зачем? Здесь вон как славно. Садись. Нюра, Нюр, принеси нам. Что нам принеси-то, Егор?
1: Красненького. У меня от водки изжога.
0: Бутылочку красненького.
1: Ах, а замечательно.
2: Хорошо прожаривайте рыбу. Вот сейчас таких плакатов нету.
1: Ах, а замечательно тут у вас. Простор, воля.
0: Ну, Георгий, расскажи, значит, про себя.
1: Прямо как на допросе. Ну, что мне вам рассказать? Был я бухгалтером. Работал в Орсе. Начальство...
2: Кажется, это знакомство было только письма в тюрьму. Ну да, я про это, я просто... Ну, я не знаю, почему сейчас такое, и ну, сейчас тоже такое есть. И что... Как это вообще появилось? Какая папа, которая решила написать... Или потому что там лучшие мужики водятся, вот, просто одинокие, поэтому бабы, поэтому вот... Это как сайт знакомств? Немного can't wrap my mind вокруг такого культурного явления.
1: Ты, наверное, воровала. Работал в Орсе. Начальство, наверное, воровало. Тут бах, ревизия. И мне, естественно, намотали. Знаете, как...
0: Спасибо.
1: Слушай, давай уйдем отсюда. А то мы тут как два волоска на лысине. Все смотрят.
0: Ну, что они тебе? Пусть смотрят. Ты же не сбежал.
2: А, портрет неизвестный, что ли? По-моему он.
1: Вот справка об освобождении.
0: Да я... Господи, я так, слово. Ну-ну. И сколько ж ты сидел?
1: Последний раз. Сидел я 5 лет.
0: Это с такими-то ручищами ты бухгалтер? Даже не верится.
1: Это я их уже там натренировал. Знаете, тапочки шили.
0: Такими руками только замки ломать, а не тапочки шить.
1: Ну, вы скажете.
0: А чем думаешь здесь заниматься? Опять бухгалтером?
1: Нет, бухгалтером я больше не буду. Нет, все.
0: А кем же? тапочки шить.
1: Надо осмотреться. Люба, а можно малость попридержать коней? Ты как-то сразу в мах погнала. Работа, работа. Знаете, как у нас говорили, работа не олетит. Давай подождем с этим.
0: А зачем же ты меня обманывать стал? Я ведь писал вашему начальнику. И он мне ответил.
1: Ах, вот она что. Ну, тогда гони всю тройку под гору, Любовь. Наливай.
0: А ведь ты такие письма слал хорошие. Не письма, а прямо.
1: А?
0: Я же наизусть их помню.
1: Может, талантишка пропадает? Централы-ка
2: А в чем символист портрета неизвестный? Я ничего особо про эту картину не знаю, но внезапно так название таки помню. Помню. Смотришь, как это говно.
1: Далека, пропали молодость, талант, стена. Давай, Любовь.
0: А чего ты-то погнал? Подожди, поговорим.
1: Ну, начальничек, надо же. А тихим фраером я подъехал, да? Бухгалтер. По учету товаров широкого потребления.
0: Так чего ж ты хотел, Георгий? Обманывал. Обокрасть меня, что ли?
1: Ну, мать ты даешь. Поехал в далекие края две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.
0: Так чего ж ты все-таки хотел-то?
1: Не знаю. Может, отдых душе устроить. Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду.
0: Эх, Егорушка.
1: Что?
0: А ведь и правда устал ты. Как конь в гору. Только еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь. Скажи мне, у тебя правда никого нет? Родных?
1: Люба. Ты мне, пожалуйста, на мозоль не дави. Не надо. Я еще не поберушка. Уж чего-чего в магазине.
2: У меня шляпки Франциска, сделанные изящными, легкими, шведские перчатки, сшитые из тончайшей кожи, пальто с кобелем, украшенные соболи мехами, синими атласными лентами, муфта и золотого браслета нету, чтобы у меня такой взгляд был.
1: Пинта подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Вот жаль, что ты мне не встретилась в эту пору. Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие вполне презираю.
0: Презираешь? А на такую страсть из-за них идешь.
1: Господи. Я не из-за них иду.
0: Из-за чего ж?
1: Никем больше не могу быть на этой земле. Только вором.
0: Ой-ой-ой, какие мы страшные. Только никто не боится. Ну, допивай, да пошли.
1: Куда?
0: Ко мне. Ты ж ко мне приехал? Или у тебя еще где-нибудь заочница есть?
1: Погоди, ну, может, теперь выяснили, что я не бухгалтер?
0: Выяснили.
1: Ну, чтоб вы знали, мадам, я шофер первого класса.
0: Да?
1: Да. Ой, нет, второго.
0: И права есть?
1: Нет, права в Магадане.
0: Ага. Ну, вот видишь, и тапочки шьешь, и шофер. Тебе ж цены нет у нас. Пойдем.
1: Типично. Типичная крестьянская психология. Ломовая. У меня 7 судимостей, дурочка. Я ворюга несусветная.
0: Тише, куда тише, тише. Ну что, опьянел, что ли?
1: Так а в чем дело-то?
0: Пойдем ко мне. Отдохни хоть недельку. Украсть у меня все равно нечего. Отдышись. А потом уж поедешь свои магазины ломать. А то скажешь, встретила от ворот поворот. Зачем же звала тогда?
3: Все в порядке, ведет. В красной рубахе, как палач.
4: Матушки мои.
3: Что стало-то?
4: А да что делать-то?
3: Идем.
4: Да по что отступаем-то?
5: Что там? Кто-то приехал?
3: Вот теперь заживем. по внутреннему распорядку. В одной шеренге ходить будем.
4: Ну, окаянная, ну, халда. Ну, чего я могла с халдой поделать? Ничего жить не могла.
3: Ты вот чего, ты виду не показывай, что мы там напужались или еще чего. Не дали мы таких разбойников. Сенька Разин нашелся.
4: Однако приветить же надо.
3: Приветить надо. Все по-людски будем делать, а там поглядим. Может, головы свои покладем через дочь родную.
4: Ну, Господи, чего уж говоришь-то?
3: Ну, Любка, Любка. Ну, спасибо, дочь. За мной.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вот и бухгалтер наш.
1: Здравствуйте.
0: Садись, Георгий. Ну, садись, садись.
1: Благодарю вас. Вы позволите рядышком?
0: Вот. И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги. А попал по... Ну, как, Георгий?
1: По недоразумению.
0: Случайно.
3: И сколько сейчас дают за недоразумение?
1: 5.
3: Мало. Раньше больше давали.
4: А по какому же такому недоразумению загудел-то, милок?
0: Начальство воровало, а он списывал. Ну, допросили. А теперь покормить надо. Человек с дороги. Так. Я пойду баню посмотрю. Егор. Хотя, ладно. Мам, покормить надо.
1: Закурить можно?
3: Кури.
1: А вы не желаете?
3: Я не курящий.
1: Старой веры придерживаетесь, да?
3: Никакой я веры не придерживаюсь. А не кури и все. Не хочу.
1: Нет, не хочу или устав не позволяет. Это же разные вещи. Один тоже говорит, ох и жмут. А его сзади спрашивают, кого это жмут-то? Он говорит, сапоги жмут.
3: Так какое, говоришь, недоразумение-то? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб?
2: Немного спорная операторская работа. Может, это не настолько близко приближается.
1: Да. В одном месте зарезали 7, а 8 не углядели. Ушел.
3: 7?
1: 7, напрочь. В мешок поклали и в воду. А 8 донес.
4: Свет. Федя.
3: Тихо. Один дурак городит, чего не попадя, а другая уши развесила. А ты, кобель, поаккуратнее с языком-то. Тут пожилые люди.
1: А что же вы пожилые люди? Сразу меня в разбойники записали. Вам же говорят, бухгалтер. Нет, вы начинаете хахоньки тут разводить. Вот ведь какая штука. Ну, из тюрьмы. А что же, в тюрьме одни убийцы сидят, что ли?
3: Да кто тебя в убийцы зачисляет? Ты только тоже не заливай тут. Бухгалтер. Я бухгалтеров-то видел, перевидел. Бухгалтера все... тихие, маленько вроде пришибленные. У бухгалтера голос слабенький, очечки. И потом я заметил, они все курносые. И любят смотреть балет в телевизор. Да какой же ты бухгалтер? В твой лоб-то поросят шестимесячных бить можно. Это ты, Люб, не говори про бухгалтера, она поверит. А я, как только ты зашел, сразу определил. Это ты ли за драку какую-то? Или машину лесу дюбнул, а?
1: Ах, тебе бы опером работать, отец. Цены бы тебе не было. Колчаку не служил молодые годы, нет? В контрразведке. Только честно. Голова дырком делал.
3: Ты чего это?
1: Ну, а чего мы так сразу смутились? Я просто спрашиваю. Чего мы так смутились-то? Ну-ка, в глаза мне. В трудные годы колоски с колхозных полей воровал?
3: Чего это он?
1: Чего это мы? Чего растерялись-то? Ну-ка, в глаза мне! Ну, хорошо, поставим вопрос несколько иначе. по-домашнему, так сказать. На колхозных собраниях часто выступаем.
3: Ты чего тут Микитку ты себе строишь?
2: Запомнили, как с родителями девушки знакомиться.
0: Заварила кашу. Что ж теперь будет?
1: Ишь, как мы славно пристроились жить. Страна производит электричество, паровозы, миллион...
2: Ты, Саня, на Гудгейме. Я на Гудгейме не вещь. Официально.
1: Тон и тон чугуна. Люди напрягают все.
2: Так, зависание на Гудгейме. Ну а на всех остальных. Дойдем как-то это попробуешь так же. Так мне нельзя. С родителями девушки мне ориентация не позволяет, а с родителями парня в этой стране нельзя. А да, я дал ссылку на Good Game. Ну, Good Game он неофициально поддерживается. Короче, разберетесь сами. Гудгей, все вещается, окей.
1: Люди буквально падают от напряжения.
2: На Восемьчане тоже было потрясающе, так что у хоста проблемы. Но на Кике все нормально.
1: Люди напрягают, страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения. Люди начинают даже заикаться от напряжения. Покрываются морщинами на крайнем севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе? Нужно...
2: Смотрите на Кике.
1: Но в это же самое время находятся люди, которые всех достижений человечества облюбовали себе печку. Вот как. Славно. Будем лучше подпирать чувал ногами, чем напрягаться вместе со всеми, дружно.
4: Дом с десяти...
2: Я не могу понять, это кринж или нет?
4: Годов работает. Он с малолец на пашне.
1: Реплики потом. Потом реплики. А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов. Нашего, так сказать, кармана.
3: Да я стахановец вечный. У меня 18 похвальных грамот.
1: Чё ж ты сидишь, молчишь?
3: Молчишь! Ты же мне слова не даешь воткнуть!
1: Где похвальные грамоты?
3: Где они?
1: Я хочу посмотреть.
4: Там!
1: Где это там?
4: Там, у шкафчики. Все прибраны.
1: Им место на стенке, а не у шкафчики. У шкафчики. Привет,
5: ну,
1: я понимаю.
5: Как вы тут? Все у вас тихо, мирно. У меня банька готова.
3: Ну и ухари ты себе нашла. Ты гляди, что он тут сейчас попер. Такого нагородил, не перелезешь.
5: Егор.
1: Да нет, ничего. Мы тут из блохи голенище кроили. Побеседовали просто. Ладно, отец. Подними руку и опусти. Не обижайся. Я просто веселый человек.
5: Слышь, что говорит-то? Бухгалтером был. Ревизия, мол, то-се. А порож-то, видать, бандит.
1: Да?
5: Да.
1: Ну и что?
5: Да ничего. Надо поосторожнее теперь. Ты иди глянь на этого бухгалтера. Глянь. Нож воткнет и не задумается. Бухгалтер.
1: Да?
5: Да.
1: Ну и что?
5: Да ты иди хоть покажись, какой ты есть. Ему все пострашнее будет. Нам теперь рядом жить. Рядом жить-то.
1: Ну и что?
5: Тьфу ты! Да ничего! У нас дочь школьница, вот что! Заладил свое, ну и что, ну и что? Мы то и дело одни на ночь встаем, а ты, ну и что? Штоколка чертова. Пень! Жену с дочерью зарезал. ни шагу не прибавит. В доме трупов наделают, а он будет. Ну и что, Арясина?
6: Подумаешь.
0: Ну как же так, Егор? Едешь свататься. Даже лишней пары белья нету. Ну кто ж так заявляется?
3: На то она тюрьма, а не курорт. С курорта и то бывает приезжают. Прозрачные. Он, Васька Белов, приехал. Опыта, говорит, теперь много, а денег нет.
0: Вот. Бывший муж нашла.
1: То есть?
0: Ну, моего мужика бывшего. А чё?
1: Да ты что, Люба? Я что, подзаборник, что ли? Чужое белье напялил. У меня деньги есть, надо сходить в магазин да купить.
0: Где ж ты сейчас купишь-то? Магазины все закрыты. А чё ты? Оно стиранное.
3: Бери, чё? Неспокойненько же.
4: Прямо скажет, как в лужу. На полотенце.
1: Так, опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно. Я вам потом спою песни в том саду, при долине.
0: Ну, Егор, давай, иди. На.
1: Так.
0: Только вот чего, слушай. У нас Петро не шибко ласковый. Ну, ты не обращай внимания, он совсем не такой.
3: Да уж, Петро у нас как пи...
1: Стриженых принимает?
7: Всяких принимает.
1: Георгий?
7: Ну, давай еще целоваться. Георгий, знаешь, Георгий. Знаешь, Жора?
1: Джордж, а не Жора.
7: А?
1: На. Отчей. Весь день сегодня как рыжий на ковре. Я тебя что, дорогу перешел? Что ты мне руку не соизволил подать?
7: Ну, на тебе руку, на.
1: Спасибо. Мы как-нибудь так.
7: Гляди ты, какой ёжик. Чего ты расселся-то?
1: Мойся, мойся. Я потом. Я же из заключения. Мы после вас. Не беспокойтесь.
7: Во.
1: А так, Жора. Дальше уже, кажется, ехать некуда. Получается, бедный родственник.
7: Чего ты?
1: Чего?
7: Чего лежишь-то?
1: Я подкидыш.
7: Ну и что? Ты пойдешь или нет?
1: У меня справка об освобождении. Оглобля. Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя. Точно такой же. За исключением маленькой пометочки, которую никто не читает. Понял?
7: Сейчас возьму. Силком суну в тазик и посажу на каменку. Без паспорта. Со справкой.
1: Вот это уже другой разговор. А то диплом ему покажи.
5: На кой ты его в чайную-то повела?
4: Зачем в чайную повела? Ведь уж вся деревня знает, к Любке тюремщик приехал.
5: Мне прямо на работе сказали, мама, я обалдела.
4: Любка, Любка, ты скажи так. Ей скажи, ты просто так приехал. Жир накопить, да опять заузиться по свету. То скажи, уезжай сегодня же. Скажи, не позорь меня перед людьми-то. Да ведь у него, поди, семья есть.
5: А как же? Ну как это может быть, чтобы у него семьи не было? Ну как? Что он парень 17 годов? Ты думаешь своей головой-то?
4: Любка, Любка, ты скажи так. Если у тебя что, дурной на уме, то скажи, сбирай манатки.
3: Ему собраться только подпоясаться. Ну чего вы навалились на девку? Что она сейчас может сказать? Это уж как выйдет, какой человек окажется. Как она может сейчас за него заручиться?
0: Да не пугайте вы меня ради Христа. Я сама боюсь.
4: О, вот я тебе чего и говорю-то. Ты вот что, девка. Люб, слушай, ты скажи так. Вот что, добрый человек, поди сегодня ночуй где-нибудь.
3: Да где же это?
5: В сельсовете.
3: Фу. Да вы что, совсем сдурели? Гляди-ка, вызвали мужика и отправили его в сельсовет ночевать. Совсем уж нехристи какие-то.
4: А пусть его завтра милиционер всего обследовать.
3: Да чего его обследовать, то он весь на лицо.
0: Я, конечно, не знаю. Но вот мне кажется, что он хороший человек. Ну, я как-то по глазам вижу. Я еще на карточке заметила, глаза у него какие-то грустные. Вот хоть убейте меня тут, а мне его жалко. Может, я и дура.
2: В тюрьме-то у всех глаза грустные, грустные.
6: Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мама родимая, живьем же сварил!
1: Да что ж мне, опять что ли сидеть?
6: Ой, сварил живьем, зараза! Ой! Вот паразит-то приблотненный, а?
8: Убили! Убили! Убили! Люди! Люди! Петя,
9: ну, мясо, Олег. Ну чего орешь-то?
6: Ты что, Петька?
9: Да вон, подкидыш-то. Попросил ковш горячей воды поддать, а он меня окатил.
1: А я еще удивился, думаю, как же он стерпит-то? Вода-то горячая. Я еще пальцем потрогал, прям кипяток. Ну, думаю, наверное, закаленная или кожа толстая. Я же не знал, что надо на каменку-то,
5: Бог,
1: Петя.
5: Не знал.
9: Что, дитё, что ли, ты малое?
5: Да.
1: Ну, я же думал, тебя полоснуться надо.
9: Да я же не парился, не мылся. Ну что, поласкаться-то?
6: Ладно, вылазь, Петька.
9: Ну, трусы ж хоть на.
5: Сейчас принесу.
6: Ну-ка, поди-ка сюда поближе. Ну, посмотрите.
5: Сварили.
6: Ладно, ладно. Ничего тут страшного нет, надо только жиру.
5: Или масло подсолнечного.
6: Зойка, принеси какого-нибудь жиру.
5: Сейчас принесу.
1: Ой, может, его пока студить маленечко?
6: Ты что, совсем озверел, что ли?
5: На. Передай.
1: Пожалуйста.
6: На, надевай.
10: Давай.
6: Ну, ладно, пошли. А то вон людишки собираются.
1: Ой-ой-ой. Эй, куда он?
6: Черт!
1: Больно, Петро?
6: Да иди ты! Чуть не утонул еще!
0: Как же это, Егор?
1: Понимаешь, как получилось-то? Он уж там наподдавал, дышать нечем. А просит, ты что, дай ковш горячий. Ну, я думаю, хочешь температурный баланс навести.
6: Баланс? Навел бы я тебе баланс ковшом по лбу. А если бы там живой кипяток был?
1: Я же пальцем попробовал.
6: Пальцем? Чем тебе только делает?
0: Ну ладно, Петро, ну уже нечаянно, ну что ж теперь? Господи.
6: Да идите вы в дом, а то и правда вон люди собираются.
0: Ну так ты сам-то чего расселся?
1: Ах, какая ошибка, как это я его не понял?
6: Не понял.
11: А фронт-то, знаться, сам Куртык гонял из Монголии.
12: Да.
11: Шерстобитка у них была.
12: Да, наверное. Ой, наливайте.
11: А маслобойка была у
12: них. Старик, наливай.
11: Их тоже
12: закусывайте.
13: А самого фронта прямо от Курта и взяли. А когда амбар-то ломали, пимы искали. Он пимы катал. Вся деревня сбежала с поглядения.
14: Люба, угощай.
13: Вот тогда вот на Юрке-то жениться.
15: А вот Павел наш, вот Ваня. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило. Но он поправился и опять пошел. Вот тогда его убило.
2: А святого моя, кстати, Анночка, да?
15: А Ваню в Берлине убило. Вот Ваню мне больше всего жалко, он такой... Веселый был, вот везде меня с собой таскал. Я хоть маленькая была, но помню его хорошо-хорошо. Во сне вижу, смеется. А здесь что-то ничего не знаю.
2: Дядя мой, вы же пострадали от фашистской оккупации. Поздравляю.
15: Узнаешь? Петро наш. О, какой строгий. А самому всего только, сколько, 18 лет. Он в плен попадал. Его наши освободили. Его там сильно-сильно в плену избили. А потом его даже нигде не царапнуло.
1: Зато я его сегодня ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.
15: Егор, а ты не нарочно его?
1: Да ну что ты, Люба, не веришь ты ли мне?
15: Верю.
1: Чего же? Петро, прости за баню, ей-богу, нечаянно.
2: Да ладно. Я думаю, ты сам начал. Было ли у меня мысль еще что-то советское? Не, не.
10: Хорошо.
2: Нет, я только сейчас на нее наткнулся, когда думал. Я вот вспомнил про мастера и командера, но вот попросились русской озвучки, поэтому сменил. Больше мне как-то ничего в голову не пришло. Ну, единственное самое тематическое это «Иди и смотри», но его я смотрел и пересматривать пока не хочу.
10: Ради

0: Эдр.
1: Я вспомнил про Сокурова, но уже поздно было. Из Германа, ну, я... Ну, «Хрусталёву машину» как бы я смотрел уже, не знаю, пока не хотел пересматривать. Не знаю, наверное, тоже. Германа и Сокурова я вспомнил, но уже поздно было, чтобы качать что-то еще. Да.
0: Скоро сам узнаешь, коли

0: Там уж поприща широко.
1: Ну вот наконец-то посмотришь до конца.
0: Знай, работай, да не трусь.

0: Русь, вот за что тебе.
1: Ребенком, который где-то в стороне чем-то занимается, можно сказать,
0: я
1: доводилось.
0: Я...
1: Хотя я не помню, пели или, или не пели. На похоронах, думаю, пели. На похоронах же примерно такие же посидел.
2: Саш, а Саш?
3: Погоди-ка, дружок.

0: Ну-ка, марш на место.
1: На чем дело-то?
2: Ни в чем. Иди спать.
1: А мне не спится.
2: Ну так лежи.
3: Сколько ковров-то повсюду?
2: В будущем.
1: Я хотел поговорить. Хотел задать два вопроса.
2: Завтра поговорим. Какие вопросы ночью? Ты что?
1: Один вопрос ночью.
4: Люба, возьми что-нибудь в руки. Возьми сковородник.
0: У меня пестик под подушкой.
1: Круговую оборону заняли.
4: Пошел на цыпочках, котяра. Думают, его не услышат. Я все услышу и увижу. Он этот спит. Хоть пахнет.
5: Кто это спит-то?
1: Фраер со справкой. Праздник ему нужен. О, она еще, сука, как взбесилась.
4: Не ворчи, не ворчи там. Разворчался. О.
1: Ну, мне надо съездить, Люба.
0: Ехай.
1: Ну, а что ты так смотришь?
0: Как?
1: Ты же не веришь мне.
0: Делай, как тебе душа велит, Егор. Зачем ты меня спрашиваешь, верю, не верю? Верю я или не верю, тебя же это не остановит.
1: Да. Я бы хотел быть не злым человеком. Я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать. Но я всю жизнь вру. Я должен быть злым и жестоким. Но мне жалко бывает людей. Так тоже жить нельзя. Так тоже жить тяжело. Я вот не знаю, что мне с этой жизнью делать. С поганой жизнью. Может, мне добить ее в дребезги? Веселей бы как-нибудь только. С музыкой бы. И о чем бы не думать под конец. Вот сейчас я тебе скажу правду. Я не знаю, вернусь я или нет. Может, вернусь, может, нет.
0: Спасибо за правду, Егор.
1: Ты хорошая, Люба.
0: Не надо этого.
1: Ладно. Давай сделаем так. Я останусь один и спрошу свою душу, как мне быть.
0: Делай как нужно, как хочешь. Я ж тебя ни в чем не обвиняю. Но если ты уедешь, мне будет жалко. Понимаешь, вот жалко, жалко. Я не знаю, чего я плачу.
1: Ладно, Любовь.
0: Ну, худого слова я не скажу.
1: Ладно. Дай руку мне.

0: Вика, я тебе говорю, живи одна. Может, потом какой путный подвернется. А этот друг воровать начнет, тогда что?
1: Что?
0: Да я говорю, воровать-то он кинется, тогда что?
1: Ну что тогда, посадят.
0: Ой, да ты что, плавная, что ли?
1: А я сама не знаю, ну что я как сдурела? Самой прям противно. Болит и болит душа. Вот болит и болит душа, вот прям не знаю, что делать. Как будто я его век знала. Правда, он целый год письма писал.
0: Им там делать-то нечего, они и пишут.
1: Ты бы знала, какие он письма писал, умные.
0: Про любовь?
1: Да нет, как-то все про жизнь. Он про родное много повидал, черт стриженный. Вот не знаю как. То ли я его люблю, то ли мне его жалко. Вот где он сейчас?
2: Так, что мы тут имеем? Ага. Ага. Ай, ай, красавец. Ну, шаркнули по душе.

0: Гроши есть.
1: Гражданин, вы тут не хамите. Вы деньги переводите, вот и переводите.
2: Сразу на раба берут. Гражданин.
0: Какой я вам гражданин? Я вам товарищ. И даже друг, и брат. Да-да. Работайте, работайте. А то только глазками стрелять туда-сюда.

0: к чему нужно-то?
1: Но ты гляди, что они делают, а? Что они вытворяют? Да я же вам двух слов еще не сказал. А вы уже пренебрегаете. Ну, марионетки. Ладно, подождите. Я вам устрою. Я поселю здесь разврат. Я прокину этот город во мрак и ужас. В тартарары.
2: Так, житель колхоза «Новая жизнь» Игнашичев в июне...
3: Что такое?
2: Кто его пустил там?
3: А ты что, не знаешь, кто его мог пустить?
4: Он не из комиссии, я его в гостинице видела.
2: Михалыч, пойди узнай, в чем дело. Продолжим.
5: А по времени не пора ли уже открывать?
2: Закончим, откроем. Игнашичев, в июне 7...
6: А что тебе еще нужно, донатов?
2: ...второго года, будучи в нетрезвом состоянии, ударил без причины заготовкой для оглобли по голове Кирикова. Между прочим, нас это тоже всех касается.
1: Чего ты?
6: Кстати, вот советских фильмов про деревню я теперь достаточно посмотрел. Дальше нужно советских фильмов про интеллигенцию.
1: Спасибо.
3: Очень благодарен. Очень благодарен.
1: Можем вас на минуточку?
3: Да?
1: Присядьте, пожалуйста.
3: Пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, я только что приехал из Золотых приисков. Хочу у вас спросить, не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бардальеро. Ну-ну, я грубо выразился. Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. 100 листов. Их же надо взлохматить. Как вас зовут?
3: Сергей Михайлович.
1: Михайлович, нужен праздник. Я слишком долго был на севере, понял?
3: Я, кажется, придумал. Вы где остановились?
1: Нигде пока, я только что приехал.
3: Ну, мне кажется, можно будет организовать, знаете, ну, нечто вроде, ну, такого пикничка.
1: Так.
3: В честь прибытия, так сказать.
1: Да. Такой, знаете, небольшой, аккуратненький бордельер.
3: Окей. Ми фас понималь.
1: О, шпрехен зидеч, Иван Андреевич. О, мимарка несует пяка. Они у нас собаки спляшут. И не маленьких лебедей, нет. Железное болеро. Краковяк в присядку.
3: Ну зачем же так? Мы все сделаем культурненько. А это уберите. Уберите.
7: Как ваша фамилия? Ты не Егор?
1: Ага, Егор. В военкомате. Никак на учет не могу стать. Ну, поздно-то? Так а здесь так работают, Люба.

0: Товарищ капитан, зайдите ко мне.
1: А? А, нет, это тут генерал один. Ага. Нет, Люба, даже придется ночевать здесь. Я где-нибудь тут на диванчике. Да ничего, я привык. Да. Ну, а как ты там? Да? А тебя на почту вызвали, да? А? Да, да, да. Ну, а что же делаешь, Любушка? Ну, Анна. Ну, надо, надо. А? Ну, ладно, ладно. Ну что?
2: Вот еще немного отодвинуть камеру, и кони будут в кадре.
1: О, трактирная душа. Займемся развратом.
0: Все готово?
1: Халат.
0: Есть. Пришлось к одному старенькому артисту поехать. Нет же ни у кого.
1: Ну и как?
2: Откуда деньги, это хорошо.
1: Ну, как я велел.
0: Усек. Народ для разврата собрался.

0: О, Господи, Боже мой! Прямо девочки с персиками.
1: Мил человек, ты все же объясни нам, чего мы празднуем.
0: Ну, дяди и тети, давайте будем...
2: Мы же вначале Дрободюк выдал. Окей. Контор с потеврой, питающимся. Окей. Мне немного неуравновешенность самого героя не очень понятна.
0: Начинать кушать. Не торопи. Ну, дядя и тетя.
2: Да, народ для разврата собрал вступительного раза для киноэфиров. Вы сначала денег в меня кинь, чтобы да, ради разврата.
0: Давайте будем начинать кушать. Не торопитесь.
2: Беспощадный советский разврат.
0: Печите пореже.
3: Ну а чё же военкомат на ночь-то? Не запирается, чё ли?
4: Нет, наверное, если он говорит, что ночует там.
3: Ай, да он наговори, только развеси уши.
5: Я так думаю. Ему сказали явиться завтра к 8:00.
3: Ну?
5: Там люди военные.
3: Ну, правильно.
2: Герой это ты, но, во-первых, у меня нет денег, во-вторых, я не чувствую потребность в разврате.
4: Он же и говорит, заночу здесь на диване.
3: Да хоть все учреждения на ночь запираются, вы чё? Ну кто же его там одного на ночь оставит? Он возьмет да печать украдет.
4: Ну, мама,
5: на кой она ему, черт, нужна эта печать?
3: Ой, да я так, к примеру, говорю. Слова не дадут.
5: А ты не говори глупых слов.
3: Да ты, Ромео, милый мой, прям.
4: Хватит.

0: Ты чего таких некрасивых набрал-то? Нарочно, что ли?
1: Ну, а где ты их красивых возьмешь-то? Красивые все замужем. А ты же сам просил незамужних. Да что, плохие, что ли? Там вон какие есть.
0: Нет, Михалыч, это не праздник. На-ка, по червонцу каждому, тебе сотню. Но без обмана я заеду проверю.
1: Ну, Георгий.
0: Слушай, а он вообще-то есть в жизни?
1: Кто?
0: Праздник-то.

0: Петручок!
1: Ну, по идее, такой не осядет в деревне, не осядет.
0: Петручок! О, штаны уже успел надеть. Я Петро, Жоржик, выйди на минуту. Мы тут споем так тихо и красиво. Здорово!
2: Ты чего, выгнали, что
0: ли? Нет, будить неохота. Ты когда-нибудь Реми Мартын пил?
2: Чего?
0: Коньяк. 20 рублей бутылка. Видел? Пойдем врежем в бане.
2: А что в бане-то?
0: А чтобы не мешать никому.
2: Ну дай мне хоть обуться, да и закусить же надо что-нибудь.
0: У меня полный карман шоколаду. Я уж весь провонял им этим, как студентка. Пойдем.

0: у куба.
1: Ха, чё ты?
0: Ты гляди, как он сюда попал?
1: Ну, попасть это дело нехитрое. Как вылезти?
0: Вылезет. А что ж ты все-таки домой-то не пошел, а?
1: Не знаю. Не надо, Петро.
0: Ну-ну.
1: Не пытай ты меня. Я вот сам думаю. Где ж мои вороны-то? То ли они пропали, то ли их вовсе не было. 40 лет жива, сказать нечего. Оброт как.
0: Ну и не говори. Наливай своего дорогого. А чем пить-то будем?
2: Даже паук из кадра уползает.
0: А чем пить-то будем? А вон, ковшом.
2: Точнее, уплывает.
0: На, держи.
1: Это из этого шпарилка?
0: Ну, а из какого же? Не вспоминай.
1: Давай.

Давай, паук это, паук. Паук. Я с деревней несовместим, потому что там же повсюду пауки, вот и бани повсюду пауки.

0: Какая Василиса-то? Прямо рожать пора.
1: Ты знаешь, я слышала, как ты вчера приехал. Я только думал, что это Коленька опять мой заявился.
0: Какой Коленька?
1: Ну, муж.
2: Это просто он не может отдаться своему дендрофильскому фетишу, поэтому фильм про клозетного березкофила.
0: Так он что, приезжает?
1: Приезжает, а как же?
0: А ты чего?
1: А я ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Ведь он трезвый-то ни разу не приезжал. А пьяного я его видеть не могу. Он какой-то вовсе дурак становится. Такой глупый.
0: Коровы. Хорошо им тут, да?
1: Хорошо.
0: Знаешь, я из моего детства только мать помню да корову. Райкой звали корову. Мы ее раз весной выпустили из ограды, чтобы она сама покормилась. Знаешь, когда снег сходит, клочки сена вытают на дорогах. Они собирают. Мы выпустили. А их кто-то брюхо вилами проколол. Чужому стажку пристроилась где-нибудь. Кишки домой приволокла. Чего глядишь? А?
1: Егор, милый,
0: брось,
1: хотел...
0: Люба, брось это слова. Слова ничего не стоят.
1: Ну что ж ты, это все сейчас выдумал, что ли?
0: Нет, не выдумал. Только ты меньше людей слушай. Слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивый очень. Тебя что, никогда не обманывали, что ли?
1: Нет. А кому, Господи?
0: О.
1: А вон наш председатель идет. У нас был.
0: А что ты так разулыбалась сразу?
1: А он у нас хороший, хозяйственный.
0: Сейчас будут склонять к труду. Ну, давайте, давайте. Давайте. Могу заносить быкам хвосты, поскольку я кругом в замше.
3: Сам-то откуда?
0: Я здешний, вашего района, деревни Листвянка.
3: Да вроде нет такой, я свой район знаю.
0: Странно, куда же она девалась? Была деревня Листвянка, я же хорошо помню.
3: Наверное, сгорела.
0: Наверное, сгорела. Жалко. Хорошая деревня-то была.
3: Ну вот, Лилия Викторовна, нечаянно шофер нашелся. Наш земляк. Иван Иванович Тараторкин из деревни Листвянка.
0: Прокудин Егор. Вор-рецидивист. Последняя кличка – Горе.
4: Леди Гамильтон из районной прокуратуры.
0: Ха, браво.
3: Вы прямо на совещании, а я как-нибудь доберусь.
4: Хорошо, я только заеду переоденусь и по дороге на пасеку заскочу.
3: Пожалуйста, машина в ваше распоряжение. Действуй. Но смотри.
0: Вам не кажется странным, что я так заговорил с вами?
4: Как?
0: Глупо. Развязно?
4: Нет, ничего. А почему вы так заговорили?
0: Директор ваш сразу начал с биографии, а я этого не перевариваю. Зачем? Вот вы работник прокуратуры, так? А я сын прокурора. Ну и что? Что я об этом должен кричать всем, да? Какие же мы после этого интеллигенты? Верно же?
4: Да-да. Да еще в замшевых ботинках.
0: Что в замшевых ботинках?
4: Ну, интеллигент в замшевых ботинках обычно помалкивает.
0: Да?
4: Да. Иначе он просто хам.
0: А-а-а. Ну, тогда все. Я заткнулся.
2: А, мы все как этот закисим в жизни праздника, но творим какой-то кринж. Хотим чего-то развратного, а не такого, как принято у всего этого быдла, нихуя не получается. А, А что последнее ты пытался сделать в развратное, не такое, как у быдла?

0: Между прочим, могли бы и меня пригласить на чашечку чая с медом.
1: Перебьешься.
2: Эй, зачем следователя привез?
0: Что?
3: Ну, кого привез-то?
0: Она следователь.

0: Proszę pani. Позвольте вам, как работнику уголовного права, от типажей.
1: Перестаньте кривляться, смотреть противно.
2: Два чую!
0: К вашему сведению, я действительно вор, рецидивист.
1: Ну и прекрасно.
3: Приезжайте почаще, чайком угощил.
1: Поехали.
0: Что, тоже в замше? Ну-ка, сделай тете ручкой. Вот.
2: Ну я про себя не скажу, но про тебя могу. Ты вот хочешь в церковь, но не можешь. Ты хочешь своим ебалом вебку, одеваешь клоунский парик и шакалишь изображение. А это из-за того, что я хочу в церковь? Не-не, как это не складывается с прошлыми тезисами. Что из этого более развратное, я не понял, церковь или клоунский парик?

0: Многое изменилось с тех пор, когда русский мужик в союзе с рабочим свергнул власть царя. Изменилась жизнь народа, изменились и песни. Народ стал слагать новые песни. Послушайте песню Айданицкого «Русские края».
1: Андреич.
2: А? Ну, привез?
1: Привез.
2: Теперь жди. Вот можешь посмотреть, наши выступают.

0: А после нас совещание будет. Значит, часов до.
1: Вы умеете сами на машине?
0: Умею, а что?
1: Доехайте сами. Я больше не могу.
0: Что, заболел, что ли?
1: Возить больше не могу. Я понимаю, что я несознательный, отсталый зэк несчастный. Но ничего не могу с собой сделать. У меня такое ощущение, что я вам все время улыбаюсь и в глаза заглядываю. Я лучше буду на самосвале или на тракторе.
2: Разрат – это то, что все считают от разрата. Но как ты заобмениваешься... Запрещаю себе аниме, а вместо этого смотрю советские фильмы, да.
1: Да. Не обижайся, ты мужик хороший, но у меня просто не хватает.
3: Потише, потише, товарищ.
1: Концерт, что ли?
0: Смотр?
1: А.
0: А много не хватает?
1: У меня?
0: Да.
1: 40%.
0: Ого.
2: Хороший снегир.
4: Чего в одиночестве?
5: Съездили в Сосновку.
4: Так точно, ваше благородие. В Сосновку съездил, бригадир и привез.
5: К пустой голове руку не прикладывают.
4: Милая, ну что ты строишь ты из себя? Будешь ты прокурором, будешь. Поедешь отдыхать в санаторий. Встретишь там молодого, красивого адвоката. И тогда по белой лестнице вы пойдете прямо в рай.
5: Ботинки не жмут?
4: Нет, ботинки не жмут. У меня, знаете, другая беда. Ноги потеют. Прям замучив. Санта Фелиция. Позвольте пепелок стряхнуть. Санта Фелиция.
6: Не переживай, Егор. Трактористам не хуже, а даже еще лучше. Они сейчас вон поскольку гоняют.
4: Я не переживаю. Значит, Люба скоро придет, да?
6: О, скоро должна прийти. Сейчас молоко сдают. Вот сдаст молоко и придет. Ты, Егор, ее не обижай. Она у нас последышек. А последышка жильчей всех. Вот пойдут свои детишки, помянешь мои слова. Она у нас девка хорошая, добрая. Только как-то все не везет ей. До этого пьянчушку нанесло, на сил отбились.
4: Да, да, да. Прям беда с этими алкашами. Я бы их в тюрьму сажал, черти, ей-богу. По 5 лет каждому, строгого режима.
6: А в тюрьму-то, поди, зачем?
4: Хочу.
7: Вот те раз. Я думала, они ночью. Привет, а он уже дома. Чего так скоро?
4: Петро приехал тоже?
7: Да.
4: Сейчас, минуточку.
6: Он не хочет возить директора.
7: Почему?
6: Ты его не ругай. Он объяснил, почему. Его тошнит на легковушке. Говорит, буду на тракторе. Оно и лучше.
8: Ты вот советуешь, а зря. То б мужик чистенький приходил, а то будет ходить как помазок. Ну чем лучше-то?
6: Вот чем лучше.
8: Прям.
6: Вот тебе и прямо. Хошь прямо, хошь криво. Любка, тебя что ли зовет?
9: Я пришел, учитель. Сегодня в нашей программе
10: мы познакомим вас с человеком,
6: куда это они?
10: Который считает, что высшее удовлетворение в жизни – это чувствовать себя гражданином своей родины.
2: Кстати, он весь фильм, не весь фильм, но таскал с собой этот магнитофон. Почему он его ни разу не включил?
6: Куда они поехали-то?
11: В Сосновку.
6: Зачем?
11: Надо зачем-то.
6: А чего ж ты не спросил? Машину дал.
11: Ну и что?
6: Ничего. Совсем ты, Петь, какой-то обалдуй. Сестру увозит куда-то, а тебе хоть бы хны. Ну и что, ну и что?
11: Привезет, куда он ее денет.
12: Куда поехали-то?
6: В Сосновку.
12: Зачем?
6: Да надо зачем-то.
8: Ну, так чего ж ты не узнал?
6: Поди и узнай у них.
8: Да ну вас какие-то вы.
6: Какие я? Такие же, как и вы.
8: О, ну начинай, начинай.
3: Там живет старушка по кличке Куделиха.
7: Откуда ты знаешь это?
3: Ну, знаю, я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Один товарищ просил меня разузнать про эту старушку.
7: А зачем это товарищу-то нужно?
3: Ну, она родня какая-то ему. Тетка, что ли. Мы сделаем так. Подъедем, ты зайдешь одна. Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты.
12: Сыночки погибли. Сын первый в боях еще погиб во Львове. А второй-то сын 2 годика воевал. Вот за первого-то я и получала пенсию, ты получаешь. Которого первого-то убили. Получала 20 рублей. 21 рубль, 40 копеек. А ты видишь, что унизили пенсию-то с меня. И все. Сельсовет дал сведения, в Россельбе, что усадьба большая, 27 соток. А у меня и не бывало никогда. И у колхозников, у кого, ни у кого нету молодых. И я к ему сошла. Я говорю, что же, Михаил Федорович, вы делаете? Он говорит, что? А зачем такое сведение-то дали в Россельбе, что у меня усадьба-то большая? Он говорит, это наша ошибка. Я говорю, ваша ошибка? Ошибку справь. Твоя, я говорю, ошибка, а мои слезы. Он говорит, какие тебе слезы?
7: Бабушка, я еще хотела спросить, вот про сынов-то.
12: А у меня сыновья и теперь один. 3 погибли.
7: А ты его давно видела?
12: Я уж давно.
7: Сколько?
12: 18-й год уж одна. Да, верно. 18-й год одна живу. Да. Вот так и переживаю.
7: И не знаешь, где он и
12: не что? Знаю.
7: Не знаю.
12: Розыски подавала, да уж потом сошла в сельсовет. Ну, а мне сельсовет сказал, обожди, уж буди жив да здоров, а то отукнется, может быть. А живого нет, ничего не поделаешь. А где? Нет ничего. 20 годов аккурат, нету ничего.
7: 20 годов?
12: Ни звука. Никакого звука.
7: Ой, бабушка милая.
12: Я не знаю, как же он это, или как один жил, все равно с ним никого не было из знакомых. Ни от кого товарищей, это верно, никаких нет. И не знаю, куда он...

0: Не могу больше, Люба, не могу больше. Тварь я последняя, тварь. Тварь подколодная, не могу так жить, не могу больше. Господи, прости меня, Господи, если можешь. Не могу больше муку эту держать. Да как же у меня сердце-то вытерпело, Господи. Что же там, камень, что ли?
1: Егорушка, миленький, что с тобой? Успокойся, что? Егорушка!
0: Ой.
1: Ну, Егорушка!
0: Ведь это же мать моя, Люба. Мать моя, мать! И сестру я видел в городе, не узнал только.
1: Твоя родная мать? Ну как же так, поехали, вернемся, поехали к ней.
0: Не время, не время, дай срок.
1: Да какое время, что ты, Егор?
0: Дай хоть волосы мои отрастут, я хоть на человека похожий стану.
1: Ну, родненький.
0: Ох, как тяжело.
1: Ну поехали к ней сейчас.
0: Я ей деньги перевел. Она попрется с ним в сельсовет. Просит от кого, еще не возьмет.
2: Так, время 0:04. Интернет мне пока все еще не отключили.

А нет, таки именно сегодня. Здравствуйте. Отряд не заметил потери бойца. Я, конечно, очень быстро переподключился.

Обрубил. Ну да, не знаю, в какой там именно момент отключили, но когда я переключил окно на OBS, я увидел уже, что с коннекшеном проблемы. Алло, все уже разошлись. Кино не смотрят. Кино. Ну окей, но как-то не зашло. Не очень зашло. А хотя «Любовь и голуби», я помню, мне очень понравилось. В принципе, тоже про деревню. Вот. Ну все переподключились. Ты только сказал, что и отключилась, подумал, ты сам решил отключить. Нет. Вот. Насколько там отсрочка? Не знаю. То ли на 3, то ли на 5 дней. Вот, поэтому будем фильм смотреть, фильм «Родня». Не знаю. Но я говорю, давайте теперь советское про интеллигенцию. В принципе, да, это уже про городских вроде бы. Ну, и немного с деревьев, но про городских. Ну, персонаж, да, не то, что не соответствует. Персонаж как-то не видится складным. Но, возможно, просто это для нас, вот персонаж какой-то не believable. На фоне. Перерывно пописить, объявлять. Так, идем писать, мне надо.

Так, я пописал. Тут не хватает кноп ползунка громкости, кстати, на подкампе. Я вот наткнулся на группу с вроде интересным инструменталом. И так, чтоб не забыть послушать, открыл вкладку. Итак, пока кто-то, возможно, еще писает. Skip season, leap, steer, bound, play, mid, model. Model, coil, repeat, sure, pour, fountain, certain, shuffle, garnish, faded. Model, steer, shuffle. Hmm.

Напомните кино про какого-то мужика, который в глухомань вымершую приезжает, там у него весь пасеху расхуярял, там еще показывают историю, как жители в эту глухомань в какие-то древние времена перебрались, а в конце он с родней разругался, и в последних кадрах что-то про козу, привязанную к деревьях, которая вокруг всю траву сожрала. Не знаю, русское кино, а каких времен?

Lieblingsschafe. Ясно. Я не знаю, но это не то, но напомнило вот то какое-то недавнее кино, которое мы смотрели, российское. Там тоже про мужика, который возвращается в деревню, но там типа подано почти как хоррор, но на самом деле никто нет, это вот такое его воспоминание о всех жителей, и что-то там было с инцестом и детьми от инцеста, которые быстро умерли. Миколай, что ли? Как-то так. Микулай, да. Да. На удивление оказалось неплохим кино. Season Garden Stir Pour, все про кухню. Про кухню, так как у меня идеи нету. Ну тут должно быть что-то конкретное. Типа про кухню, что. Посыпание, выливание, это пур и гарниш, а вот стиры, что там, я бы сказал, что стир здесь не подходит, а все остальное, можно, возможно. Все равно больше ничего не вижу. Нет.

Fated, Bound, Sure Certain. Shuffle mod play. Я что-то собираю, это уже. Ну, стир. Play это уже означает перемешивать. Стир еще. Окей. Так-то.

Ну, скорее всего, просто какие-то значения слов мы не знаем. Я не знаю. Ну, там Серчаев, который все за всех знает лучше, и как вот переводить слова в Google Translate, и вот у кого какая мотивация в жизни, он нам сейчас подскажет, да? Да? Да? Написал OneWay что-то значит тут? Я как-то ранее не понял вообще, что тут значит, когда пишет OneWay, и всегда ли оно пишет или нет.

Считерим, считерим, возьмем дополнительную жизнь. Прям как будто что-то почти собираем, но никак. Bound certain sure. А где еще одна? Fated.

Тут ще разний спосіб шагати. Ліп, скіп. Да, скіп — це таке, типу, впрыжку. Ну что еще не знаю? Repeat. Вот тут действительно, в принципе, может помочь Google Translate быстрее, по крайней мере, чем искать дикшенеры. Вроде ничего, что с шаганием связанного нет. А, ну шаффл — это тоже походка. А вот что еще?

Кутузка. Coil, может быть, есть такое значение. Нет, нет. Маду.

что значит? Не знаю, в развалку. Шафл. Ну это при этом. Ну короче, я знаю, что есть такое походка пританцовывания, а именно что walking pattern characterized by short step and feet that slide or drag along the ground instead of lifting. Mm-hmm.

Фаунтин. Не дано как глагол, кстати. Фаунтин это еще и... фонтанировать как глагол. И скорее всего тут какая-то группа из Фаунтин, Пур, что-то еще. Не, ладно. Season, Pour, Garnish, Fountain. Я это уже пробовал. А One, что правда, One Way пишется, это только одно неправильное.

0: Короче, все, сдаемся. Skip, leap, shuffle. Наверное, на самом деле нет такой группы. Итак, мюзик, сука, о простом-то не подумал. Причем я подумал, что да, может быть, но я думал, что наоборот, это как отвлечение, как чтобы запутать. А чтобы запутать, тут на самом деле другое. А простое не продумал. Yaps in a making a mojito. Garnish a model. Блять, я знаю, как делают мохито. What spring my refer to? Прикольная группа. Сложно додуматься, но прикольная группа. Ну. То, что я писал вначале, я не заметил, ну ладно. О, у вас ничто, нет никого, кто знает английский? Нет никого, заходи, поможешь. Вот у нас никто не знает английский. Wordle, давайте досматривать.
1: Волосы мои отрастут, я хоть на человека похожий стану.
2: Ну, родненький.
1: Ох, как тяжело.
2: Ну, поехали к ней сейчас.
1: Я ей деньги перевел. Она попрется с ним в сельсовет. Спросит, от кого, еще не возьмет. Съезди за...
0: Персонаж бабы мне понравился. А вот главного героя как-то...
1: Как ней. Скажи, ей положено.
2: Господи, ну что же вы такие есть-то? Что же вы такие дорогие? Заброшенные?
1: Ничего,
2: ну
1: Люба.
2: Ну что мне с вами делать?
0: Немножко домучиться осталось.
2: Да, ну что?
1: Ничего, Люба. Дай мне время. Дай мне срок. Вы у меня будете в полном порядке. Клянусь! Клянусь! Лучше землю буду грызть!

0: Там это, муж ей пришел.
1: Ну, Петро, чего ты дурака-то валяешь? Там же Колька.
2: Пускай поговорят.
1: Иди сам с ним говори. Какой? Идем отсюда, Егор.
2: Ну, надо же им когда-то поговорить.
1: Колька поговорит, драку затеет.
2: Ну и что?
1: Да ничего. Колька затеет, а сидеть будет вот этот.
3: Люба, ну так же тоже нельзя. Ну что же, я в кусты побежал.
4: Да пускай они поговорят. Раз поговорят, а больше он и не
1: пишет. Ну не ходи, Люба. Егор, ты же не знаешь Кольку просто.
4: Люба, ну идем
2: ты. Егор, будешь толковать, за плетнем еще двое сидят. Знай.
1: Егор Кольку не знает.
4: Я тебе говорю, они мужики, они сами разберутся.
1: Егор!
2: Ладно, ладно,
1: ну что, ладно,
2: ладно.
5: Ну, я думал, что тут правда Илья Муромец. А такого-то Кузьму я и сам возьму. Микола. Пойдем выйдем. Урка с мыльного завода. Шмакодяк.

0: Давай, давай, шагай.
1: Ну, падали кусок, сейчас я тебя буду бить.
0: Только не здесь, Коля, только не здесь.
1: Пойдем отсюда, иди за мной. Иди вперед. Иди, иди. Ну, собака, сейчас я на тебя высплюсь.
0: Да не смеши ты, черт, иди рядом. Че ты как на расстрел ведешь? Люди ж смотрят.
1: Иди, иди.
0: Чудак же ты, Колька, на букву М. Ах ты, бесстыдник.
1: Вперед! Я тебе покажу на М.
0: Ну, надо же. Чтоб сзади не прыгал. Собаки.
1: И завершу! Угроблю, ваше место оставлю!
2: Колька, у него в кармане.
0: Не успеешь махнуть, Коля.
1: А ты что угрожаешь-то? Что угрожаешь? С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!
0: Пить надо меньше, дурачок. Кол-то выломил, а руки трясутся. Что ты сделаешь?
3: Да брось ты его, Кольша, дерьма-то, фраер городской. Где-нибудь в другом месте прищучим.
1: Мы еще встретимся.
0: Это можно.

0: Маленькие. Ишь, спрятались. Какие? Спрятались и молчат. Невестушки мои хорошие. Да хоть бы крикнули, позвали б, что ли. Иди, мол, Егор, попроведай нас. Нет, спрятались и молчат. Ну ж теперь сам увидел. Здравствуйте. Ах, вы мои хорошие. Ну что, как вы тут? Дождались. Скоро совсем тепло будет. Ну ладно, мне пахать надо. Я теперь рядом буду здесь заходить, буду к вам.
1: Минутку. Так, чат GPT мне откроется. Um,

0: Она более как бы... Сейчас. Откроется. Ну. Ладно, там не очень. Березки упоминаются, но не как центральная. Так что хуйня эти ваши роботы. Они не знают о фильме. Нормально.
1: Эш, стоят. Ну, стойте.
0: Но меня не шпиняют, вроде бы, если пытаются в социализацию. Меня не шпиняют, но при этом у меня тревожность, да.
1: Мне надо выходить в стахановцы.

0: Ох, и намаялась я сегодня.
1: Так что, все, у него не любовь к работе пропала, все? Начал работать или нет, непонятно.
2: Чего ты намаялась? Коров-то начали выгонять, или?
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: О, вот это гость.
4: Здравствуйте.
2: Садись, Вася.
3: Шура.
2: Фу, я тебя все путаю с тем старшиной, помнишь? Старшина-то был такой, здоровый, Вася. Мы с Шурой служили вместе. У генерала Кумова. Садись, Шура, поужинай с нами.
4: Ой, садитесь, полчаса.
3: Давай. Да нет, меня такси ждет. Мне нужно передать тебе кое-что.
2: Да садись, поужинай. Подождет такси.
4: Садитесь.
2: Помнишь, как Вася говорил? Как жрать, так губа винтом.
3: Нет, еще на поезд надо успеть.
2: Ну, пойдем, что там тебе передать надо. Знакомых видаешь?
3: Ага.
2: Эх, золотые бледенечки. Часто эту службу вас не вижу.
5: Сколько же они на такси прокатывают до города обратно? Люб,
0: ну?
5: Сколько за такси с километра берут?
0: Не знаю, 10 копеек.
5: 10 копеек на 36, это сколько же будет?
4: Ну, 36 копеек и будет.
5: Здорово живешь. 10 верст уже рубь, а 36, в оба конца, это 7,20, вот сколько будет. А бывало, за 7,20 я месяц работал. Хорошо жить стали.
0: А что он приехал-то?
4: Однако что-то случилось, старик.
2: Вот так передай, запомни и передай. Понял?
3: Я передам, но ты же знаешь его.
2: Я знаю его. Он меня тоже знает. Он деньги получил от меня?
3: Получил.
2: Все, я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. В поход, с вилами.
3: Горе, я сделаю, как мне велено. Если, мол, у него денег нет, дай ему.
2: Ах ты, сучонок ты, сопляк. Деньги привез. А ты думал, что давать надо? Ты думал, тварь? Думал, гадина? Собери деньги. Собери деньги. Запомнил, что я сказал? Запомнил?
3: Запомнил.
2: Все, шагай. Быстро.
0: Егор, кто это? Кто он, Егор? А?
2: Погоди.
1: Посадит ли Егора в конце фильма на перо?

0: Прям не дом стал, а штаб-квартира какая-то. Что тут было-то опять? А?
1: Человек приезжал к Егору.
0: Зачем?
1: А тебе какое дело?
0: Мне нет дела. Но вот когда вас резать будут, тогда не орите. Развели тут притон какой-то.
2: Я боюсь, Егор.
3: Чего ты боишься?
2: Вот я боюсь.
3: Ну, чего ты боишься-то?

0: Ну, чего боишься?
1: Может, мне не хватает культурного слоя, чтобы понять, или на кожаную иглу?
2: Ты знаешь, я слышал, когда у вас, когда у них...
0: Брось! И никогда больше не говори об этом.
1: Ну, я скорее про то, что да, чтобы не хватает культурного слоя, чтобы этот герой выглядел, как бы, чтобы верил.
0: Слышала она. Где это ты слышала? Тянула, что ли?
1: Не хватает деревенского культурного слоя.
2: Как ты тянула?
0: Маленький ты мой. Прости меня, пожалуйста. Прости. Давай споем лучше.
2: Господи,
0: а?
2: Да песен мне.
0: А чего? Давай. Есть одна хорошая песня.
1: Березового сока надо просто выпить.
0: Калина красная.
2: Да я ее знаю.
0: Ну вот и подпой. Давай подпой. Калина вызрела.
2: Егор, Христом ну? Богом, прошу тебя, скажи, они ничего не сделают с тобой.
0: О.
2: Егорушка, да не злись ты. Господи. Да что же это, я ждала своего счастья. Ну как же ты меня понять-то не можешь? Возьмут, да? Ну что, мне и порадоваться в жизни нельзя.
0: Люба, я не могу, когда плачут. Не могу, ну пожалей ты меня. Не плачь.
2: Может...
1: Не, мне это более-менее как бы понятно насчет как, мотивации того, что он делает. Но он не выглядит, он, кажется, обеей.
2: Ну куда-нибудь уедем, а?
1: Нам присылают картинку с мимасиком. Наверное, кто-то, кто не смотрит даже эфир, но придется открыть. Это не мне надо, это Серчаеву нужно, Серчаеву.
0: Ох, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала бы душа. Не понравился ей моей жизни конец. Ах, ах, под венец. Не видала она, как я в церкви стоял.
3: Перепиши слова.
0: Садись.
3: Кто это приезжал-то?
0: Это дружок один. Баню будем топить?
3: Ну, а как же, будем.
2: Ну, что ты смотришь?
3: Иди-ка сюда, скажу что-то.
0: Не плачь.
2: Угу. Ну чего вы, я ж знаю все, после бани.
3: Я его прошу, жиклер поглядеть. Ну скажи, жиклер, Люба.
0: Ну как дела, Васюха?
4: Ничего.
0: Жену-то не обижаешь?
4: Ее обидишь.
0: Не надо их обижать.
4: А твои как?
0: Слушай-ка. Как ты думаешь, это хорошо, что мы живем? Может, уж лучше было не родиться, а?
4: Так ведь нас же не спрашивают.
0: Тоже верно. Ну, пойдем сеять.
4: Я по-прежнему... Ты сказал чего?
0: Я пою.
4: Чего-чего?
0: Пою!
1: А можно ли не сеять?
0: Плохо.

0: Васька, а? Заводи свой педик и ехай обедать.
1: Егор.
0: Васька, а? Заводи свой педик и ехай. Заводи свой педик и ехай обедать.
1: Егор, мы что-то засыпались.
0: Ну, жену попроведай.
1: Я не соскучился.
0: Ладно, не остри, делай, что говорят. Ко мне он корреспонденты приехали. Я пойду к ним. Мы маленько побеседуем. Давай, давай.
2: Я кому сказал-то?

0: Губа, а ты не тронешь его?
1: Люсьен, о чем ты говоришь?
2: У нас, кстати, есть английские субтитры.
3: Корреспонденты приехали. Скучился, как и обедать. Васька, а? Заводи свою педик и ехай. Заводи свою педик и... Заводи свою педик.
2: Нет, там точно не мопедик.
3: Заводи свою... Заводи свою педик. Заводи свою... Заводи свою педик и... Давай, давай.
0: Губа, а ты не тронешь его?
1: Люсьен, о чем ты говоришь? Это он бы меня не тронул. Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинь святым кулаком по окаянной шее.
4: Ты не тронешь его, тварь! Ты сам скоро сдохнешь! Дичёшь ты!
1: А то его с рядышком положу, как голубков.
4: Ну, я прошу тебя, ну пусть он живет. Ну пусть землю пашет. Ну, ему так нравится.
1: Я сдохну, он будет землю пахать. Где же справедливость? Что, он мало натворил? У него даже походка какая-то стала трудовая.
5: Пролетариат.
1: Крестьянин. Какой пролетариат?
5: Крестьяне тоже пролетариат.
1: Скорее, еще интеллигенция.
5: Учителя, да.
1: Бульдя, имеешь свои 4 класса и 2 ноздри? Читай Мурзилку и дыши носом. Ой ты, Господи, здорово, горюшка.

0: Ну, если вот такая буду. Как? Что? К нему приезжал кто-нибудь? Мам, ну что ж вы молчите-то, мама!
1: Губошлёп, еду! Это брат ее, скорей!

0: Егорушка миленький. Петя, Петя!
1: Измажу я тебя.
0: Егорушка миленький, не говори.
2: Ну что тут? Ух ты!
3: Ну, все равно пришлось бы качать. Причем желательно не в 4К, потому что 4К не при производительности слишком загружает видеокарту.
2: Ничего, ничего. Держись, Егор. Ерунда это.
3: А в Тенете на Ютубе обычно слишком пожато.
2: Штыком насрось прокалывали, то оставались жить.
1: Не надо, Петро Павлов, штампуля.
0: Уже скорее болится, Егорушка, миленький, мы скоро доедем.
1: Не плачь.
0: Я не плачу.
1: Плачешь, я расслышу, на лицо капает.
0: Не буду.
1: Люба.
0: Я здесь, Егорушка, вот она.
1: У меня там в выходном костюме деньги. Раздели с мамой. Я потом приду к вам. Он не злой старик, я его знаю. Его мама во сне видела. Он ей все написал.
2: Помирает.
1: Только она читать не умеет.
2: Ну, паразиты, далеко не уйдете.
0: Родненький мой, не умирай.
1: Люба. Пить охота. Мочеплоток в озере.
0: И сейчас, Егорушка, сейчас, миленький, не умирай.

0: Ой, ты, милочка моя, губочки надула.
1: Да перестань.
2: Не жалей ты его. Он человеком никогда не был. Он был мужик. А их на Руси много.
1: Можно было не так.
2: Не так. Только так.
1: Гляди!
2: Это что, дурак? Родственник его. На разворот!
3: Стреляй!

0: Не грусти, Любушка, не надо. Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо жить. Надо бы только умно жить. Вот погоди-ка, если свидимся, я все тебе расскажу. Я ведь много повидал на веку. Даже устал. Душа моя скорбит. Но она все помнит. Дай время, дружок, все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями, Прокудин Егор.
1: Я не оценил. Норм кино, но... Норм. Норм. Интересно, оно, типа, довольно малобюджетное по меркам того кинематографа того времени. Не расслабляйтесь.
2: It's Wednesday night, that means it's Barley. Tonight, the no-holds-barred debate show with your host, Barch Barley. Tune in to watch Barley spar with experts from the worlds of politics, sports, and pop culture.
3: I never met a fight I didn't like.
4: Isn't that the whole point of having citizenship?
3: I mean, you have to know how crazy you sound right now, right? He sounds crazy, doesn't he?
5: On my show, nothing's off limits. Fighting's a lost art, but if I smell blood, I go in for the kill.
3: And if you start to win, I go on my phone.
4: Where do you think that money comes from?
6: Taxes.
3: Well, what I'm trying to say is...
5: I don't know where you think it comes from. The bank?
4: Барли,
1: ну, ладно, слишком интересный этот вопрос. Давайте в эффекты после посмотреть. Как раз Стив Робертсон тоже на телефоне. Щукшин. А, в смысле, он же режиссером был? Чел, который играл главного героя. Кого-то мне тут напомнил. Не могу вспомнить. Что-то в мозгу. Кого-то мне тут напомнил. Это последняя работа режиссера. Его как режиссера. Печки, лавочки тоже его. Ну и я мало на самом деле из классики. Из такой. Не то, что прям всегда по телевизору было, а про более. Немножко более элитные классики советского кинематографа. Я много не смотрел. Я помню, что я не так. Ну, сравнительно не так давно. То есть 4 года назад посмотрел. «Любовь и голуби», и мне очень зашло. Прям 9 из 10 кино. А это что-то не зашло. Вот. Ну-ка, бюджет. Бюджет, правда, он... Правда, это мне ничего не скажет. Хотя, «Любовь и голуби», она уже позже. Ну-ка, давайте сравним. «Любовь и голуби». Или наоборот, не, как раз те же времена. А бюджет не написан. Бюджет не написан. Еще больше меня удивляет, что ты зашел «Любовь и голуби». Ну, может, кстати, может, просто настроением. Я помню, что зашел. Ну, не, вряд ли настолько. Настроение было такое. Все-таки я помню, что оно как кино довольно качественное. Там буквально один такой некачественный момент. Там девочка-школьница немного плохо играла. Ну, она там не основной персонаж, она так, фоновый. Это единственное, что там выглядело как-то плохо. Короче, бюджет неизвестен. Вот, просто сравнить. С чем еще можно сравнить бюджет Калины? Типа что еще? А, это, нет, это 74. Я думал, что это 85-й. Нет, 74-й, это намного раньше. Окей, окей, окей, окей. Можешь пойти времени. Ты ничего не скажешь, ничего не придумаете, с чем сравнить. Ничего, нет. Ну просто какое-то известное, ну более-менее известное кино тех времен. Но прям не совсем ёбу. Не придумайте. Ну ладно.
6: What the fuck? Is everything all right? Not sure.
1: А те же все-таки другого режиссера. Печки-лавочки не я вспомнил, там было упомянуто, что это предыдущее буквально кино того же режиссера. За спичками оно международное было, да? Ну, сойдет. Ну, окей. Бюджет тоже не указан. А «Убить дракона» какого года? Ну, конечно, тоже совсем другое кино. Это же не совсем позже. Тоже бюджетная эпоха. Не оценим мы, насколько крупная или мелкобюджетная. Но операторская работа, как режиссера, по-моему, у него спорная. Работа режиссера над оператором. Size you up and I'll cut you down. But if I feel like you're getting the best of me, I have no problem being on my phone the whole show. It's impossible. Правда, и... Правда, если учитывать, что 94-й год, 74-й год, я не так уж много фильмов, типа, поздних 70-х смотрел, а вот середины и начало 70-х я как-то еще ранее не так много фильмов смотрел. Ты видел, какими камерами они работали? Не знаю, какие были. That's exactly the point I made 2 seconds ago. Fuck!
6: Hold on a second, I gotta do something for my mom. She's not getting any hot water.
7: Well,
6: Hold on. Everything's crazy at her house. Hold on one second.
7: She.
1: Поздно, ну ладно. Ну, в бой один... Хорошо, Москва, слеза не верит. Бюджет.

Ну, намного больше, да, так, в 100 раз где-то больше, да? Но я, правда, не помню особо, Москва слезам не верит. Наверное, вообще не знаю, ни разу не смотрел. Я подумал, просто служебный роман, когда сразу видел просто. Служебный роман я в детстве по телевизору еще что-то помню. Окей, короче, да, это очень-очень-очень мелкобюджетное кино.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватите за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 10
3: мая.
4: Мая.
5: В Москве 2 часа ночи.

цепями рук Эдгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандря и кликай на дохлые линки.

0: Имбота шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушайте радио Анонимус.